уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах. Оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слово истины, ибо я уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего, вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем. Помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои,
сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем, боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим, по Слову Твоему, к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении Твоем. Уповаю на Слово Твое. Истаивают очи мои о Слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои, истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня и буду хранить откровения уст Твоих. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства,
но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они — веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты — покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты не злагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгарь отметаешь Ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истаивают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставам Твоим научи меня. Я раб Твой. Вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать. Закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все, признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди
стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой – истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство. Далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Закон же Твой люблю. Седмикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лице Твое, по слову Твоему избавь меня.
уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит Слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Псалом 119. Песнь восхождения. Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст Тебе, и что прибавит Тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосаха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а они к войне. Псалом 120. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге Твоей, не воздремлет хранящий Тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель Твой, Господь — сень Твоя с правой руки Твоей. Днем солнце не поразит Тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ Тамары Резниковой «Сочинение». Прозвучит третья часть этого рассказа.
1: Только Лидия была для нее по-прежнему близким человеком. Всю себя Вика стала отдавать учебе и работе в библиотеке. Одевалась и причесывалась она скромно, не привлекая к себе внимания. Косметикой она тоже не пользовалась и не обращала на парней никакого внимания. Друзей, подруг, кроме Лидии, у нее не было. Господь дал мудрости этой молодой христианке показать собой его святую, бескорыстную любовь, молиться о Вике постоянно и не оставлять в беде несчастную, несмотря на то, что та не хотела даже слышать о Христе, церкви и жизни верующих. В Лидии Вика видела чистоту, честность и бескорыстность. Ей одной она верила и доверяла. Только о Тимофее они никогда не разговаривали. Это была запретная тема. Вика знала, что он уехал. И уехал из-за любви к ней. Но, несмотря на ненависть и боль, все же продолжала его любить. И иногда, рыдая бессонными ночами, желала ему смерти. Отец ее спился окончательно, бродяжничая со своими дружками, бомжами и алкоголиками. Много раз Вика с Лидией уговаривали его вернуться к нормальной жизни. Он соглашался, приходил домой, и когда дочери не было дома, забирал деньги и выносил все, что можно было вынести, чтобы продать. Когда Вика поменяла дверной замок, он стал приходить к ней в библиотеку, выпрашивая деньги. И Вика никогда не давала отцу денег, которых ей самой едва хватало на жизнь и платежи, за что получала от него грубые оскорбления и упреки. Коллеги делали вид, что ничего не слышат, но бедная девушка не знала, куда девать глаза от стыда за своего отца. Как-то его сильно избитого и полузамерзшего увидели прохожие и вызвали скорую помощь. Он лежал на снегу возле старого и почти разрушенного заброшенного дома. Скончался он на следующий день в больнице от сильных побоев и переохлаждения. Деньги на похороны принесла Лидия. Она же все и организовала со своими младшими братьями. Вика не плакала. Она просто молча сидела с сухими глазами и смотрела часами в одну точку. Верная подруга, как всегда, была рядом, поддерживая и помогая во всем.

Пришло время, Лидия вышла замуж и переехала с мужем в соседний город. Перед отъездом она пришла попрощаться с Викой, еле сдерживая слезы. Вика старалась быть спокойной, но это плохо у нее получалось. «Я желаю тебе счастья», — со слезами говорила она, прощаясь с Лидией. «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала. Пусть твой Бог наградит тебя за это». Лидия обрадовалась, что Вика впервые за последние годы вспомнила о Боге и, обняв ее, сказала: «Викуля, дорогая, мне очень жаль расставаться с тобой. Я буду тебе звонить и писать. Обещай мне делать то же. Мы с мужем будем молиться о тебе. И еще, Вика, запомни, Иисуса по-прежнему интересует твоя душа, ведь Он так любит тебя». Вика отвела взгляд в сторону, и по щекам ее скатились крупные слезы.

После окончания института Вика стала работать в родной школе, где училась она сама и где преподавала ее мама и бабушка. Письма от Лидии приходили регулярно. У нее уже было трое детей. Вика навещала ее каждый год во время летних каникул в школе, но долго находиться в общении с верующими ей было тяжело. Лидия и ее муж всегда приветливо принимали ее и относились к ней как к родному человеку, стараясь больше сосредоточиться на том, что их сближало с Викой, а не заострять внимание на том, что их разделяло. Они понимали все и терпеливо, молитвенно ждали. Вика знала, что они ее любят, и в благодарность с удовольствием нянчилась с их детьми, учила их правильно выговаривать новые слова, складывать в нужном порядке кубики с буквами и ходила с ними гулять. О замужестве она не думала, боясь даже представить себя женой кого-то другого, кроме Тимофея, в душе понимая, что надежды на это почти нет. Но это маленькое «почти» теплилось где-то в уголке ее сердца. Однажды, когда Вика в очередной раз гостила у Лидии, ей на глаза попался семейный альбом подруги. Листая его, она вдруг увидела фотографию Тимофея. Он стоял с грустной улыбкой рядом с молодой симпатичной женщиной и держал на руках девочку лет 5. Знакомая боль захлестнула Вику, и она, не сдержавшись, зарыдала. К любви и ненависти прибавилась еще и ревность. Где-то в глубине души она все же надеялась встретиться с ним когда-нибудь, хоть разум подсказывал иное. Все эти долгие годы сердце ныло, не соглашаясь с разумом, сберегая слабую надежду. Теперь эта надежда была для нее потеряна. Лидия услышала из кухни рыдания Вики и, бросив все, прибежала выяснить, в чем дело. Увидев раскрытый альбом с фотографией брата и его семьи, она сразу все поняла, ругая себя, что не убрала из альбома эту фотографию, как прятала и другие фотографии Тимофея все эти годы перед летними отпусками Вики. «Почему ты не говорила мне, что он женился и что у него есть дочь?» С незаслуженным упреком в адрес Лидии спросила Вика. «Ты никогда не спрашивала, а я не хотела причинять тебе боль. Я знаю, Викуля, что ты до сих пор его любишь и замуж поэтому не выходишь. Тима женился 6 лет назад, но я никогда не рассказывала тебе о его страданиях. Он любил тебя так же сильно, как и страдал потом. Любил так сильно, что отказался от меня». В голосе Вики было столько боли, что Лидия заплакала вместе с ней. «Разве возможно было любить больше, чем я любила его? Ты ведь все помнишь, Лида. Он растоптал мою любовь. Он наступил на мое сердце и вытер об него свои ноги. Нет-нет, дорогая!» – плакала Лидия, обнимая Вику. «Как мне жаль, что ты так и не поняла ничего. Когда-нибудь Бог откроет тебе это, и ты увидишь свою любовь в сравнении с любовью Иисуса. Ты ведь могла быть счастлива с Тимой и с Господом, но жизнь не идет по расписанию. Знаешь, Вика, Тима очень страдал и говорил, что никогда не женится ни на ком, а будет молиться и ждать, когда Бог просветит твое сердце своим святым светом. Мы все удивились, когда он позвонил и сказал, что собирается жениться.
на своей свадьбе и до нее он не выглядел счастливым. И я отговаривала его от этой женитьбы без любви. Но он сказал, что это его единственный способ забыть тебя. Ну и что? Забыл? Не успокаивалась Вика, разглядывая на фотографии жену Тимофея. «Зачем ворошить прошлое, Викуля? Прошло столько лет, а тебе до сих пор больно. Бедная ты моя! Пойдем чайку попьем, дорогая!» Пыталась Лидия отвлечь Вику от неприятного разговора. «Расскажи, как он живет? И счастлив ли в браке? Я не буду плакать, честное слово!» Вика умоляюще смотрела на Лидию. «Живет, как и все, но я не думаю, что он счастлив», — коротко бросила Лидия и снова убежала на кухню готовить ужин. Она никогда никому не лгала, но рассказывать правду о несчастливой семейной жизни брата не могла. Разве можно было поведать Вике о том, что он женился на дочери служителя, едва ее зная, надеясь на то, что Людмила – член местной церкви и возрожденное Дитя Божье, и что она поможет ему забыть первую любовь. Для него на то время это было главное. На новую любовь в своей жизни ее брат уже не надеялся, так как Вика по-прежнему владела его сердцем. После свадьбы он стал замечать, что жену влечет все то, чем живут интересуются мирские, живущие без Бога люди. За время их трехмесячного общения, со дня знакомства и до дня свадьбы, Тимофей не замечал ничего такого, а может, просто и не хотел замечать. Родители его будущей жены знали эти пороки в своей дочери и были очень рады быстрее отдать ее замуж за нового, появившегося в их церкви симпатичного и серьезного парня. Нашлись люди, которые помогли им в этом. Сначала Тимофей пытался мирно и терпеливо беседовать с женой, советовался с ее родителями, которых очень уважал, требовал, чтобы она скромнее и приличнее одевалась, но ничего не помогало. Через год родилась дочь, но радости в его семье не прибавилось. Людмила ни во что ставила его просьбы и только упрекала, что он мало зарабатывает. Страсть к красивой и богатой жизни, которая с детства была закрыта для дочери верующих, богобоязненных родителей, стала для нее смыслом жизни. Проповедовать Тимофей перестал, так как считал, что не имеет на это никакого права. Людмила могла пойти, куда ей вздумается, не ставя в известность мужа. Тимофей, возвращаясь с работы, часто заставал в своем доме тещу, которая смотрела за маленькой внучкой, убирала, стирала и готовила. На вопрос зятя, где Людмила, бедная женщина отводила глаза, смахивая слезы. Так шел год за годом. Детей у них больше не было. Теперь, когда Виктория знала, что Тимофей женат и имеет дочь, у нее как будто начался второй период в жизни, в котором что-то оборвалось и образовалась пустота. Еще с большим рвением стала отдавать она себя любимой работе, неся чужим детям в своем добром сердце нерастраченную любовь и внимание. Ученики отвечали ей взаимностью. О Тимофее она думала по ночам, вытирая слезы. Ей самой было непонятно, почему она не может забыть его. Даже когда она узнала, что у него есть семья, она не могла себя заставить ответить взаимностью некоторым молодым мужчинам, предлагавшим ей общение и замужество. Со временем
Виктория свыклась с тем, что будет всегда одна, и не хотела ничего менять в своей жизни. У Лидии она больше ничего не спрашивала о Тимофее, даже когда гостила у нее во время летних каникул, занимаясь с ее детьми, которых очень любила. Свое 30-летие Вика отметила в доме подруги с ее мужем и детьми, которые молились всей семьей о спасении ее души. Вика плакала, но говорить о Боге по-прежнему не хотела и молча, как и раньше, вытирала слезы. Но возвращалась она всегда от них бодрой и полной сил для нового учебного года. Шло время, и за глаза коллеги стали называть Викторию Борисовну старой девой.

Начало нового учебного года вносило в ее жизнь радостную и волнующую суматоху. Как всегда, Виктория Борисовна любила заранее все подготовить и проверить. Готовясь к занятиям, она с волнующим удивлением обнаружила знакомую фамилию в списке учеников 6 Б-класса, где она должна была быть классным руководителем. Рядом с этой фамилией стояло красивое имя Дарья. Застучало в висках, и старой болью заныло сердце. Она была уверена, что эта ученица – дочь Тимофея. Совпадал возраст и имя. Неужели он вернулся с семьей в родной город? Да, невесело ей будет встречаться с родителями этой девочки. И почему она попала именно в ее класс? Ведь в школе 3 6-х класса. На следующий день, 1 сентября, на школьной линейке, посвященной началу учебного года, Виктория Борисовна в группе учеников 6 Б увидела новенькую. Она узнала ее сразу. Поразительное сходство с отцом, особенно глаза и улыбка, вызывали чувство ненависти и неприязни ни в чем не повинной девочки, которая ничего не подозревала и оказалась вежливой и старательной ученицей, не по возрасту серьезной и мудрой. Одноклассники знали, что она верующая, и некоторые мальчишки дразнили Дашу баптисткой. Девочка очень хорошо училась и была готова выполнять любое поручение Виктории Борисовны, которую уважала. Но, в общем, дети относились к ней хорошо, так как в классе вообще была дружелюбная атмосфера благодаря классному руководителю. На родительские собрания вместо родителей Даши всегда приходила бабушка, мать Тимофея. Виктория Борисовна старалась общаться с ней вежливо, так же, как и с другими родителями, ничем не выдавая свою боль. Она преднамеренно никогда не спрашивала Дашу о ее семье, но слышала, как дети говорили, что у ее родителей большие проблемы. Разные вопросы, на которые не было ответов, гнездились в сердце Виктории Борисовны. Но она находила в себе силы никогда не спрашивать у Лидии о семейной жизни ее брата. Все шло своим чередом. Шли годы, но Виктория Борисовна так и не смогла побороть в себе унизительное чувство неприязни к своей ученице, которая, даже не подозревая об этом, внимательно слушая на уроках любимую учительницу и огорчаясь, что не может учиться по русскому языку и литературе на 5-ке, как по другим предметам, чтобы радовать Викторию Борисовну знаниями, которые получала от нее.

Давно закончился весенний ночной дождь. Виктория Борисовна устало посмотрела на часы. Стрелки показывали половину первого ночи. От вновь пережитых воспоминаний закололо сердце и стало опять тревожно на душе. Сколько лет эта мука не оставляет ее? Сколько лет образ Тимофея вызывал в ней боль, никогда не заживающей раны? Как ей хотелось освободиться от этого тяжелого груза и не носить в себе все эти 20 лет постоянную боль, похожую на зубную, но только в сердце. Впереди бессонная ночь, долгие часы до рассвета и новый день, который обрадует ее юными улыбками и озорными глазами ее учеников, которые действуют на одинокую учительницу так благотворно. Ей было жаль расставаться с 10-м Б. За эти годы она привязалась к ребятам всем сердцем. Впереди еще 2 недели занятий и выпускные экзамены. Потом каникулы, и новый 6-й Б войдет в ее жизнь. Прозвенел звонок. Виктория Борисовна вошла в класс. Несмотря на бессонную ночь и тревогу, выглядела она безупречно. Строгий черный костюм с тонким белым джемпером подчеркивал стройность ее фигуры. По-прежнему длинные золотистые волосы были красиво уложены и скреплены элегантной заколкой. Она поздоровалась, и класс дружно поприветствовал любимую училку. «Дорогие ребята, мне сегодня особенно грустно. Скоро закончится ваша школьная жизнь, и вы разойдетесь по разным дорогам, каждый своей. Вы мой 3-й выпускной класс, и я помню всех своих учеников и общаюсь с многими из них до сих пор. Вы должны знать, что я всегда буду рада вас видеть и слышать. Вы стали мне близкими за эти 5 лет. Вы нам тоже, Виктория Борисовна, мы вас никогда не забудем. Мы вас любим!» – зашумел класс. Все развеселились и стали шутить. Только Даша тихо сидела, не принимая в общем молодом веселье никакого участия. Она смотрела на учительницу печальными глазами, которые блестели от навернувшихся слез. Виктория Борисовна уловила взгляд девушки и невольно смутилась, не понимая, в чем дело. Она подняла руку, и класс снова затих. «Ребята, на прошлой неделе я говорила вам, чтобы вы приготовились к сочинению на тему «Мой герой» или «На кого я хочу быть похожим» и почему. Сочинение должно быть объемным, так как нужно полностью раскрыть образ и характер вашего героя и указать причину, по какой вы хотите быть на него или на нее похожи. Вы можете дать свое собственное название, но обязательно по теме. У нас на это есть подряд 2 урока с переменной, если кому-то понадобится выйти. Не спешите. Это ваше последнее школьное сочинение, не считая экзаменационного. Кто закончит работу раньше, чем прозвенит звонок по окончании 2-го урока, может положить тетрадь на мой стол и тихо, никому не мешая, выйти из класса. После 4-го урока встречаемся все возле спортзала под большим деревом. Удачи вам! Виктория Борисовна села за свой стол и разложила бумаги, потихоньку наблюдая за учениками. «Какие они все разные!» – думала она. «Что ждет их в жизни? Как сложатся их судьбы?» Ее радовало, что никто не балуется, не шумит,
Все начали работать. Она посмотрела на Дашу. Девушка сидела с закрытыми глазами, и лицо ее казалось напряженным. Виктория Борисовна догадалась, что она молится перед сочинением, и ей опять стало не по себе. Ученики постепенно ложили на стол учительницы свои тетради и выходили на перемену. Даша сдала свою тетрадь последней. Виктория Борисовна положила в сумку толстую пачку школьных тетрадей и вышла из класса. Домой она шла пешком. Иногда в хорошую погоду было приятно пройтись по аллее, которая тянулась от школы и почти до ее дома. Спешить было некуда. Впереди два выходных. Дома ее никто не ждал. Сегодняшний вечер решено было посвятить проверке сочинений и посидеть с ними допоздна, а завтра выспаться как следует и сходить на кладбище, полить цветы на могилках мамы и бабушки. Майское солнышко ласкало землю. Нежный запах весенних цветов навевал грусть. На душе было тоскливо и хотелось плакать. Виктория Борисовна села на лавочку, пытаясь понять, что с ней происходит –

Несколько часов сидела Виктория Борисовна над тетрадями с сочинениями 10 Б. Как она была довольна! Почти каждое сочинение по-своему радовало учительницу. Большая половина учеников написали сочинения на отлично. Другим вместо четверок она ставила пятерки, вместо троек – четверки. Сколько стараний и любви она вложила в каждого из них, сколько терпения и мудрости отдала любимым ученикам. Герои их сочинений были разные. Знаменитые актеры, телеведущие, спортсмены, политические деятели и даже члены правительства. Некоторые дети хотели быть похожими на своих родителей, бизнесменов. Некоторые – на крупных банкиров. Осталась, как всегда последней, тетрадь Авраменко Дарьи. Виктория Борисовна решила сделать перерыв. Она приняла прохладный душ, выпила чашку крепкого чая с лимоном и снова села за свой рабочий стол. Несмотря на ночной час, спать не хотелось. Она нехотя открыла Дашину тетрадь. К листку, где начиналось сочинение, скрепко был прикреплен сложенный в четверо тетрадный лист, на котором красивым почерком было написано «Виктории Борисовне Кравченко». Не обращая внимания на сочинение, Виктория Борисовна дрожащими от волнения руками развернула сложенный лист и стала читать. «Дорогая Виктория Борисовна, я благодарна Богу за то, что Он не ожесточил ваше сердце против меня. И все эти 5 лет, что я была в вашем классе, вы терпеливо и хорошо относились ко мне. Другая на вашем месте могла бы возненавидеть меня. У вас очень доброе сердце. До вчерашнего дня я не знала, что вы когда-то были тесно связаны с нашей семьей. Вчера вечером мой папа рассказал мне, как вы любили друг друга и как ему пришлось вас оставить. Я знала эту историю от бабушки, папиной мамы, но не знала, что именно вас так сильно любил мой папа. Перебирая бумаги, я случайно увидела вашу фотографию, где вы, совсем молодая, с папой и тетей Лидией на набережной, ровно 20 лет назад. Я сразу вас узнала и стала расспрашивать папу. Он долго отмалчивался, а потом спросил, «Как вы ко мне относились все эти годы?» Я сказала, что очень хорошо и что я вас сразу полюбила. После этого он рассказал мне эту печальную историю. Вы, наверное, знаете, что жизнь его с мамой так и не сложилась. Она ушла от нас, когда мне было 10 лет. А потом развелась с папой, уехала и снова вышла замуж. Через 2 года мы с отцом переехали жить сюда, к его родителям. Маму свою я уже 7 лет не видела. Она не пишет и не приезжает, ведь у нее новая семья и 2 детей от другого мужа. Адреса ее у меня нет. Я много молюсь о ней и плачу. Очень жаль папу. В его глазах всегда грусть. Но это не мешает ему быть добрым. Дорогая Виктория Борисовна, мой папа не знает, что я пишу вам это письмо. Я помолилась и попросила Иисуса Христа помочь мне и всем нам. Может быть, что-то изменится в вашей и папиной жизни, ведь он до сих пор любит вас.

0: Я видела, с какой любовью и печалью смотрел он на вашу фотографию. И еще самое главное. Мое сочинение написано специально для вас. Благослови вас Господь. С любовью и постоянной молитвой о вас, Авраменко Даша. Виктория была потрясена. Она читала письмо снова и снова. Сквозь слезы, которые падали на дорогие ее сердцу слова, она вникала в смысл каждого предложения, прижимая к груди драгоценный лист бумаги. Сейчас она чувствовала, как растаяла в ее сердце ненависть и появилась благодарная любовь к девушке, дочери ее Тимофея, которая своей чистой душой никогда не замечала неприязни учительницы к себе. Мысли Виктории путались. Надежда согревала душу. Одно ее беспокоило, ведь она так и не покаялась перед Богом и не сделала всего того, о чем говорил ей Тимофей в последний раз. Она легла на диван, и все, что произошло в тот вечер, до мельчайших подробностей всплыло в ее памяти. Она помнила все слова Тимофея и его глаза, в которых была боль и отчаяние. Виктория понимала, что если до сих пор не могла забыть его, то уже не забудет никогда. Уснула Виктория под утро и, как собиралась, проспала здоровым крепким сном почти до обеда. Проснулась она с радостным ощущением чего-то светлого, дающего новую жизнь. Дашино письмо всю ночь было у ее груди. От горячих слез расплылись буквы, но Виктория знала его уже наизусть. Она не переставала удивляться, как можно было ненавидеть эту чудесную девушку, которая с любовью принимает участие в ее одинокой судьбе и желает, чтобы отец и чрезмерно строгая с ней учительница соединили, наконец, свои судьбы. Радость светилась в глазах Виктории и во всем ее существе. Надежда на то, что Тимофей и она смогут быть вместе, отгоняла в сторону беспокойные мысли об Иисусе, на стороне которого стоял тогда Тимофей. «Возможно, — мечтала она, — он больше не будет требовать от нее преклонения перед Христом, если до сих пор любит ее». Виктория сварила себе крепкий кофе и сделала горячий бутерброд. В окно кухни через тюлевые занавески, игриво переливаясь, проникали яркие лучи майского полуденного солнца. Только теперь Виктория заметила, что ее кухня, да и вся квартира, нуждается в генеральной уборке. Она решила, что не пойдет на кладбище сегодня, а займется чисткой и мытьем своего дома. Новая надежда образовала в ней чувство ожидания. Она стала думать, что Тимофей в любую минуту может позвонить в ее дверь, и его дочь поможет ему в этом. Виктория преднамеренно не открывала Дашину тетрадь, чтобы проверить ее сочинение. Она любила проверять работы своих учеников вечерами, в тишине, чтобы не отвлекаться на бесконечные разговоры с коллегами и учениками по телефону. До позднего вечера Виктория стирала, чистила, мыла, гладила, вытирала пыль, на которую уже давно не обращала внимания. В ее квартире не осталось ни одного уголка, куда бы она ни заглянула. Все засияло и засверкало так же радостно и чисто, как глаза хозяйки. Усталая, но довольная результатом своего труда, Виктория приняла душ, закуталась в свой любимый домашний халат, выпила чашку мятного чая с печеньем и сыром и, убрав со стола, открыла Дашину тетрадь. Теперь, когда ее чувства к своей ученице переменились, она не сомневалась, что сочинение, о ком бы оно ни было, написано Дашей на отлично. Знакомый красивый почерк, который раньше вызывал раздражение, приятно радовал взгляд. Виктория по многолетней учительской привычке взяла ручку с красной пастой, сосредоточилась и начала внимательно читать. «Солнце правды. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-18 стих. Героев и других выдающихся личностей на земле во все века было великое множество. Каждое поколение людей имело своих кумиров. Я же хочу написать о единственном и великом, который достоин подражания и поклонения, и на которого я стараюсь быть похожа. Я хочу написать о своем любимом Иисусе Христе, о Его любви к нам, людям. По замыслу всемогущего Бога Иисус пришел в наш грешный мир в образе младенца, рожденного самой чистой и непорочной девушкой, которую избрал сам Господь из всех живущих в то время еврейских девушек. Звали ее Мария. Читайте Евангелие от Луки. Библия говорит, что нет никого под небом, кроме Иисуса Христа, кто может примирить человека с Богом. Он единственный, через жертву которого на Голгофском кресте любой человек получает прощение грехов и спасение души. Для меня великое счастье и честь преклонять перед Иисусом свое сердце и колени, признавая Его своим Спасителем. Моя постоянная молитва о вас и о всех, не знающих Христа, чтобы имя Его стало для них дороже всего. Когда человек отдален от Бога, он не в состоянии испытать и понять Его замысел, Его любовь. Только через Христа можно познать Творца Вселенной и услышать Его в пении птиц, шуме океана и в тихом вении ветра, увидеть Его совершенство в спелом колосе и в маленькой травинке, в сиянии звезд и в сверкании молнии, в разнообразной гамме осенних красок и весеннего пробуждения в природе. Он во всем прекрасном, что нас окружает, нужно только захотеть увидеть. Иисус – солнце правды. Он – единственный путь к Богу. И если мы не отдадим Христу свои грехи, то нам придется предстать вместе с ними перед всемогущим и праведным Богом. Участь таких людей в вечности страшная. Смерти избежать нельзя, а погибель души можно. Через свое слово, Библию, Господь заботится о нас и предостерегает нас. Душа человека, который не считается с Богом, одинока и покинута во всей вселенной. Нужна храбрость, чтобы встретиться с истиной. Моя дорогая учительница, простите меня, но я хочу у вас спросить, какое место в вашем сердце занимает Иисус? Что вы знаете о Нем? Знаете ли вы, как Он любит вас и ждет, когда вы обратите на Него внимание? Господу очень нужно ваше признание. Излейте Ему в молитве покаяния боль своего доброго сердца. Виктория Борисовна, Он даст вам жизнь вечную с Ним в обмен на короткую, земную. Посвятите себя Христу и отдайте в Его распоряжение ваши чувства и ваши проблемы. Он знает ваши мысли, знает, что вы делали вчера и что будете делать завтра. Он знает о вас все. К Богу можно обращаться не только с просьбами, не только в состоянии крайней нужды или страха. Существуют еще и другие поводы для общения с Ним. Вы образованный человек, и я знаю, как вы любите русскую классику и стихи русских поэтов, особенно Лермонтова. Почитайте его стихотворение «В минуту жизни трудную» или «Оду Державина. Бог». Я читаю наизусть эти произведения в своей церкви. А вот что сказал Паскаль. «Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание своей греховности без познания Бога приводит к отчаянию. Познание же Иисуса Христа приводит на верный путь, так как в Нем находим мы Бога и познаем свою греховность. Иисус – это бесценный дар человечеству. Чтобы принять Его в свое сердце, нужно поверить в Его любовь, в Его страдания и муки ради нашего спасения. Чем больше вы будете знать о Христе, тем больше Он вам понравится. Читайте Библию и слушайте проповеди. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Только тогда, когда вам откроется Священное Писание, вы увидите себя другими глазами. Только перед взглядом Христа становятся явными все наши недостатки и ошибки, все наши грехи. Господь только может забрать наше чувство вины и заменить наши переживания и беспокойства своим миром. Как бы мы ни пытались планировать нашу жизнь, будущее не в нашей власти. Только Бог решает, что и когда должно произойти с нами. Нам никогда не постичь Его разум и не измерить Его любовь. Обратитесь к Нему, откройте перед Ним свою душу, просите простить вас, и Он сделает это прямо сейчас. А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. Пророк Малахия 4:2. Пусть Господь благословит вас понять, что только Он есть путь, истина и жизнь. Авраменко Даша, 10-й Б-класс. Виктория читала медленно и вдумчиво, совершенно забыв о том, что нужно проверить грамматику. Содержание сочинения 17-летней христианки взволновало ее. Не было, как раньше, раздражения, только заныло беспокойно сердце, отзываясь тревожными, частыми ударами. Еще ничего до конца не понимая, она начала читать второй, потом третий раз. Затем, прижав руки к груди, встала, отключила телефон и подошла к окну, вспоминая, как стояла здесь 20 лет назад, и просила Тимофея не говорить ей больше об Иисусе, и как кричала, что ненавидит его за то, что он отнял у нее всех, кого она любила в своей жизни. Сейчас ей вдруг стало стыдно, и захотелось самой во всем разобраться. Она достала с полки Библию, еще ту, которую ей подарили в молитвенном доме, когда она приходила туда с Тимофеем и Лидией много лет назад. Нашла Евангелие от Луки, положила возле себя блокнот с карандашом и начала читать. Виктория не знала и даже не думала, что сейчас, в этот поздний час, ее ученица стоит на коленях в своей комнате и просит Бога просветить сердце своей учительницы своим светом и открыть ей его слово. Не знала она и о том, что Тимофей уже третий день в посте и молитве за спасение ее души. Не знала, что он, так же, как и Лидия, постоянно делал это все эти годы. Виктория читала не только глазами, ее сердце участвовало в этом. Она не могла поверить, что это именно та Библия, которую она открывала так давно и в которой ничего не могла понять. Все было тогда скучным и неинтересным. Она еще раз посмотрела на обложку святой книги, на дарственную надпись, как бы убеждая себя, что книга не изменилась, простояв столько лет на книжной полке. Казалось, кто-то взял и переписал страницы специально для нее, чтобы было все понятно. Только сейчас душа ее стала податливой почвой для семян истины, посеянных в ее душу с юности. Собственные проблемы, боль, тоска и многолетняя обида на Тимофея показались такими мелочными по сравнению с болью и страданиями Иисуса. Как же долго ходила она по кругу жизни, пытаясь что-то выяснить для себя и оказаться правой в своих рассуждениях. Но жизнь показала, что это не так. Как же много было у Виктории сейчас вопросов, на которые она хотела получить настоящие ответы. Читая, она вспоминала, как много раз слышала эти слова святой истины от Лидии и когда-то от Тимофея, но сейчас каким-то необъяснимым для нее образом они обрели другой смысл, наполняя пустоту ее жизни. Виктория пыталась не плакать, но слезы текли потоком, как будто вместе с ними выливалась душевная боль, соединяя ее в одно целое с чем-то, что приводило ее душу в восторг. Она стала на колени и представила себя на Голгофе, рядом с распятым Христом, представила, как прикасается к его окровавленным ногам, представила его любящий, кроткий взгляд. Молитва покаяния сама, как живая вода, потекла из плачущей души. «Иисус, Господь мой, Ты, наконец, покорил меня, не сломал, нет, не добился своего, но Твой зов нашел отклик в моем сердце. Прости меня, Христос, прости, что я так долго шла к тебе, что мое сердце и разум воевали с тобой. О, Господь, как ты мог терпеть меня? Прости мне те страшные слова, которые я кричала в безумии своем. Ты мог еще тогда покарать меня, но не сделал этого. Какую боль, должно быть, я причинила тебе. Прости меня, Иисус. Благодарю тебя за Дашу, за эту чистую душу. Я не любила ее, эту смелую девочку, которая так любит тебя, Господь. Благодарю за Лидию и Тимофея, которые так много говорили мне о тебе. Ты коснулся, наконец, моего сердца и растопил своей любовью мою боль, обиду и ненависть. Я люблю тебя, Господи, Спаситель души моей. Сделай так, чтобы эта благодарная любовь всегда горела в моем сердце и в моем разуме. Ты пробудил меня к другой жизни, которая теперь будет наполнена тобой. Я обещаю жить по слову твоему и посвящаю тебе всю себя.
1: Виктория еще долго стояла на коленях в слезах и раскаянии. Когда она встала, то почувствовала необыкновенную легкость. Как будто тяжесть, давившая ее много лет, упала и освободила ее душу. Она вновь почувствовала себя молодой и полной сил. Виктория не помнила, чтобы когда-нибудь была счастлива, как сейчас, даже когда была влюблена своей единственной любовью в Тимофея. Ей хотелось рассказать всем о своей радости, и только ночное время не позволило ей позвонить Лидии. Уснула она, когда первые лучи майского утреннего солнца пробились в спальню, освещая красивое лицо молодой женщины, на котором отражалась тихая радость и глубокий покой. Проснулась Виктория в полдень воскресного дня. Первые мысли были об Иисусе, и благодарная молитва к Богу полетела в небо из ее нового сердца и возрожденной души. Она не думала о том, что сказать Богу. Слова радости и благодарности складывались сами в прекрасную песню хвалы, льющуюся из всего ее существа. Она снова открыла Дашину тетрадь, прочитала еще раз сочинение своей ученицы и поставила пятерку. За все годы пятерку.
2: Сегодня прозвучала третья часть рассказа Тамары Резниковой «Сочинение». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ.
1: Девочка-солнышко. За углом тоскливо завыл холодный ветер. Время от времени нагоняя стайку сухих листиков к ногам Настеньки. Она сидела на холодном бетоне возле высокого мусорного ящика, съежившись от холода и запрятавшись от посторонних глаз. Это было место ее теперешнего обитания, место, где она провела последние 6 месяцев, одиноких и тяжелых месяцев, с тех пор, как умерла ее мама. Настенька скривила носик от запаха, который неприятно щемил в ноздрях. От мусорного ящика несло отвратительной вонью, которая больно отзывалась в пустом желудке девочки. К тому же в нем не было ничего съедобного, чем Настенька могла бы хоть как-то утолить голод. Она уже обследовала его несколько раз, но, увы, все было безрезультатно. Сгущались сумерки. Городской шум стихал, тоска усиливалась, чувство голода обострялось. Как она сможет жить так дальше? Сколько она сможет еще так протянуть? А ведь было время, когда у нее было все. Но тогда у нее была мама, а теперь все по-другому. Она такая несчастная, никому не нужная сиротка. Настенька устало потянулась и устремила свои щемящие от холода глазки в бездонное небо, где и заманчиво мигнула первая звездочка. Она еще больше высунула головку из-за большого мусорного ящика, вспомнив, как мама рассказывала ей об Иисусе. Совсем немного, но Настенька все хорошо запомнила, ведь ее мама тоже совсем мало знала об Иисусе. Она начала ходить в церковь незадолго до своей смерти. Тем не менее, она сумела рассказать Настеньке о том, что Иисус очень добрый и всегда с высоты небес наблюдает за маленькими детками, особенно за теми, кто нуждается в его помощи. А Настенька ведь очень нуждалась. «О мой дорогой Иисус, я надеюсь, что ты видишь меня за этим большим вонючим ящиком», – тихо зашептала Настенька. «Я так хочу к маме, я так хочу домой, я так хочу кушать». Ее глазки вдруг наполнились кристалликами слез, во рту защемило от избытка слюны. Покушать бы хоть что-то — это было ее единственным желанием и уже долгое время. Но за прошедший день только одна старенькая бабушка, проходя по аллейке, дала ей кусочек булочки и полбутылки молока. Но ведь этого было так мало, так недостаточно для маленькой девочки, не наедающейся изо дня в день. Голод до боли донимал ее. К тому же холодная погода усугубила ее жалкое положение. Вдруг Настенька услышала приближающиеся голоса и подальше запряталась за мусорным ящиком. «Может быть, какие-то злые мальчишки?» – подумала она. Она свернулась клубочком и натянула на себя свое старенькое потрепанное одеялко. В бок сильно давила одна из досок ее скудной кроватки. Она тихонько заерзала в своем тесном обитании, стараясь поудобнее прилечь и с нетерпением ожидая, когда же стихнут голоса. Вскоре все стихло, значит, аллейка пустая. Настенька начала устраиваться на ночлег. Опускалась очередная одинокая ночь. Завтра будет новый день, и, может быть, он принесет для нее что-то лучшее, что-то новое, хоть чуть-чуть радости, хоть чуть-чуть еды. И, может быть, новый день подарит улыбку на ее лицо. А может быть, крохотную частичку счастья. Может быть, хоть капельку ее счастья из прошлого. Ведь в ее жизни раньше были счастливые дни, и их было так много. Настенька задумалась. Она вспомнила свое время с мамой. У них с мамой была маленькая квартирка в Маловузовском переулке в большущей Москве. Конечно же, их квартирку нельзя было сравнить с их огромным городом, но для Настеньки это было достаточно. Она имела все, что ей было необходимо для жизни: маму, еду, теплую кроватку, хорошие вещички и даже несколько красивых куколок. Одного ей только не хватало – папы. Вспомнив о нем, Настенька глубоко вздохнула. Она его никогда не видела. Она никогда не испытывала, как щекочется папина борода или какие мягкие его колени. Она никогда не чувствовала, как нежно обнимают отцовские руки, как папа рассказывает интересные сказки или поет вечером колыбельную песенку. Она только слышала об этом от своих подружек. «Мама, а почему у меня нет папы?» Очень часто задавала вопрос своей матери Настенька. Мама грустно улыбалась и отвечала: «Не у всех деток есть папы». «А почему?» Не удовлетворившись ответом, продолжала Настенька. «Ведь все детки хотят иметь пап». «Доченька, но не все папы хотят иметь деток», — отвечала мать. И Настенька видела, что маме не нравились ее вопросы. И только потому, что Настенька очень сильно любила свою маму, она согласна была оставаться без ответа, лишь бы всегда быть рядом со своей мамочкой, лишь бы никогда не огорчать ее. Ведь мама была для нее самым главным, самым необходимым человеком на всей огромной земле. Она даже не представляла себе жизни без нее. Но потом случилось страшное. Мама сильно заболела. День за днем, неделю за неделей она продолжала болеть. Потом она перестала ходить на работу и больше не могла зарабатывать деньги на жизнь и пропитание. Жизнь стала очень тяжелой для них. Однажды в их маленькой квартирке появились большие дяди, которые громко смеялись и странно разговаривали. Настенька услышала, как они сказали маме: «Когда тебя не станет, твоя малявка тоже должна сгинуть». Настенька в изумлении подняла любопытные глаза на маму, но мама была занята какими-то бумагами. «Как это я тоже должна сгинуть?» – подумала Настенька. «Как это мамы моей не станет?» Она посильнее вжалась в уголок дивана и в страхе закрыла глаза руками, как бы стараясь отгородить себя от этого жестокого мира, которого она не понимала, отстранить себя от слов, которые заставляли ее сердечко в страхе болезненно сжиматься. Вскоре эти страшные дяди ушли, и Настенька сразу же побежала к маме. «Мама!» — спросила она сквозь слезы. «Как это я должна сгинуть? Что это значит?» Настенька запомнила мамины удивленные глаза, которые вскоре наполнились слезами. Мама обняла ее крепко-крепко и надрывно зарыдала. «Бедное ты мое дитя!» — рыдала мама. «Бедная ты моя Настенька! Что же будет с тобой? На кого же я тебя оставлю?» Мама долго рыдала, а Настенька посильнее прижималась к матери и со страхом слушала мамины слова. Потом мама вытерла слезы и сказала Настеньке то, что она никогда не забудет, слова, которые будут храниться в ее сердце долго-долго. Настенька устало потянулась на своей бедной кроватке и постаралась слово в слово воспроизвести в своем сознании слова мамы. «Доченька моя родная!» — начала устала мама. «Родненькая ты моя! Я люблю тебя очень сильно и хочу, чтобы ты об этом всегда помнила. Я полюбила тебя безмерно с первого дня твоей жизни. Когда ты родилась, врач поднес тебя ко мне и сказал: «Смотри, вот это твое солнышко!» Ты в самом деле была моим солнышком, но как жаль, что наше время такое короткое. Я очень сильно болею, и врачи сказали, что я скоро умру. Но я хочу, чтобы ты всегда помнила, что я тебя сильно люблю, сильно-сильно». Настенька улыбнулась, вспомнив слова мамы. Они были такие нежные, такие щедрые. Они были сказаны только для нее. И, думая об этом, она крепко уснула. Под утро яркий лучик солнца отыскал Настеньку в ее убогом укрытии и игриво скользнул по ее густо усыпанному веснушками грязному личику. Он хотел как-то приукрасить ее сиротскую жизнь. Он хотел ей подарить тепло, которого она давно не ощущала. А Настеньке снился сон. Она была в своей маленькой комнатке, лежа в теплой, устланной свежевыстиранной простынкой кроватке. Усталость и щемящая теплота приятно обволакивала ее тело. Ноздри назойливо щекотал запах блинчиков, смешанный с чем-то таким, чего она никак не могла различить. Что-то очень знакомое, но в то же самое время чуждое ее сознанию. И какое-то теплое и странное прикосновение к ее лицу. Настенька во сне улыбнулась и с наслаждением потянулась. Сон дарил ей приятные воспоминания, хотя ее тело устало ныло от неудобства ее теперешней кроватки. Но сами воспоминания были просто прекрасные. Они болезненно тревожили ее душу, обделенную счастьем, домашним уютом, материнской любовью и заботой. Воспоминания были из прошлого, но теплые прикосновения были настоящими. Настенька попробовала приоткрыть глаза, но яркий луч назойливо слепил ее, щекотал ее, играл в ее золотистых, растрепанных кудряшках. «Ух, так это же солнышко меня ласкает!» — радостно подумала про себя Настенька, все еще не открывая глаза и наслаждаясь теплом. Вдруг она почувствовала теплое какое-то липкое прикосновение к ее лицу. «Еще и еще раз! Это же не солнышко! Это уж точно не солнышко!» Она, прижмурившись, открыла глаза и увидела над собой рыжеватую мордочку собаки, лизавшую ее щеки. «Ах, это ты пришел, рыжик!» — радостно прошептала Настенька. «Я так соскучилась по тебе! Я уже думала, что с тобой что-то случилось, ведь ты так долго не приходил ко мне!» Она обняла рыжика и сильно-сильно прижала к себе. Собака лизнула еще раз ее щеку и устроилась рядом с Настенькой на ее убогую кровать. Настенька поудобнее умостилась и поближе прижалась к теплому телу собаки. Тут она снова уловила запах блинчиков, который доносился из приоткрытого неподалеку от нее окна, как во сне, смешанный со странным запахом, исходившим из мусорного ящика. Мысль о еде болезненными спазмами отозвалась в ее пустом желудке. Но ей надо было еще немножечко подождать. Вскоре хозяйки начнут выносить мусор, и, может быть, ей повезет отыскать что-то съедобное. Может быть, счастье сегодня улыбнется ей, и она сможет чем-то полакомиться. А может быть, стоя, как обычно, на углу улицы, кто-то из прохожих жалится над ней и протянет ей что-то покушать. Такое счастье ей редко, но порой улыбается. Но пока ей надо было ждать, довольствуясь общением рыжика и теплым лучом солнца. Настенька любила это утреннее время. Она могла всегда вернуться в своих воспоминаниях в прошлое, когда она была рядом с мамой, которая всегда заботилась о ней, которая готовила для нее завтрак. Точно так же, как та чужая тетя, из окна которой будоражил ее сознание запах блинчиков. Когда-то она тоже имела свою комнатку, хоть и маленькую, но все же свою. Она была с маленьким окошком, которое девочка любила часто открывать и созерцать небо и мир за окном. Точно так же, как многие из деток, которые выглядывают порой из окружающих окошек, она это делала. У них есть мамы, у них есть уютные комнатки, теплые кроватки. Точно так же, как у нее однажды было. У них есть папы, а Настенька никогда не имела возможности повстречаться со своим. Комок печали подкатил к горлу. Настенька, посильнее прижав рыжика, задумалась. Раньше у нее все было так, как у многих деток. Только папы у нее не было. А где он? Почему он ни разу не приходил к ним? Почему он ни разу не пришел, чтобы обнять ее и поцеловать, чтобы посадить на коленочки, рассказать сказку? Почему он ни разу не пришел, чтобы спеть ей колыбельную песенку? Ну почему? Почему? Множество горьких вопросов роились в растревоженном сознании Настеньки. «Да еще и мама оставила меня», — расстроенно прошептала она на ушко рыжику и горько зарыдала. Крупные слезинки стекали по ее грязному личику, и Настенька размазывала их шершавым рукавом своей убогой кофточки. Некому было ее пожалеть, некому было утешить, только собачка повернулась к ней и участливо лизнула ее в щеку. Вдруг Настенька услышала, как кто-то совсем рядом позвал: «Рыжик, Рыжик, ты где?» Собака освободилась от объятий девочки и вышла из своего укрытия на аллейку. Настенька тоже высунула из-за мусорного ящика свою головку. Ей было так интересно, кто же называет ее собачку так же, как она. «Неужели такое может быть?» – подумала она, и в тот самый момент была встречена любопытным взглядом немолодого мужчины. «Девочка, солнышко!» – удивленно сказал он и, широко улыбаясь, приблизился к ней. Настенька, прикрывая грязной ладошкой глаза от ослепительного солнца, улыбнулась ему в ответ и спросила: – «Дяденька, а вы случайно не мой папа?» Мужчина улыбнулся еще шире, и на этот раз на его лице, к удивлению, еще добавилась озабоченность. Он видел ее грязное лицо, на котором еще виднелись следы слез, и его сердце сжалось болью. А девочка смотрела на него с нетерпением, ожидая ответа. Может ли такое случиться? Может ли ее папа вдруг отыскать ее? «Ты что, здесь одна?» — задал мужчина вопрос. Настенька быстро кивнула головой. Конечно же, она здесь одна. Если бы ее мама была в живых, она бы никогда не была одна. Она никогда бы не была здесь. Тогда дяденька протянул ей руку и сказал: «Пойдем со мной». Настенька поднялась и, оглянувшись, осмотрела место своего обитания. Две широкие шершавые доски, несколько кусков картона и старое потертое одеялко. Это было все, что у нее сейчас было. А рядом протянутая рука незнакомца и очень добродушная улыбка. Она подала ему руку и глянула прямо в его добрые глаза. «Пойдем со мной», — повторил он ей еще раз. И вскоре они вместе зашагали по аллейке. Опрятно одетый мужчина и девочка-солнышко с размазанными по лицу слезами и золотистыми грязными кудряшками. А рядом бежал рыжик, довольно вилявший хвостиком. Прохожие любопытно оглядывались на них, но Настеньке было все равно, ей было так приятно от того, что этот чужой дяденька вел ее за руку так, как это может делать ее папа, но который никогда этого не сделал. Через короткое время они зашли в уютную квартирку. Дяденька предложил ей умыться, а сам заработал возле стола. И тут сбылась ее мечта. Дяденька вынул тарелку, насыпал в нее кукурузные хлопья и сверху налил молока. Настенька с жадностью смотрела на молочную струйку, все больше и больше заполнявшую тарелочку. Неужели это все для нее? Она уже несколько месяцев не кушала ничего вкусненького. Неужели сегодня она сможет вкусно покушать? Потом незнакомец усадил ее за стол и, подсунув к ней поближе тарелку, сказал: «Ты, наверное, голодная. Вот я думаю, что тебе это понравится, а потом мы придумаем еще что-нибудь». Глаза девочки расширились от недоумения и радости. Она уже имеет еду, а позже еще что-то сможет покушать. Это было просто здорово. Она с усердием принялась за еду, а дяденька с любопытством и грустью смотрел на нее. Ему вдруг вспомнилась его семья, девчушка примерно такого же возраста, с такими же золотистыми кудряшками и любопытными глазёнками, и его милая жена. Какое же это было прекрасное время в их семье! Как они радовались друг другу, а особенно их подрастающей маленькой дочурке! До того злополучного дня, который начался так великолепно, но закончился так жестоко. Мужчина на мгновение прикрыл глаза, и в его памяти воскресли события ужасного прошлого. Был солнечный июльский день, и они решили провести его вдали от шумного города. Они уехали далеко-далеко, чтобы вдоволь насладиться прохладной водой Москвы-реки. Их дочурке особенно нравилось плавать и нырять. Он вспомнил, как она стояла вместе с мамой на высоком камне, собираясь прыгнуть вниз. «Папа!» — крикнула ему дочурка. «Смотри, смотри, как мы прыгаем! И посчитай, сколько минут мы продержимся с мамой под водой, и кто из нас быстрее вынырнет?» Он весело махнул им рукой, давая знак для прыжка. И вот они прыгнули. Он начал свой отсчет, как его и попросили. 30 секунд, 40 секунд, минута, 2, 3. Отсчет пошел все длиннее и длиннее, но уже без его любимых. Ужасная потеря, ужасная разлука. Он открыл глаза и увидел перед собой улыбающиеся глаза Настеньки. «Дяденька, а может ты станешь моим папой?»
2: Она так умилённо и с огромной надеждой смотрела на него. Она ждала. С глаз незнакомца скатилась одинокая слеза. Его сознание было взбудоражено тяжелыми и грустными воспоминаниями прошлого. «Знаешь что?» — сказал он ей нежно. «Давай я постелю тебе. Отдохни немножко. Детям нужно много спать, чтобы они побыстрее выросли. А я приготовлю нам обед». Он зашел в бывшую комнату своей дочурки и, расстелив кровать, уложил в нее Настеньку. Он не расстилал эту кровать уже долгое время, и его сердце заныло от воспоминаний прошлого. Как ему не доставало его семьи, как часто его сердце сжималось от боли разлуки, каким одиноким он чувствовал себя. Накрывая Настеньку одеяльцем, он посмотрел на ее грустные глазки, на ее грязные золотистые волосики и усыпанное веснушками лицо, и ему вдруг стало радостно и грустно. «Девочка, солнышко!» — весело сказал он ей опять. «Поспи немножко». А Настенька, всмотревшись в его добрые глаза, снова спросила: «Дяденька, может, ты все-таки станешь моим папой?» Он погладил ее по головке и задумчиво произнес: может быть, но пока ты поспи». Настенька быстренько закрыла глаза и приятно потянулась в кровати. Неужели это на самом деле происходит с ней? Она такого удовольствия не испытывала уже долгое время. Мягкая кровать вместо шершавых грубых досок, чистая простыня и одеяло вместо ее потрепанного и грязного, добрые-добрые глаза незнакомца вместо безразличных проходящих мимо прохожих. Настенька засыпала, радуясь выпавшей ей возможности. Она обрела долгожданного отца. Она наконец-то заполнила одиночество.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по Библии. Сегодня мы обратимся к пятой главе книги пророка Даниила. В прошлый раз мы обсуждали некоторые археологические и исторические вопросы, связанные с содержанием этой главы, а сейчас приступим непосредственно к ее чтению. Послушайте первый стих. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино». В опасный для всей страны момент, когда армия медийского военачальника Дария окружила Вавилон, Валтасар устраивает пир. Употребляя вино и наблюдая всеобщее веселье, он, вероятно, хочет расслабиться и избавиться от стресса, связанного с грозящей опасностью. А может быть, Валтасар желает показать всем, что никакой опасности для государства нет? Сегодня слабые люди тоже подбадривают себя с помощью алкоголя, и алкоголизм по-прежнему остается одной из наиболее серьезных проблем для всех стран. Когда добропорядочные граждане, учителя, церковные деятели, политики собираются для обсуждения проблемы молодежной наркомании, это выглядит достаточно забавно. Вы знаете, с чего они начинают? С банкета. Как можно быть такими лицемерами, друзья мои? К примеру, в Америке гораздо больше алкоголиков, чем наркоманов. А знаете ли вы, что больше половины жертв от автомобильных аварий находятся в состоянии алкогольного опьянения? Ежегодно американцы тратят миллиарды долларов на крепкие напитки. А ведь алкоголь опасен для здоровья и вреден, и алкоголизм — чрезвычайно важная проблема, которая стоит перед всем человечеством. Многие народы Земли пострадали от пьянства. А совсем не от марихуаны. Поймите меня правильно. Я вовсе не сторонник использования марихуаны, но я не могу с энтузиазмом относиться к людям, которые призывают покончить с наркотиками, а сами не могут отказаться от алкоголя. Я терпеть не могу лицемеров. Итак, Валтасар устроил большой пир, чтобы повеселиться и напоить своих гостей. Послушайте стихи 2 и 3. «Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме. И пили из них царь, и вельможи его, жены его и наложницы его». Этот человек не только презирает врага под стенами города, но под влиянием алкоголя совершает дерзкие поступки, которые не стал бы совершать его предок. Когда Навуходоносор захватил Иерусалим, он забрал с собой священные сосуды из храма. Но потом, познав истинного живого Бога,

он велел спрятать эти сосуды. И Валтасара, вероятно, с детства учили не трогать эти сосуды. А вот теперь он достает их и раздает своим гостям. С данного момента эти сосуды не могли больше считаться святыми. Святой — это значит выделенный для Бога. Валтасар осквернил сосуды, совершил богохульство. И сегодня некоторые люди совершают богохульные поступки. Мы удивляемся, почему Бог не наказывает таких людей? А ответ простой. Друзья мои, Бог просто никуда не торопится. Но однажды Он решит эту проблему, подобно тому, как когда-то давно дал достойный ответ Валтасару. Валтасар знал, что его дед пришел к познанию Бога, восхвалял его и поклонялся ему. Тем не менее, велев принести священные сосуды и пить из них, он сознательно оскорбил Бога. В 29 главе притчи стих 1 говорится: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Теперь все на пиру были совершенно пьяны, там царил настоящий разгул страстей и творились разные безобразия. С детских лет я выслушал множество проповедей о пире Валтасара, и некоторые из них описывали эту сцену в очень ярких красках. Помню, один проповедник живо рассказывал про танцовщиц, напитки, смех и тому подобное. Слушая его проповедь, я словно побывал в ночном клубе. Однако в Писании всех этих деталей не приводится. Слово Божие немногословно, когда речь заходит о таких непристойностях. Послушайте 4 стих. «Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». Эти люди славили идолов, а идолов в Вавилоне было великое множество, и люди грешили, считая, будто они поклоняются правильно. Но в результате они только совершали богохульство во имя религии. Обратите внимание, что случилось потом, это стихи с 5 по 8. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Бог вмешивается в происходящее. Он посылает не сон и не видение этому человеку, потому что понимает, Валтасара так просто не проймешь. Бог не желает терпеть богохульство, поэтому пишет слова прямо на стене зала, где происходит пир. Как вы думаете, разгневался ли Бог? Лично мне кажется, что да. И кроме того, мне кажется, что на стене в зале Валтасарова дворца писала та же самая рука, которая писала на песке, когда к Иисусу привели женщину, уличенную в прелюбодеянии. Об этом мы читали в 8 главе Евангелия от Иоанна. Но в тот момент, когда к Иисусу привели женщину, эта рука писала о прощении. Валтасару же написанные на стене слова возвещали гибель. Этот правитель пренебрегал заповедями Бога Небесного, потому его и постигло наказание. Валтасара, конечно же, потрясло зрелище с рукой и непонятными письменами. Еще совсем недавно он был так пьян, что не мог на ноги подняться.
Теперь же он протрезвел, но ноги его по-прежнему не держали, и надпись на стене напугала его до полусмерти. Он дрожал от страха. Обратите внимание на одну деталь из прочитанного текста. Царь обещает сделать толкователя третьим властелином в царстве. Эта деталь доказывает нам, что книга Даниила очень точна, а человек, который писал ее, действительно жил в Вавилоне и хорошо понимал сложившуюся ситуацию. Ведь подошедшим до нас историческим документам известно, что подлинным царем в то время был Набонид, тогда как Валтасар был только вторым властелином в царстве. Итак, придя в себя, Валтасар призвал к себе мудрецов, чтобы те истолковали ему значение надписи на стене. Он предложил им хорошую награду, но мудрецы не смогли истолковать надпись. Они не знали ответа и не знали, что делать. Мудрецы Вавилона в третий раз доказали свою несостоятельность. Наверное, после этого третьего раза им вообще перестали доверять. Читаем далее, послушайте стихи с 9 по 12. «Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества. Начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой, царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Можете себе представить, как резко изменилась обстановка в пиршественном зале? Еще несколько времени назад все пили, смеялись и были счастливы и беспечны. А теперь все они протрезвели, встревожились и обеспокоились. Царица — это вдова Навуходоносора. Ей рассказали, что случилось на Перу, поэтому она пришла поговорить с Валтасаром. Она называет Навуходоносора отцом Валтасара, потому что на самом деле это слово могло обозначать как отца, так и деда, и вообще предка. Царица дает ценный совет своему внуку. Она говорит ему, что в царстве есть человек по имени Даниил, который исполнен Духа Божьего и может объяснить надпись. Прочту вам стихи с 13 по 17. «Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему». Итак, в зал привели Даниила. Очевидно, после смерти Навуходоносора он был отстранен от должности первого министра.
А Валтасар льстит Даниилу и обещает высокое положение, если тот сделает то, что не смогли сделать мудрецы. Даниил же отказывается от награды. Он относится к Валтасару с презрением. Я думаю, если бы царь не был крайне напуган, то он не снес бы подобного оскорбления. А что касается высокой награды, то, собственно, зачем она нужна была Даниилу? Он ведь знал, что Вавилонское царство падет через несколько часов. Прежде чем истолковать надпись на стене, Даниил произносит проповедь, которую этот юный царь не смог бы услышать ни от кого другого. Даниил уже не тот, уведенный в плен юноша, представший когда-то давно перед Навуходоносором. Теперь он уже стар, а нынешний царь молод. И вот послушайте, что говорит Даниил Валтасару в стихах с 18 по 24. «Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих. И сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог, и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание. Царь Навуходоносор правил миром, и никто не оспаривал его власти. Я считаю, что не было правителя подобного ему и не будет до тех пор, пока на земле не установится царство Антихриста. Даниил рассказывает Валтасару, как поступил Бог с его дедом. Бог дал Навуходоносору престол и власть над всем миром. А затем Даниил рассказывает об уроке, который Бог преподнес этому царю. Убеленный сединами пророк произносит перед Валтасаром впечатляющую проповедь. Бог дал Навуходоносору царство, и никто не сомневался в его праве на власть. Этот царь делал, что пожелает, но когда Навуходоносор возгордился, Бог наказал его. Даниил напоминает Валтасару об унизительной ситуации, в которой оказался царь Навуходоносор. Возможно, вы не понимаете, зачем Даниил это делает, но Даниил вдается в детали прошлого совсем не случайно. Он напоминает молодому царю-гордецу, что его гордость вызвана опьянением, а может даже отклонениями в психике. Валтасар был гордым и тщеславным человеком. Он знал, как его дед дошел до звериного состояния, но не извлек из этих знаний никакого урока. Напротив, он сознательно богохульствовал, приказав принести священные сосуды, взятые из Божьего храма в Иерусалиме. И Валтасар оскорбил живого истинного Бога тем, что пил из этих сосудов вино. Делая это, он насмехался над Богом. А Бог наказывает тех, кто знает истину, но отмахивается от нее. В период великой скорби среди страдающих людей на земле будут те, кто обманут, но будут и те, кто сознательно отвергает свет.
Апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 9 по 12, пишет, что во время великой скорби появится беззаконник, пришествие которого по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Даниил здесь объясняет Валтасару тот же самый принцип, о котором пишет апостол Павел. Господь Иисус Христос столь же ясно говорил об этом в 5 главе Евангелия от Иоанна, стих 43. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Нам нет нужды далеко ходить за историческими примерами, чтобы подтвердить истинность этого пророчества Христа. В середине XX века немецкий народ принял власть Гитлера и тем самым отрекся от Слова Божьего, возвещающего благодать Христа. Когда вы поворачиваетесь спиной к истине, вы готовы принять любой культ. Почему сегодня процветают разнообразные культы? Почему мы столько слышим о поклонении сатане? Все это происходит потому, что мы отвергли возвещенное нам Слово Божье. Некоторые люди спрашивают меня, мог ли Валтасар быть прощен? Я не буду вдаваться в такие рассуждения, поскольку знаю только одно. Этот человек мог принять истину, но отказался от нее. И точно такой же выбор стоит сегодня перед всеми нами. Во второй и третьей главах книги Откровения можно прочесть послание к семи церквям, расположенным в Малой Азии. Апостол Иоанн видит, как Господь Иисус Христос стоит среди светильников, символизирующих эти церкви, и следит за тем, хорошо ли эти светильники светят. Христос оценивает церковь и сегодня. Он взвешивает нас на божественных весах, и Он может сказать любой из церквей: «Покайся! Ты не соответствуешь требованиям, которые я предъявляю к моей церкви». И то же самое Христос говорит нам с вами сегодня, поскольку нашей праведности недостаточно для нашего спасения. Мы скверные люди, и чтобы получить прощение у Бога, нам необходима праведность Христа. В третьей главе послания к римлянам, стихи с 21 по 23 написано: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Если Бог будет судить наши поступки по своему закону, то Он обязательно признает нас грешниками. А потому я от всего сердца призываю вас не отказываться от Его благодати, как Валтасар, и получить спасение, дарованное нам во Христе. На этом, друзья, наша передача завершается. В следующий раз мы узнаем, как Даниил истолковал таинственную надпись на стене. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 4 часа 55 минут.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Одна есть в мире красота. Не красота богов Эллады, и не влюбленная мечта, не гор тяжелые громады, и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. Константин Бальмонт.
3: Вера и жизнь.
4: Перемены. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым людьми», сказал Господь, подводя черту под жизнью допотопного мира. С этого времени в мире в целом и в жизни Ноя в частности начались кардинальные перемены. Всех дней жизни Ноя было 950 лет. Если втиснуть его жизнь в наши масштабы, то Ной вполне мог дожить до 95 лет. Следовательно, в наши 50 он получил откровение от Бога, 10 лет он строил ковчег и в 60 вошел в него. Желает ли человек перемен в последней трети своей жизни? Особенно, если эти перемены очень сильно меняют весь его привычный уклад. Подавляющее большинство наверняка ответит отрицательно. Но перемены пришли, и Ной со своим семейством вошел в ковчег. Почему-то мне думается, что они не очень хотели расставаться со своим домом, садом, участком земли. Все им было привычно, дорого и понятно. Теперь же их ждала неизвестность. Как оно все будет? Сколько дней или месяцев они проведут в ковчеге? Был ли он уютным? Достаточно ли там было света? Хоть ковчег и был огромных размеров, но все-таки это было замкнутое пространство. После переезда в новую квартиру проходит день, второй, шестой, и ничего не меняется. За бортом все так же светит солнце. Люди занимаются обычными делами, никто не беспокоится и не переживает. Возможно, кто-то из семейства Ноя говорит ему: «Как бы хотелось, чтобы все было как вчера. Может, не будет никакого потопа? Может, выйти нам и пойти домой жить? Ведь там не все так уж плохо». Но нет, возврата к прошлой жизни уже не будет. Теперь все будет совершенно иначе. По выходу из ковчега они не нашли ни города, ни улицы, ни своего дома. Теперь они стояли перед жертвенником, благодарили Господа и созерцали радугу. Знак завета Бога с людьми. Гефсиманский сад. Темнота окутала землю, ученики не в силах противостоять сладкой дреме, уснули. Невдалеке от них, склонившись на колени, взывает к Богу Иисус Христос. Напряжение нарастает. Христос знает, что наступят перемены. Его арестуют, он останется один, и в конце концов его прибьют ко кресту. Эти грядущие перемены приводят его в состояние, о котором он сам говорит. «Душа моя скорбит смертельно. Как хочется, чтобы все было как вчера. Любимые ученики, люди, проповедь Царства Небесного, исцеление, воскрешение. Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Пот его как капли крови, как вчера, уже не будет. Будет гораздо лучше, но это потом. А сейчас надо идти навстречу Иуде, который ведет за собой воинов и толпу людей. Надо предстать перед Синедрионом, перед Пилатом, подвергнуться страшному бичеванию и взойти на крест. Перемены, страдания, скорби. Сколько их было в истории человеческой, в истории христианства? Часто они приходят внезапно, быстро, разрушая привычный уклад, унося как бурное всепоглощающее наводнение наше, как вчера. Нередко тяжелые перемены приходят так, что человеку приходится выбирать их по доброй воле, не соглашаясь на компромисс. Тяжелый это выбор. Знакомясь с героями повести и рассказов христианского писателя Виталия Полозова, поражаюсь, с какими жуткими переменами приходилось им сталкиваться. Как много крепких богобоязненных крестьян, попавших в разряд раскулаченных, вынуждены были оставить буквально все. Потом пошли целые депортированные народы, вынужденно покинувшие свои дома за 24 часа. Не счесть числа горю людскому, и оно все умножается и умножается. Нам, поколениям 50-х-70-х годов, казалось, что все глобальные катастрофы уже позади, что это далекая от нас история, и с нами ничего подобного не случится. Да, мы слегка знакомы с откровением Иоанна Богослова, но там так все аллегорично, непонятно, и казалось так далеко-далеко. Жизнь, комфорт, быт с годами улучшались, и ничто не предвещало больших потрясений. Но вот послышался топот коней апокалипсиса. Сначала чума 21 века накрыла всю землю. Потом всадник с мечом, которому дана власть взять мир с земли. Потом голод. И наступают в нашей жизни непрошенные перемены, тревога, слезы.
3: Вера и жизнь. Ответы на волнующий вопрос.
2: Почему Бог допускает зло и страдания? Этот вопрос волновал людей на протяжении столетий. Волнует он людей и сегодня. Мы задали его известным в христианском мире служителям. Вот что они ответили. Отвечает пастор Юрий Кириллович Сипко.
4: Лукавый вопрос. В нем косвенно предъявлена вина Богу за преступление человека. Бог запрещает убивать и ненавидеть. Человек и ненавидит, и убивает. Почему Бог допускает? Потому что любит человека. Бог сотворил человека свободным, и поэтому человек творит, что хочет. А Бог страдает от человеческого зла, но не вмешивается, ибо это территория человека, где Бог при сотворении дал ему право и свободу действовать по своему произволу.
2: Отвечает пастор Павел Давидюк.
4: Понимаю, что Бог всесильный. Он может все. Но исключительно по-человечески иногда думаю, что страдания являются единственным или самым действенным способом для Бога проговорить к людям так, чтобы его услышали. Кроме откровенного разговора с людьми, я верю, Бог через зло и страдания достигает десятков, сотен, а может и тысяч глобальных целей одновременно. Некоторые из этих целей для нас уже очевидны сейчас. Притом одно и то же событие для двух разных людей может иметь совершенно разное значение и разные последствия. Некоторые из них мы поймем очень скоро, другие будут открыты только в вечности.
2: Отвечает пастор Сергей Головин.
4: Как благой Творец может допустить существование зла и страданий в своем творении? Когда вопрошающий выражает сугубо теоретический интерес, в ответ всегда можно привести вполне обоснованные рассуждения. Материалов на эту тему хватает. Но чаще всего за этим, казалось бы, абстрактным вопросом скрывается глубокая личная трагедия, сдерживаемый в глубине сердца крик в небеса. Почему это случилось со мной? И в таком случае единственно правильный ответ – не знаю. Ведь и Иов не знал причины своего страдания. Он думал, что Бог несправедливо вынес ему обвинительный вердикт, а апелляцию подать некому. Но Божий вердикт-то был не обвинительным, а оправдательным. И сказал Господь: «Нет такого, как он, на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Иов, глава 1, стих 8. Перед Иовом стоит выбор, что ему дороже, сам Бог или то, что он от Бога получает. И, в отличие от жены, праведник даже в этих условиях делает правильный вывод. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Друзья Иова тем более не знали причины того, что с ним произошло. Лучшее, что они могли сделать, они сделали изначально. Просто сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Глава 2, стих 13. а после пустились в абстрактные богословские рассуждения и все испортили. Не станем же уподобляться им, а просто будем рядом с теми, кому нужно сочувствие и сострадание. Будем вместе скорбеть, вместе плакать, вместе учиться благословлять имя Господне.
2: Отвечает пастор Василий Давидюк.
4: Почему Бог допускает зло и страдания? Я бы ответил на этот вопрос местом из книги «Плач Иеремии». «Ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не из уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил». Плач Иеремии, глава 3, стихи с 33 по 43. Конечно, страдания воспринимаются по-разному, так как по-разному люди понимают Бога и относятся к Нему. Все, что существует, произошло из Бога и для Него. Это Его вселенная и человек в том числе, с определенным ему временем жизни. И когда люди строят жизнь в противность Создателю, творят зло, Бог позволяет их же злу догнать их, чтобы люди вспомнили о Боге и прибегли к Нему. Страдание кого-то делает героем, кого-то еще большим злодеем. Кого-то Бог прославляет, а над кем-то производит суд. Иеремия ясно говорит, что люди сами подвигают перст Божий разрешить быть войне. Но и в самых ужасных обстоятельствах есть много чудес, восхищающих нас, много спасающихся для вечности, много милосердия и благородства. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим» — Псалом 118, стих 71. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню» — Псалом 118, стих 67. Люди ищут временного, а Бог — вечного блага для своего творения. Поэтому оценки происходящего бывают очень разными.
3: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: Хороший доход. Я проживаю в небольшом поселке Кузбасс. Моя мама — человек верующий, чего я до недавнего времени не могла сказать о себе. 3 месяца назад от вас пришла бандероль с книгами. Их заказала мама. Она у меня незрячая. Но сама, минуя меня, позвонила вам в Санкт-Петербург и заказала книги. А потом, когда получила, стала упрашивать меня читать книги вслух. Я в шутку сказала ей, что минута чтения будет стоить 50 рублей. Она согласилась. Таким образом, я ежедневно зарабатывала по 500 рублей. Получился хороший доход к моей небольшой зарплате. С мамой мы живем мирно, не ссоримся. И я, еще раз повторюсь, что деньги за чтение книги «Иисус – наша судьба» я брала как бы в шутку, но, конечно же, использовала их на себя. Ну а теперь перейду к основной сути моего письма. Через месяц совместного чтения и короткого обсуждения прочитанного я с мамой помолилась молитвой покаяния. Вот таким образом я стала такой же, как и она, человеком верующим в Иисуса Христа. Теперь мы молимся с ней и даже поем песни. Спасибо вам за то, что откликнулись на просьбу моей мамы прислать книги. Светлана. Это как лекарство. Мне 35 лет. В детстве моя тетя подписала меня на красочный журнал «Тропинка», не заметив, что он христианский. Мы другой веры. Получала я его несколько лет. Ждала каждый новый номер как подарок. Приходил журнал в аккуратной упаковке. Я любила читать все истории, стихи, запоминала имена авторов, особенно художников, не пропускала ни одного задания. Вы сделали мое детство другим, особенным. Журналы я собирала, но, к сожалению, не сохранила. Тогда была слишком мала, чтобы оценить их должным образом. Сейчас же я открыла архив в интернете, буду перечитывать журналы, вспоминая детство. Это как лекарство. Благодарю всю команду. Низкий поклон вам и всех благ. Амина. Спасибо, что вы есть. Здравствуйте, драгоценные работники редакции журнала «Вера и жизнь». Спасибо, что вы есть. Спасибо. Спасибо, что народ Божий, да и не только Божий, имеет чудесную возможность питать свой дух, читая ваши журналы. Материалы, которые вы публикуете на страницах журнала, воспринимаются с огромным интересом и восхищением. Всегда нахожу в журнале именно то, что меня волнует. Получаю ответы на многие вопросы. Бог все знает, что нам необходимо, и направляет вас. А вы так это преподносите, что только восторгаешься. Ведь мне так это нужно было. В журнале я нахожу то, что необходимо. И поддержка от Слова Бога через вас, и наставление. Дух пробуждается и парит. Я попросила вас повторно прислать мне второй и третий номер журнала. И вы прислали. Я в эти два журнала с такой радостью окунулась и за три дня прочла. Спасибо, спасибо, спасибо. Дух мой снова на высоте. Есть над чем задуматься. Гурьева Антонина, город Хабаровск. Спасибо за журнал. Здравствуйте, сотрудники журнала «Вера и жизнь». Слава Богу за возможность получить от вас очередной журнал. Честно сказать, очень обрадовался, что могу что-то новое почитать. А то у нас в библиотеке вся старая духовная литература. Низкий вам поклон за ваш труд на благо Иисуса Христа и просвещение нас, грешных. Прочитаю эти журналы и передам дальше. Пусть другие просвещаются, и через ваш журнал и ваш труд приходят к Господу. Глядишь, и меньше станет зла в этом грешном мире. Жду и дальше от вас журналы. Помощи всем вам на богоугодном деле от Господа нашего Иисуса Христа. Доброхотов Евгений. Деревня Карла Либкнехта. Отдаю и другим. Мир вам, работники журнала «Вера и жизнь». Получила ваши журналы. Слава Богу! Спасибо. В дальнейшем, с Божьей помощью, желаю получать журнал и дальше. Благодарение Ему за это. Аминь. Журналы у себя не оставляю, а по прочтению отдаю другим, чтобы люди, читая журнал, приходили к Богу. Да поможет в этом сам Бог. Беззубова Маргарита, город Тольятти.
3: Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96, стих 10. Христианский журнал «Вера и жизнь». Одиночество. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Колонка редактора.
4: Навсегда. Не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Иисус Христос. 3 года провели апостолы с Иисусом Христом. Для них Он был больше, чем учитель, больше, чем наставник и раввин. Ученики узнали в Нем посланного Богом Спасителя мира и властелина Вселенной. А тут Он говорит им, что уходит и что для них будет лучше, если Он уйдет. Нет, Этого им вместить не удавалось. Как это вдруг его не будет с ними? Как можно согласиться с его словами, что так для них будет лучше? Но пришло время, и исполнилось обещание Иисуса Христа. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Движимые силой живущего в них Духа Святого, апостолы переносили гонения, аресты, пытки, мученическую смерть. Никогда больше у них не возникало сомнений в его присутствии. Это присутствие освещало их тюремные камеры, вдохновляло на смелую проповедь, давало силу для свидетельства перед царями, вселяло радость от страданий за имя его. Это присутствие подвигло их на посвящение жизни самому главному – служению миру, Евангелием Христовым. Тот, кто во Христе, никогда не одинок. Кто-то сказал, что человек с Богом всегда в большинстве. Апостол Павел об этом говорит так. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благостью своей, благословил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Галатам, глава 1, стихи 15 и 16. Да, у Павла никогда не было семьи. Он не радовался своим детям и не улыбался своим внучатам. Он с печалью говорил: «Все оставили меня». Но живущий в нем, как и во всех верующих, Христос был его утешением и силой, радостью и надеждой. Общение с Иисусом Христом Павел считал высшим призванием каждого христианина. Он пишет Коринфянам: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». 1 Коринфянам, глава 1, стих 9. В этом общении утешение нашей сердечной потребности, как Бог в самом начале сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Этой теме, уважаемый слушатель, мы и посвятили номер журнала. Благословений вам! Вальдемар Цорн.
3: Вера и жизнь.
4: Полезное одиночество. До своего обращения к Господу я какой-то период времени жил в общежитии один. Иногда на меня просто накатывалось чувство одиночества. В такие моменты я, как правило, включал телевизор и смотрел все подряд. Выбора в те времена практически не было, так как при Советском Союзе было всего несколько каналов, которые мало отличались друг от друга. Фактически это занятие переросло в зависимость и в пустую трату времени. К такому просмотру я нередко добавлял еще и спиртные напитки. Это не решало проблемы, но на короткое время заглушало чувство одиночества. Однако вскоре это чувство снова накатывало на меня с новой силой. После того, как я уверовал, меня также временами посещало чувство одиночества. Например, когда начались бомбардировки нашего города, мне пришлось вывести семью, а самому возвратиться обратно. Без родных мне было одиноко, но теперь у меня был Бог. Я много общался с Ним через Его слово и молитву, и Он заполнил мое одиночество собой, своим присутствием. Я также начал служить людям, развозить нуждающимся продукты и рассказывать им Евангелие. Это служение было очень важным, так как тогда у нас не работал транспорт, почти не работали магазины, а в тех, что работали, практически не было продуктов. Таким образом, Бог наполнил мое одиночество настоящим смыслом. Я больше не страдал от этой проблемы так, как это было до моего обращения ко Христу. Итак, чувство одиночества может приводить нас как к греху, хотя само по себе одиночество не является грехом, так и к добрым плодам. Вопрос в том, каким образом мы решаем эту проблему. Одиночество можно определить как тревожное чувство отдаленности, оставленности, потерянности, отверженности. Одиночество – это духовная проблема, которая может перерасти также и в физическую. Одиночество не является для нас предназначением Божьим. Если неверующий человек страдает от одиночества, единственный истинный выход – покаяться и пригласить Иисуса в свою жизнь, в свое сердце, как Господа и Спасителя. Августин, один из самых известных богословов, писал: Ты, Господи, сотворил нас для Себя, и наше сердце беспокойно до тех пор, пока оно не успокоится в Тебе. В Библии есть примеры, как дети Божьи переживали периоды одиночества. Давид пишет: «Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих, презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». Псалом 24, стихи с 15 по 18. Давид знает, что решить его проблемы может только Бог, только близкое общение с Ним. Давид твердо заявляет: «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22, стих 1. Апостол Павел пишет: «При первой моей защите никого не было со мной, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. И услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». 2 Тимофею, глава 4, стихи с 16 по 18. Павла в тяжелую минуту оставили все близкие и друзья. Что бы мы чувствовали и как бы действовали в подобной ситуации? И в этом критическом состоянии он не только не ропщет, но даже просит у Господа милости для них. Павел остался один, когда особенно нуждался в поддержке. И если бы он надеялся на людей, он был бы посрамлен. Но он надеялся на Господа. Библия много раз напоминает нам о том, что надеющийся на Господа не будет постыжен. И сам Господь укрепил Павла. Более того, Павел абсолютно уверен, что Господь и в будущем избавит его от всякого зла, и в том числе от серьезной духовной проблемы – одиночества. Иисус говорит: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Господь обещает: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям, глава 13, стих 5. Фактически проблема одиночества не в том, что человек живет один. Знаю немало людей, которые живут одни, но они не одиноки. Они очень счастливые люди. Проблема одиночества в удаленности от Бога, недоверии Ему, Его обетованиям. И решить проблему одиночества можно только через тесное общение с Иисусом Христом. Автор Виктор Тантюра.
3: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
4: Немного из жизни. Литературная газета, орган Московской писательской организации, от 19 сентября 1980 года напечатала одну главу из новой повести Владимира Тендрякова «60 свечей». О чем же рассказывает писатель в этой главе? Учитель средней школы из села Карасино повествует от первого лица о неудачах воспитания своих дочерей. Дадим слово учителю Ячевину. «В прошлом году Вера преподнесла нам новенькое. Я давно уже с бессильным страхом ждал, что от жизни в барачной клетушке, от пьянства мужа и его побоев, она рано или поздно свихнется. Я боялся, что она сама начнет пить горькую. Нет, пить она не начала, а стала баптисткой. Дочь учителя, выросшая в сугубо атеистической семье, любившая когда-то книги, хорошо знавшая, что человек произошел от обезьяны, а не от Адама, и что души праведников не уносятся на небо. В Карасино было два дворца культуры и ни одной действующей церкви. Ту старую, что когда-то верно служила селу Карасино, закрыли еще в 30-м при торжественном сбрасывании колоколов. О баптистах же здесь прежде и слыхом не слыхали. Они тихо выплыли после войны. Их сначала просто не замечали, а потом принялись с ними бороться. Накрывали их моления, писали о них нелестно в газетах. По городу же гуляли разные слухи. Баптисты собираются и пляшут нагие. Нет, они от военной службы отказываются. Один из бывших баптистов, взявшись за ум, отрекся от своих показывал себя во Дворце культуры, выступал против религии. В конце концов с баптистами смирились, разрешили им собираться открыто. Молись, если уж так присутствовал.

0: и свитером на их языке. А пресвитер не только глава, он еще и дипломатический представитель, эдакий аккредитованный постоянный посол от баптистов к местным властям. О вере узнали все. Узнали тогда и мы с женой. Новая пища для пересудов. Новый позор на мою седую голову. Впрочем, на этот раз меня больше жалели, чем осуждали. Та, которая однажды нравственно упала, уже никого не удивила своим вторичным падением. Все считали, к баптистам ушла морально неизлечимая особа, давно уже ничем не связанная с отцом. Я тоже не рассчитывал, что отцовские убеждения ей помогут, как не помогли ей и кулаки мужа. А муж ее, оказывается, был убежденным атеистом, в пьяном виде усиленно убеждал: Бога нет. Но у Веры сын, мой внук. Могу ли я спокойно наблюдать со стороны, как ребенка 6 лет делают святошей? Я давно мечтал вырвать его из грязи, из бедности, оградить от кулаков и матерной ругани пьяного отца. Но я не имел достаточно веских причин, чтобы с помощью закона отобрать себе внука. Пил и безобразничал отец. И то поди-ка еще докажи. А мать внешне вела себя безупречно. Нельзя наказывать ее лишением материнства. Теперь сама мать дает повод вбивать ребенку сказки о Боге, о райских кущах, о бесхитростном бессмертии души. Вбивать их сейчас тому, кто станет жить в те дни, когда начнутся полеты с планеты на планету, когда высокомыслящему человеку будут помогать им созданные мыслящие машины, когда, возможно, человек совершит наконец-то то, что извечно приписывалось лишь Господу Богу, из неживой природы сумеет создать уже не имитацию жизни, а саму жизнь». И в такой-то мир всечеловеческого могущества пустить эдакую ветхозаветную особь, поклоняющуюся Отцу, Сыну и Духу Святому, покорно считающему себя рабом Божьим, страшащемуся Божьей кары. Не значит ли это пустить в мир духовного урода? И этот урод – мой внук, сын Веры. Этот маленький отрывок из повести говорит нам прежде всего о том, что Евангелие действенно и в Советской России, где атеизм поставлен на пьедестал как государственная религия. На примере дочери партийного учителя мы видим, как обращается к Богу молодежь. Атеистическая пропаганда бессильна остановить духовное пробуждение. Если такие рассказы печатаются в центральной газете, значит, такие как Вера, дочь учителя советской школы, ставшая пресвитером церкви баптистов, случай не единичный. Из журнала «Вера и жизнь», апрель 1981 года.
1: «Вера и жизнь. Поэзия».
2: Капризный старик.
0: «Входя будить меня с утра, кого ты видишь, медсестра? Старик капризный по привычке, еще живущий кое-как, полуслепой, полудурак, живущий впору взять в кавычки. Не слышит, надрываться надо, изводит попусту харчи, бубнит все время, нет с ним сладу, ну сколько можно, замолчи. Тарелку на пол опрокинул, где туфли, где носок второй? Последний гляньте-ка герой, слезай с кровати, чтоб ты сгинул. Сестра, взгляни в мои глаза, сумей увидеть то, что за этой немощью и болью, за жизнью прожитой большой, за пиджаком побитым молью, за кожей дряблой, за душой, за гранью нынешнего дня. Попробуй разглядеть меня. Я мальчик, непоседа милый, веселый, озорной слегка. Мне страшно, мне лет 5 от силы, а карусель так высока. Но вот отец и мама рядом, я в них впиваюсь цепким взглядом, и хоть мой страх неистребим, я точно знаю, что любим. Вот мне 16, я горю, душою в облаках парю, мечтаю, радуюсь, грущу, я молод, я любовь ищу. И вот он мой счастливый миг, мне 28, я жених, иду с любовью к алтарю, и вновь горю, горю, горю. Мне 35, растет семья, У нас уже есть сыновья, свой дом, хозяин.

0: хозяйство и жена, мне дочь вот-вот родить должна. А жизнь летит, летит вперед, мне 45, круговорот. И дети не по дням растут, игрушки, школа, институт. Все, упорхнули из гнезда и разлетелись кто куда. Замедлен бег небесных тел, наш дом уютный опустел. Но мы с любимую вдвоем ложимся вместе и встаем, она грустить мне не дает, и жизнь опять летит вперед. Теперь уже мне 60. Вновь дети в доме голосят, внучат веселый хоровод. О, как мы счастливы! Но вот померк внезапно солнце свет, моей любимой больше нет. У счастья тоже есть предел. Я за неделю посидел, осунулся, душой поник и ощутил, что я старик. Теперь живу я без затей, живу для внуков и детей. Мой мир со мной, но с каждым днем все меньше, меньше света в нем. Крест старости взвалив на плечи, бреду устало в никуда. Покрылось сердце коркой льда, и время боль мою не лечит. О, Господи, как жизнь длинна, когда не радует она. Но с этим следует смириться. Ничто не вечно под луной. А ты, склонившись надо мной, открой глаза своей сестрица. Я не старик капризный, нет. Любимый муж, отец и дед, и мальчик маленький доселе, в сиянии солнечного дня, летящий вдаль на карусели. Попробуй разглядеть меня, и, может, обо мне скорбя, найдешь себя.
1: Когда этот старик умер в доме престарелых в маленьком австралийском городке, все считали, что он ушел из жизни, не оставив никакого ценного следа. Позже, когда медсестры разбирали его скудные пожитки, они обнаружили это стихотворение. Его смысл и содержание настолько впечатлили сотрудников, что копии поэмы быстро разошлись по всем работникам больницы. Одна медсестра взяла копию в Мельбурн. Единственное завещание старика с тех пор появлялось в рождественских журналах по всей стране, а также в журналах для психологов. И этот старик, который нищим ушел из жизни в забытом богом городке Австралии, поразил людей во всем мире глубиной своей души.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
0: Кто помогал Аарону поддерживать руки Моисея во время войны израильтян с амаликитянами?
1: Ор.
0: Кто был первым судьей Израиля?
1: Гафаниил.
0: Как звали жену царя Саула?
1: Ахинаань.
0: Какие два псалма начинаются словами «Благослови, душа моя, Господа»?
1: Псалмы 102 и 103.
0: Из какой области Израиля люди не следовали за Иисусом до произнесения им Нагорной проповеди?
1: Из Самарии.
0: Кто с радостью принял Иисуса в свой дом, чем вызвал ропот фарисеев?
1: Закхей.
0: Кому Иисус сказал: «Видевший меня, видел Отца»?
1: Филиппу.
0: Какими словами заканчивается стих из послания к римлянам? «Ибо все, водимые Духом Божьим,
1: сыны Божии».
0: Что делают другие члены тела Христова, если один из них страдает?
1: Страдают с ним.
0: Какими словами заканчиваются почти все послания апостола Павла?
1: словами «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами».
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.

0: «Благодарю», — ответил тот, — «совсем хорошо. Только мне кажется, что ты его еще не переварил». Он действительно хлеб насущный не переварил. Веберу было досадно, что товарищ его имеет такой успех. Да, люди завидуют друг другу. Зависть — это чувство досады, раздражение, вызванное превосходством, успехом, благополучием другого. Зависть — причина всякого зла, всему доброму — враг. Из зависти Каин убил Авеля. Исав преследовал Якова. Саул гнал Давида. И бесчисленное множество зол творится в мире из зависти. Зависть и ненависть затворяют небо, ослепляют разум, помрачают душу, отягчают совесть, опечаливают Бога, веселят бесов. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Первое послание Иоанна, 2 глава, 11 стих. Зависть не может предпочитать полезное. Где зависть и сварливость, говорит апостол, там неустройство. Итак, будь благодарен за свое положение, дарованное тебе от Бога. Держись того, что дал тебе Бог, а не завидуй тем, кто выше тебя благополучием и с честью. Чему ты призван, в чем устроен, в том и пребывай, а большим же завистливо не ревнуй. Облеченных честью от Бога и от людей, и ты почитай, и, отвечая им, будь любезен и смирен. Не отнимай зависти у того, кому Бог что-либо даровал, и не восхищаясь гордостью себе, ибо никто не может ничего добыть себе сам, если не даст ему Бог, ибо всякая власть и честь от Бога. Библия говорит, любовь не завидует. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 4 стих.
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Избавь от лукавого. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Евангелие от Матфея, 6 глава, 13 стих. Яша познакомился с хорошим мальчиком, который недавно вместе со своими родителями переехал из другого города. Теперь они всюду бегали вместе. Им было интересно и весело друг с другом. Но вот однажды Яша прибежал домой с разбитыми коленками. Конечно, мама не очень была удивлена, потому что летом мальчишки всегда найдут за что зацепиться, чтобы упасть и ободрать коленки. Но на этот раз был возмущен сам Яша.
2: «Представляешь, мама, я от него такого не ожидал. Поставил мне подножку, а потом, когда я упал, стал смеяться надо мной», — с горечью вспоминал мальчик.
1: Но не прошло и получаса, как друг пришел к Яше извиниться.
3: «Я и сам не знаю, что на меня нашло. Хочешь, поставь мне подножку, чтобы я тоже упал», —
1: искренно раскаиваясь, говорил Женя. Мама, услышав это предложение, подошла к ребятам поближе. Ей было интересно, что же ответит сын.
3: «Зачем я буду нарочно причинять тебе боль?» – сказал Яша.
1: «Конечно, этого делать нельзя», – поддержала своего сына мама. «Ведь это только дьявол внушает людям вредить друг другу. Давайте лучше помолимся, чтобы Бог сохранил вас от лукавого». Женя никогда раньше не молился. Он даже и не представлял себе, что кто-то мог внушать ему свои мысли. Внимательно выслушав молитву Яшиной мамы, мальчик сказал:
3: «Теперь я понимаю, что со мной произошло. Это действительно было искушение. Хорошо, что вы подсказали мне. Теперь я буду всегда просить Бога, чтобы Он хранил меня от лукавого».
1: Просите и вы, ребята, об этом Иисуса. Дьявол – наш хитрый и коварный враг. Сами мы не в силах ему сопротивляться. Пусть же Бог по вашей просьбе станет для вас надежной защитой от всех искушений лукавого.
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

это благо. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо. Книга притчи, 18 глава, 22 стих. Многие мужчины мечтают найти себе хорошую жену, чтобы провести с ней свою жизнь, особенную женщину, с которой они пройдут по горам и долинам своих дней. В конце 19 века Ральф Вордлоу написал об этом так. Подумайте о пожилой паре, которая прошла вместе длинное странствие, вместе переживая выпавшие на их долю радости и печали. Благодаря любви их совместные радости удваиваются, а печали переживать в два раза легче. Эти, так сказать, сонаследники благодатной жизни связаны совместной верой во Христа и надеждой на вечную жизнь, что делает их ближе и роднее друг к другу. Их дети вырастают и называют их благословенными. Наступает вечер длинного дня их жизни. Тени постепенно становятся длиннее, а они оба мирно засыпают. Как приятно думать, что они, бывшие единым целым в жизни, остаются едиными в смерти, единым целым навеки. Автор этих строк – мужчина, который понимает ценность и редкость блага. Невозможно переоценить счастье мужчины, жена которого не только сопровождает его, но и становится его утешением на протяжении всей жизни. Счастлив муж, находящий в жене благо, добродетели мира, единства и радости. Что может помочь вам стать благом для своего мужа? Основа такой благости – благочестие, поэтому жена, в которой муж нашел благо, должна обладать необходимыми и неоценимыми библейскими качествами. Она должна, первое, помогать. Бог создал жену, чтобы она была помощницей для своего мужа. Бытие 2:18. Она должна сопровождать. Женатая пара должна пройти свое жизненное странствие вместе. Благочестивый муж, ведущий свою семью, и его жена, добродетельно сопровождающая его. Третье. Она должна трудиться. Бог много говорит об устройстве нашего дома и о том, как быть хорошей хозяйкой в этом доме. Хорошая жена с готовностью прилагает все свои усилия в домашнем хозяйстве. И она должна верить. В той семье, где жена верит, к Господу относится с любовью, со страхом Божьим. В такой семье знают о Боге. Быть благом, дорогая сестра, это благо.

0: Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.
1: В Германии 7 часов.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

0: твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.
1: Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Жду ли я? Наверное, конечно. Отчего же в сердце холодок, боязни и грусти бесконечной? Почему желанный тот ответ не дает душе отраду? Боже мой, ведь жизни лучше нет для меня, как быть с тобою рядом. Жду ли я от тебя с пути дорог, чтоб скорей твой лик узреть желанный? Ты прости меня, мой добрый Бог, но вопрос застал меня нежданно. Жду ли я? Я знаю, ты придешь. Мне ли в этом можно сомневаться? Совесть шепчет, только ты не ждешь, не желая в этом признаваться. Жду ли я тебя, как ждут родных? Искренно, желанно, с нетерпением, дни считая даже каждый миг, чтоб скорее приблизить то мгновенье. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Ожиданием встречи обгоняя, поджидая у путей дорог, ни на миг один не уставая. Жду ли я тебя, как ждут весенних дней средь снегов сыпучих и метелей, как средь мрака солнечных лучей, средь морозов мартовских капелей. Жду тебя, как ждут своих друзей, день разлуки годом измеряя, сохраняя им в душе своей лучших чувств негаснущее пламя. Жду ли тебя, о, добрый мой Христос, чтобы выйти радостно навстречу? Жду ли тебя, как солнце среди грез, как утра в тревожный темный вечер? Жду ли так, чтоб видели вокруг радостное это ожидание, чтоб со мною вместе даже друг загорелся пламенным желанием? Чтобы радость эта разлилась на дела мои и нахождения, чтоб она в глазах моих жила, всем сказав о правде и спасении. Жду ли тебя с любовью такой, чтобы был душе всего дороже? Если вдруг не встречусь я с тобой, счастья дать уже никто не сможет. Нет, не так. Сознание твердит и больнее от этого и горче. Кто же вдруг кого-то полюбив, с ним скорее встретиться не хочет? Кто же это, искренно любя, вдруг забудет о его приходе? Значит, не любила я тебя, представляла это себе вроде. Может, жду прихода твоего, что другая участь так ужасна? Боже мой, мне больно от того, совесть меня судит не напрасно. Боже мой, мне больно от того, что тебе во много раз больнее, взявши тяжесть всех моих грехов. Что за это от меня имеешь? И теперь, когда вот так врасплох, вдруг вопрос меня застал нежданно. Я хочу стоять у тех дорог, чтоб встречать отныне постоянно. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Пусть ответ сомнения не вселяет. Я стою у тех путей дорог, где друзей любимых ожидают.

ибо я Господь, Бог твой. Держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Исайя 41, 13. Звучит песня «Плыву в ладье».

Господь говорит: «Я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из вида». Псалом 31:8.

Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебиться ноге твоей, не уснет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Звучит песня «Косари на лугу».

У каждого из нас своя дорога. Бывают и падения, и взлет. Но счастлив тот, кто говорит спасибо Богу за каждый день, в котором он живет. Звучит песня «Счастье на свете».

0: Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенней, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него — и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя, и, если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть, за страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.
1: Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».

Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Звучит песня «Там за горизонтом».

научись видеть руку Божью в монотонности серых дней, когда кажется невозможным продвижение души твоей, когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек, не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть

дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Говорит Вениамин Пинкевич.
1: Тема семинара «Вся жизнь под властью Господа». Вот когда апостол Павел, еще в прошлом Савл, сказал: «Господи, что повелишь мне делать?», то он не сказал: «Господи, я согласен в какой-то области слушаться Тебя». Это значит, что во всех областях жизни я нахожусь под Твоим повелением. Во всех областях жизни я готов исполнять все, что Ты скажешь. И это, друзья, так и есть. Вы знаете, всегда были восстания против власти, но наш век особенный. И признание власти в наше время – это один из самых болезненных вопросов. И смотря на то, что совершается во многих странах, которые называют разными видами революции и так далее, это не что иное, как восстание против власти. И этот ком накатывается больше и больше, и где-то он начинает затрагивать даже такую большую страну, как Америка, Соединенные Штаты Америки и другие. И мы ясно понимаем, что приходим где-то к анархии. Друзья дорогие, грех не столько в том, чтобы делать аморальные поступки. Мы иногда говорим: вот этот поступок грех, и этот поступок грех. Но мы забываем о корнях, которые там находятся. Грех в том, что человек держит право на самореализацию себя. Он говорит: у меня есть право, я хочу сам так поступать. Друзья дорогие, вот когда мы отдаем свое право на самореализацию Господу, тогда мы поступаем правильно. И мы уже говорили о том, почему самоубийца не наследует жизни вечной. Потому что самоубийца выступает против Господа и говорит: не ты, а я являюсь господином своей жизни. Я принимаю решение, когда мне умереть. То же самое касается сегодня вопросов и полов. То, что сегодня мы называем содомлянами, извращением. Кстати, иногда люди таких содомлян называют людьми нетрадиционной там ориентации. Хочу сказать, это дьявольская тактика назвать мерзость таким безобидным словом. Почему я делаю акцент на это? Дело то в том, что Бог определяет день рождения человека. Бог определяет день смерти человека. Бог определяет пол человека. И каждая клеточка нашего тела, каждая клеточка, она говорит: это мужчина или женщина. Бог ткет человека в утробе матери. Он его готовит. Когда же человек говорит: знаешь что, Господи, я принимаю решение, кем я буду. Я родился мужчиной, я стану женщиной. Я была женщиной, я стану мужчиной. Это прямой сигнал выступления против власти Бога. И очень яркий, и очень сильный, потому что человек сотворен по образу и подобию Божию. И когда человек меняет пол, он извращает и искажает образ и подобие Божье. Он выступает против власти Господа. Сегодня эта мерзость очень ярко пропагандируется, потому что она затрагивает основы мироздания. Семья – это самый первый институт, который создал Господь. Потом было создано государство, церковь, но семья вначале, мы говорим о земле. Разрушь семью, создай сумятицу в умах одного поколения, следующее поколение не будет знать, что такое семья, из кого она состоит, кем она является. Говорят, сегодня в Тель-Авиве ходит такая смешинка, когда у одного родился ребенок, и у него на работе спрашивают: ну и кто у тебя родился, сын или дочь? И папа отвечает, говорит: я вообще-то не знаю, когда вырастет, пусть сам решит, кем он будет. Друзья, ну это действительно отражает сущность того, что есть на самом деле. Восстание против власти Господа. И, друзья, для меня особо печально, когда в некоторых церквах начинают защищать эту мерзость. Слышал одного пастыря, который говорит, в кавычках его можно назвать пастырем, говорит: эти люди имеют особую благодать от Господа. Это Бог их создал такими особенными. Я таких людей, знаете, как их можно назвать? Можно назвать еретиками, можно назвать лжеучителями. Я вообще-то называю этих людей духовными содомитами. Есть физические содомиты, а есть духовные содомиты, иначе их и не назовешь. Может быть и так, может они еще и физические. Друзья дорогие, мы должны понимать, что наш век пропитан восстанием против власти Господа, и мы с этим сталкиваемся сегодня практически везде. Информация об этом говорит, медиа говорит, в школе говорят, на работе говорят, и мы в окружении этих людей. Восстание против власти Господа. Мы же, как христиане, обратившись к Господу, признаем власть Господа во всех сферах нашей жизни. Обратившись к Господу, мы выполняем Его волю, мы подчиняемся Ему добровольно. Хочу сказать еще одну такую мысль, которую озвучить просто мысль Освальда Чемберса. Этот проповедник, богослов 18 столетия, живший в Англии, он сказал так. Господь Иисус Христос был послушен Отцу Небесному не потому, что Он хотел стать Сыном, а потому, что Он был Сыном Божьим. Мы должны быть послушны Господу не для того, чтобы стать Его детьми, но мы послушны Господу потому, что мы Его дети. Вот это меняет все и ставит на свои места. Друзья дорогие, мы принадлежим Господу, и мы не свои. Апостол Павел, когда пишет послание Коринфянам, он в 6 главе так и говорит им с 19 стиха, 1 Коринфянам 6, 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Не знаете ли вы, что даже ваши тела вам не принадлежат? Мы принадлежим Господу, поэтому мы должны находиться под властью Господа во всех сферах жизни». В духовной жизни мы под властью Господа. В душевной жизни сфере мы под властью Господа. И в физической сфере жизни мы под властью Господа. Почему, друзья, это важно знать? Иногда некоторые верующие говорят, а что ты смотришь на меня внешне? Главное в сердце веровать. Стоп. Если ты в душе под властью Господа, а тело не под властью, у тебя раздвоение личности. И пора обращаться в психбольницу. Так оно и есть, друзья дорогие, когда человек так говорит. Под властью Господа должна быть в управлении вся наша жизнь. Один из очень ярких примеров, который оставлен в Священном Писании, это пример из жизни народа Божия, из жизни израильтян. Господь вывел их из Египта, и в течение 40 лет Господь давал им один важнейший урок, который повторялся практически каждый день. Знаете, как назывался этот урок? Давайте прочитаем о нем. Числа 9 глава с 18 стиха по 23. Там вот очень интересно слово повторяется одно важное. Я думаю, мы на него сейчас обратим внимание. Числа 9 глава с 18 по 23 стих. «По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над скинию, и они стояли. И если облако долгое время было над скинию, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинию. Они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь». Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинию, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Какое здесь чаще всего слово встречается? По указанию, по повелению. По указанию Господню, по повелению Господню. Бог, Отец, свой народ учил простому уроку. Каждый день жизни начинать по Божьему повелению. Когда просыпался еврей, первым его делом, знаете, что было после молитвы? Где облако? Где находится облако, если оно один день стояло или ночь только стояло? Облако поднялось, он говорит: так, ребята, собираемся. Вся семья тут же начинает паковать вещи, чемоданы пошли. А иногда месяц стоит облако, а иногда три дня. Никто не мог предугадать, сколько дней будет стоять облако. Нету ответа, почему оно по-разному стояло. Мысль была проста: по указанию Господню. То есть облако было указанием Божьим идти или не идти. Это же, друзья дорогие, духовный прообраз для нас. Делать или не делать по указанию Господню во всех сферах нашей жизни. Друзья дорогие, евреи не могли позволить себе расслабиться. Они всегда должны были быть готовыми к выполнению Божьего повеления. И Господь решал. Нечленское собрание евреев, представьте, собралось 600 тысяч мужчин, решаем, когда отправляться, ну, это было бы демократично. Или Аарон говорит: мне приснился сон, идем. Не работало. Сам Господь руководил этим, подымалось облако или останавливалось. И вы знаете, друзья, если так вот просто прочитать, а не представить их жизни, нам как бы это мало понятно. Но ведь там же ж были беременные женщины, правда? А рожать? А там же ж и больные были. А вы знаете, что за 40 лет погибло 600 тысяч мужчин? Это в среднем в день было 20-30 похорон. Я понимаю, иногда больше хоронили, иногда меньше. А как тут умерших хоронить? Не потому ли сегодня в Израиле недолго не хранят покойника, правда? А вдруг надо идти? Вот оно так въелось вплоть, что надо быть готовым всегда действовать. Друзья дорогие, здесь не было логики. А здесь было Божье водительство. И это очень хороший урок для нас. Когда мы живем по вере, там часто многое нелогично. Но оно подчинено воле Божьей. Интересно, говоря об этой истории, я для себя, друзья, выделил три элемента. Что нужно было каждой еврейской семье, чтобы идти? Им нужно было три элемента. Во-первых, им нужно было всегда видеть облако. То есть надо было так ставить шатер, не за горой, где облако не видно из скинии, не за каким-то лесом, а так, чтобы облако видеть. Не увидишь облако, оно поднялось, и пошли, ты опоздал. А там диких племен, тех, кто ненавидит Израиля, было очень много, плюс диких животных, которые скорпионов и змей, которые с радостью, в кавычках, истребляли бы всех, кто остался. Итак, первое, надо было видеть облако. Друзья, а у нас вопрос к нам. А мы облако видим в нашей духовной жизни? Мы вот видим повеление Господа? Или у нас может быть наша суета, наши планы, наши желания, наше настроение, наши друзья закрывают облако Божьих повелений? И мы бы хотели знать волю Божью, говорим: а как ее узнать? Облако надо всегда видеть. Это первый принцип. Второй принцип. Всегда еврею надо было бодрствовать, быть готовым выполнять то, что Господь повелел. Израильтянин не мог сказать: Моисей, я подумаю, отправляться или нет. Я тут с женой посоветую, с тещей, и мы примем решение. Не работало. Надо было всегда бодрствовать и быть готовым, чтобы действовать. Иногда я слышал такие слова, когда душа говорит: я знаю, что надо делать, но я еще не готова. Если бы вы были в пустыне и сказали бы: я знаю, что надо идти за облаком, но я еще не готов, нашли бы ваши кости, скорее всего. Или, возможно, даже бы и не нашли косточки. Такое тоже могло бы быть. Поэтому, друзья дорогие, всегда надо бодрствовать, быть готовым следовать за облаком. И третий принцип. Всегда надо было подчиняться Божьей воле. Ты видишь облако? Ты видишь, оно поднялось или остановилось? Действуй по воле Божьей. Это вот чему учился народ израильский в течение 40 лет. То есть каждый отец, каждый молодой человек, у них стояла одна мысль первая: где облако? И вы знаете, друзья, Господь, когда привел в обетованную землю, то Бог через Моисея дал некоторые законы. Первый закон был такой, правило. Второзаконие 8.2. Там вот такое правило записано. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Первый принцип – помни, как тебя вел Господь. Что нужно было помнить? Помни, что все надо делать по повелению Господа. Помни, по повелению Господа надо останавливаться. По повелению Господа надо идти. Второй принцип, который Господь оставил тоже для своего народа, он записан во многих текстах, но я прочитаю 77-й Псалом, 3-4 стих. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил». Что род отцов рассказывал следующему роду? Надо жить по повелению Господа. Братья и сестры, а мы учим своих сыновей и дочерей жить по повелению Господа. Мы иногда разум наших детей набиваем богословскими принципами. Это хорошо. Они должны знать истину, они должны знать основы. Но, друзья дорогие, если они не будут научены по повелению Господа действовать во всех сферах жизни, то что с того, что они знают истинный путь, а по нему не идут? Научи сына твоего, расскажи об этом пути, идти по повелению Господа. Итак, друзья дорогие, если мы являемся частью Божьего общества, если мы его, то вся наша жизнь должна быть подчинена его повелениям. Вся жизнь без исключения. И я не буду сегодня перечислять все сферы жизни, но вот готовясь, как-то легло на сердце затронуть некоторые сферы. Но я хочу сказать, друзья, их очень мало. И они не охватывают, далеко не охватывают всю жизнь. Пускай они будут просто как примером, чтобы дома, сегодня ли, или когда приедем в домы наши, чтобы нам поразмышлять и о других сферах жизни, находятся ли они под Божьим контролем. Итак, друзья, вот некоторое, что я хочу, на что я хочу обратить ваше внимание. Самое первое, самое простое – наши друзья. Запишите для себя. Наши друзья. Мы должны иметь друзьями тех, которых Господь желает, чтобы мы имели. Или вопрос поставим так. По повелению ли Господню у тебя твои друзья? На Фейсбуке, на соцплощадках, реальные друзья, еще в каком-то месте. По повелению ли Господню у тебя твои друзья? Вы можете сказать, а что эти друзья, я должен об этом спрашивать? А у меня встречный вопрос. А что, Господь не должен контролировать эту область жизни? Вы что, от Господа получили право сами выбирать друзей, не спрашивая Его? Друзья, вот давайте так зададим себе вопрос. А правильно ли все мы делаем, имея тех или иных друзей? Угодны ли они Господу? Соломон говорит в притче 22:24. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». Соломон говорит о конце, который придет, если ты будешь в своих друзьях иметь эту категорию людей. Что я вам советую? Помолитесь о ваших друзьях. И можете позвонить. Я прошу прощения, но не смогу больше дружить. Ты гневливый. И ты вспыльчивый. Тут же ложите трубку, потому что он вспылит опять. Вот. Ну, может быть, где-то это так, с улыбкой. Но, друзья дорогие, давайте проверим, кто у нас в друзьях. Есть очень печальная история, трагическая история, которая случилась с сыном царя Давида. У него был сын, которого звали Амнон. Неплохой был сын, но влюбился в свою родную сестру, Фамарь. И влюбился так, что аж заболел. Интересная мысль, что от любви можно болеть даже, да, вот такое даже бывает. Заболел. И написано так, что он не знал, что сделать. И есть очень интересный текст, 2 Царств, 13 глава, 3 стих. 2 Царств, 13 глава, 3 стих. «Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. Ионадав был человек очень хитрый. И мы знаем, чему научил Амнона Ионадав. Без этого друга, возможно, Амнон остался бы живым. Но его научил друг. Он даже родственником был, этот друг. И он послушался друга, попал впросак. И вообще большая трагедия была в жизни Израиля, связанная с этим, потому что затем и восстание Авессалома частично было связано с этим и так далее. У него был друг. Задумайся над тем, кто у тебя в друзьях. Спроси у Господа: Господи, эти друзья случайные, мне нравится, чтобы они были моими друзьями, или ты мне дал их в друзья? Кто у тебя твои друзья? Твои друзья, с которыми ты дружишь, это повеление Божье или нет? Тот, на которого ты смотришь и предполагаешь, может быть, в будущем жениться или выйти замуж, это по повелению Господа ты делаешь или нет? Можно расширить. Наши книги, фильмы – это также наши друзья. Мы их смотрим, мы их читаем по повелению Господа или нам понравилось? А как вот этот вопрос? Мы даже скажем: а что, брат, спрашивать у Господа, что читать? Да, да, есть демонические книги, есть чисто нечистые книги, еретические книги и много другого нехорошего, что, прочитавши, ты будешь чувствовать, как оплеванный, оскверненная душа будет от этого. Спроси у Господа, чтобы все делать по Его повелению. Друзья дорогие, получили ли вы, особенно обращаясь к молодежи, одобрение от родителей на то, с кем дружить? Бог действует через систему власти, и родители, мы подчинены нашим родителям. И родители должны дать добро на то, с кем дружить или с кем не дружить. Господь должен дать добро, с кем нам дружить и с кем не дружить. Я не знаю, слышали ли вы проповеди и семинары на такую тему, но вот сегодня Господь говорит нам: проверь сферу дружбы, под контролем ли она Божьим. Вторая сфера в нашей жизни, которая также должна быть под контролем Божьим – наши приобретения. Вторая сфера жизни – наши приобретения. Друзья дорогие, то, что мы купили в наши дома – диваны, стулья, столы, обстановка, картины – мы это купили по повелению Господню или потому, что нам это захотелось? Вы можете сказать: брат, ну я же имею право купить то, что хочу. Имеешь. Но только в твоей жизни нужно все делать по повелению Господню. И эта сфера жизни должна быть под Божьим контролем. У нас в Америке иногда распродажа бывает вещей из дома, как говорят, гараж сейл. И иногда продают вещи по дешевке, там по полдоллара, по доллару, дорогие вещи, которые до $100 могли стоить, и еще даже с этикеткой, их не носили. Их просто купили. Точно не по повелению Господа. Друзья дорогие, когда мы приобретаем какие-то дорогие вещи, престижные вещи, это по повелению Господа или нет? Или как говорит Дэйв Рэмзи, что мы покупаем вещи, которые нам не нужны, за деньги, которых у нас нет, чтобы удивить людей, которые нас не любят. Вот так оно, друзья, в жизни и бывает. И это старинная уже поговорка. Еще вопросы. По повелению Господа ты покупаешь этот дом? Или тебе нравится? Он престижный. Он в хорошем районе. Сердце привязалось. По повелению Господню ты строишь этот дом? Или по своей воле? По повелению Господню ты хочешь купить эту машину, или как сегодня молодежь называет, тачку эту крутую? Или ты сам это решил? Господь тебя побуждает это приобретение сделать? Или ты сам его делаешь? Друзья дорогие, еще вопрос. Является ли воля Божья в том, чтобы его дети залазили в кредиты и становились рабами взаимодавцев? Потому что Библия так и говорит, что должник делается рабом взаимодавца. Неужели это повеление Божье, чтобы ты себе хомут на шею нацепил, и потом пашешь и пашешь, выплачивая не один кредит, а три цены за этот кредит? Является ли это Божьим повелением? Нет и нет. Почему я так говорю? Потому что, вы знаете, друзья, в каждой области жизни есть свой язык. Есть технический язык. Вот если братья-электрики сойдутся, мало кто поймет, что говорят. Есть медицинский язык, а есть язык финансовый. И Господь, когда не дает нам финансов на что-то, это ясный язык. Не приобретай. Ну, мы же говорим, Господи, мы же умнее Тебя. Нам хочется эта вещь. Ты не даешь нам ее, но я все равно возьму. И как мы слышали сегодня тему о том, что есть воля Божья допускающая, возьмем, а потом знаете, что за них платим? Нашими детьми. Я знаю несколько семей, которые раскаиваются, что утратили своих детей, говорят, мы приобрели эту вещь, мы, кстати, одна из историй этих, когда мы жили в Спокене, мы приобрели этот дом, но потеряли всех детей, потому что у нас не было времени на наших детей. Мы отдали время на выплачивание кредитов. По повелению Господню мы должны иметь наши приобретения. Друзья дорогие, как важно нам по повелению Господа спрашивать о том, на что потратить наши финансы. Ты можешь купить какую-то красивую безделушку, а может, ты можешь купить музыкальный инструмент. Ты можешь свои финансы потратить на себя, а ты можешь свои финансы потратить на бедного ближнего человека. Спроси у Господа, что делать. Я помню одну историю, возможно, я уже ее приводил, когда один брат поехал на заработки в другую страну, поработал, и уже перед самым возвращением домой, имея значительную сумму, в церкви сказали, что вот есть нужда, ребенок больной, нужно там делать операцию или лечение. И он говорит, вот мне домой надо привезти дом строить, я заработал их в чужой стране. И вот тут услышал нужду. И вот после борьбы он отдает эти все деньги и уезжает. Интересная история заканчивается. Может, не всегда все так истории заканчиваются. Но когда в самолете узнали о его проблеме, то те, кто летели, собрали ему ровно двойную сумму. И он так вот рассказывает. Это я слышал эту историю, что, говорит, если бы я не отдал по повелению Божью, я бы не сделал добра и не получил бы больше. По повелению Господа. Я не говорю, что все так кончатся, потому что есть и жертва с нашей стороны. Но, друзья дорогие, мы должны помнить, что наши финансы – это не наши финансы, а Божьи. Да, мы зарабатываем деньги, да, мы тратим время, тратим нашу энергию. И нам хорошо смотреть на раз каждую купленную вещь, сказать себе простой вопрос. А стоит эта вещь столько времени, которое я провел на работе, и столько энергии, в которую я вложил, стоит ли эта вещь или нет? Все финансы, которые мы имеем, не наши, а Божьи, и Он дает нам во временное пользование, чтобы мы мудро ими распоряжались. Следующая область нашей жизни. Наша работа, учеба, хобби. Друзья дорогие, мы идем учиться, приобретаем специальность, и оно хорошо. Но вопрос. По повелению Господа я иду учиться на ту или иную специальность? Или мне так хочется? Мне это нравится? Это мое желание. Повеление Божье или мое? Друзья дорогие, когда мы выучились и работаем, то важнейшая сторона работы. Зачем работа нужна? Чтобы зарабатывать себе на жизнь. Логично. Но, друзья дорогие, это не все. Работа – это место, где мы можем и должны благовествовать. И поэтому, когда я у Господа спрашиваю, на кого учиться и где работать, я спрашиваю, в принципе, у Господа о месте, где быть светом и солью. Что еще работа дает? Работа – это то, во что мы вложили частицу себя и отдали другим. Стоит ли на этой работе отдавать себя другим? Действительно ли в этом есть Божье повеление? Еще мысль. Работа – это также место искушений, место обольщений и место обмана. И если не по повелению Господа ты будешь в том месте, где ты не должен быть, вполне возможно, ты не будешь иметь Божьей защиты. Потому что не по повелению Господа ты пошел. Еще одна мысль о работе. Работа – это лучшая пора нашей жизни. Помните, труд и болезнь. А где ты хочешь проводить лучшую пору своей жизни? Ты у Господа спросил. Друзья дорогие, как важно нам, чтобы это было под Божьим контролем. Как важно, чтобы Господь этим управлял. Понимаю, что есть безвыходная ситуация. Понятно, что мы, когда приехали в Америку, цеплялись за любую работу, чтобы выжить. Это все на своем месте. Господь это знает. Но теперь, когда у меня есть выбор, мы говорим о выборе, когда я могу то или иное решение принять, я это делаю по Божьему повелению или сам. Наше хобби. Не буду много о нем говорить, но когда мы поехали на рыбалку, отдохнуть. Это по повелению Господа или по просьбе друзей нашей плоти? Неплохо ездить на рыбалку. Неплохо отдохнуть всем вместе. Хорошо, но чтобы все было по Божьей воле. По повелению Господа. Моя мысль о том, Господь учит нас, что повелишь мне делать, и этот вопрос, что повелишь мне делать, касается всех сфер жизни. Еще одна сфера нашей жизни – не менее важная, и которая очень четко говорит о том, живем ли мы под властью Господа или нет. Знаете, друзья, что? Наша внешность. Наша внешность говорит о том, я нахожусь под властью Господа или не нахожусь под властью Господа. И это касается не только одежды, но это касается наших украшений, раскрашиваний, татуировок, серьг, ногтей и так дальше, и так дальше. Почему я говорю, что этот вопрос внешности касается господства Иисуса Христа? Давайте откроем 44-й Псалом, 12 стих. Псалом 44, 12. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». «Возжелает царь красоты твоей». Если

Возжелает царь красоты твоей. И мы почему-то отделяем, Господь только желает духовное, а физическое нет. А почему мы так делим? Ведь Он же сотворил нас красивыми прежде всего для себя. Он желает красоты твоей, а часто христиане в этом мире желают красоту свою показать этому миру. Посмотрите, какая я упакованная. Посмотрите, какой я красивый. Посмотрите, какие у меня ногти, поцарапаю толпу братьев, кого угодно. Посмотрите, какой я. Да, друзья дорогие, к сожалению, к великому сожалению, люди забывают о том, что есть Господь, под властью которого должна находиться наша внешность. И если мы красоту, которую желает царь, отдаем этому миру на просмотр, мы воруем у нашего царя то, что принадлежит ему. И такие верующие – это никто иные, как воры у своего Господа. Возжелает царь красоты твоей, ему она принадлежит. Неужели мы не понимаем этого? Иногда друзья мне говорят: брат, почему ты делаешь акцент на внешности, на всем? Потому что она царю моему принадлежит. Он мой господин, как иначе быть? Он возжелает красоты твоей. Друзья дорогие, если мы на служение стараемся привести себя в благообразный вид, поменьше бижутерии, поменьше каких-то там украшений, но в обыденной жизни позволяем себе одеваться так, что нас не распознать, что мы верующие, то мы просто-напросто играем в христианство. И ты не можешь сказать, что Иисус Христос твой Господин. Ты просто хороший, красивый игрок, как Иуда. Друзья дорогие, когда нашим Богом, когда Богом мужчины или женщины является мода этого мира, когда некоторые сестры разукрашивают себя так, что они больше похожи на привидения, чем на дочерей Господа, то это говорит о том, что не для Господа их красота. Не для Господа. Друзья дорогие, когда нам хочется выглядеть красивее, мы покупаем разные украшения, прокалываем уши, надеваем макияж, делаем временные или постоянные татуировки, то вопрос один. Кольца покупаем, серьги, брошки, что угодно. Ты это делаешь по повелению Господа? Или сам? Царь желает твоей красоты. Твоя красота принадлежит твоему царю, при условии, если он твой господин. Поэтому все, что мы хотим надеть на себя или надевали, вопрос не в украшениях. Вопрос не в том, что нравится тебе это или нет. Вопрос в господстве Иисуса Христа во всех областях твоей жизни. Является ли Он твоим царем? Пускай наилучшим благовестием будет наша жизнь. Пускай этот мир видит, что наша красота, которую Бог нам дал, уникальная и неповторимая, не для мира, а для нашего царя. Для Господа мы одеваемся. Для Господа мы украшаем себя. Здесь же касается вопрос и внешности на служении. Что такое богослужение? Это встреча с нашим царем. Мы приходим на собрание поклониться Господу. Друзья дорогие, и весьма важно знать, а как царь хочет увидеть нас внешне? А что нашему царю приятно, а что неприятно нашему царю? И вы можете сказать: брат, ну а где написан свод правил, как одеваться, что закрывать, что открывать? Да, Господь не дал свода правил такого, знаете, как пункт А, Б, В, Г и так дальше. Но Господь дал четкие, ясные принципы о том, что Он желает, что Ему приятно. В книге пророка Исаии, 47 главе, с 1 по 3 стих, Бог говорит о наказании для дочери халдеев. Вы знаете, как Господь наказывает халдеев этих нечестивых? Он там говорит интересные слова. «Возьми жернова, мели муку», второй стих, «сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже будет виден стыд твой». Господь говорит: «В моих очах позор, когда видны голени». Что такое голень, знаете? Это от колена и до косточки, задняя сторона ноги, называется голень. И Господь говорит: мне неприятно это видеть. И если Он даже так наказывает нечестивых, то вы думаете, что святым это позволено?
Вы думаете, что для

0: святых теперь рамки другие. Но Господь же ясно об этом сказал. Друзья дорогие, как часто мы не хотим этого признавать, потому что не хотим покоряться Господу. Это самое главное. Другой вопрос. Вы знаете, иногда сестры говорят, хорошо, мы согласны и сзади, и спереди себя закрыть, чтобы и плечи, и груди закрыты, и юбка длинная, и все. Но вы знаете, одежда на них такая, как вот иногда говорят, впивающаяся в них. Что все видно без того, что не видно. Без того, чтобы раскрываться. Все видно, одежда впилась. Желает ли царь, чтобы так одевались его дочери и сыновья? Нет. Где написано об этом? 1 Тимофею 2:9. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя». Слово «приличное одеяние» дословно на греческом языке означает «длинная, не спадающая одежда, скрывающая формы тела». Вот и все. Вот Господь говорит, вот что я желаю. И зачем нам фантазировать? Что-то пытаться выдавить из себя не надо. Вопрос теперь украшений. Я не буду долго говорить. Вопрос украшений. Говорят, ну а где сказано об украшениях? Нравится Господу, вот, ну сережки бы одеть, цепочку повесить, несколько перстней, а почему бы и нет? Друзья дорогие, текст, который записан в книге «Исход», когда израильский народ поступил неправильно, Бог говорит, я не пойду с вами. И там 33 глава, 5 стих, он говорит так, «Снимите украшения, и я посмотрю, что с вами делать. Я не хочу, чтобы вы пред моим лицом были в таких украшениях». И там описано, какие украшения. Друзья дорогие, Господь четко сказал нам, какую красоту желает царь. И если он твой царь, следуй за ним. Следующее, наши семьи. Семья создана Богом для конкретных целей. Служить Господу, размножаться, чтобы человеку было хорошо. И можно дальше говорить о разных целях. Когда, друзья дорогие, мы подходим к созиданию брака, к началу, мы должны смотреть на него с Божьей стороны, а не с человеческой. Многие проблемы, которые сегодня в браках, имеют простую причину. Нет покорности воле Божьей. Как начинать эту семейную жизнь? Почему нам необходима семейная жизнь? Когда нет покорности воле Божьей, тогда и людям этим тяжело. И знаете, кому еще тяжело? Детям. К великому сожалению, дети также несут поношение за грехи родителей. До брака девушка забеременела, родила. Вы думаете, ребенку этому приятно говорить «я внебрачный»? Нет, еще никто этому не радовался. Еще никто этим не был доволен. Еще никто это не говорил, как классно быть таким. Он несет презрение от общества. Потому что мама сделала такой неверный шаг без воли Господа. Друзья дорогие, когда мы говорим о нашей семье, в наши взаимоотношения между мужем и женой должны быть по воле Божьей. Взаимоотношения между детьми и родителями должны быть по воле Божьей. Когда мы говорим, взаимоотношения должны быть по воле Божьей, то когда какой-то конфликт в семье и жена надулась, задай себе простой вопрос. Я на мужа надулась по воле Божьей или сама? Вот как. Если по воле Божьей, тогда благодари Господа. А если сама надулась, сдуйся. Вот. Что делать? Друзья дорогие, а когда муж с другой стороны пренебрегает потребностями жены, пренебрегает нуждами жены, не прислушивается голосу своей помощницы, которую дал ему Господь на все дни, это как, по воле Божьей он поступает? Нет, неправильно. И отсюда конфликты, и отсюда трудности, и переживания. Когда сыновья и дочери непослушны родителям своим во всем, разве Господь говорит... Ну, слушайтесь в большинстве случаев. Или слушайтесь, когда отец взял уже розгу в руки, все, тут слушайтесь. Нет. Будьте послушны во всем добровольно. Это же воля Божья. И когда ее нарушают, нарушают повеление Господа. Каково отношение у нас в семьях к знаку власти? Писание говорит, что жена должна иметь на голове своей знак власти для ангелов. Интересно, друзья, мысль. А много ли мы знаем библейских текстов о знаках? Немного. Вы знаете, в этой же главе, где говорится о знаке власти, там же говорится и о других знаках. Хлеб и вино – видимые знаки. Как мы относимся к хлебу и вину? Благоговейно, трепетно, осторожно. А почему к другому знаку, который в этой же главе рядом, несколько стихов выше, мы можем относиться иначе? Мы не задавали себе вопрос, почему мы разделили знаки, которые дает Господь, по-разному, в разную категорию? Это благоговейная категория, а эту категорию можно пренебречь. Друзья дорогие, он так же важен, этот знак власти на голове жены, как и чаши, как и хлеб и вино. Также они важны в глазах Господа. И когда сестра пытается так его скрыть, что, знаете, иногда действительно проходишь и не видишь, так подберет покрытие под цвет волос, что ну не видно ничего. Чего ты боишься? Ты же носишь знак власти своей. Почему ты его сужаешь? В чем у тебя проблема? Проблема в признании господства Иисуса Христа. Когда ты его признаешь, ты с радостью будешь его носить. Почему? Потому что этот знак власти, он не просто знак того, что ты замужем. Этот знак власти намного глубже, потому что в контексте там говорится, муж есть слава Божия. А жена в этом же стихе есть слава мужа, носящая на голове своей знак власти. Власти мужа над ней. И этот знак также говорит, знаете о чем? В этой семье соблюдается Божий принцип. Мой муж есть слава Божия, а я его слава. Ох, друзья дорогие, хорошо бы, чтобы многие сестры сказали, а ведь это почет, а ведь это хорошо быть славой мужа. Не себя показать, не свою красоту миру показать, а собой показать славу мужа. Вот это правильно. Касаясь вопроса детей, иногда говорят, сколько иметь детей, а вот если болезнь или еще. Друзья, это ж вопрос не в нашей власти. Он в руках Господа. Он отворяет утробу, он же и затворяет. Так говорит Писание. И если мы находимся под властью Господа, тогда все правильно. Когда мы говорим о воспитании детей, о заботе, друзья дорогие, как важно, чтобы и здесь все было под Божьей воле, под Его владычеством. Еще одна область, очень коротко. Добрые дела. Вы знаете, друзья, что добрые дела тоже должны быть под властью Господа. Ефесянам 2:10. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Обращу ваше внимание на слова. Это Ефесянам 2:10. Бог предназначил нам исполнять. Мы можем делать добрые дела от себя, это хорошо. Но когда мы встретимся пред Божьим престолом, пред судилищем Христовым, Он не спросит, какие ты делал просто добрые дела. Он спросит, выполнил ли ты добрые дела, которые Бог тебе предназначил. У Бога есть план, так можно образно сказать, список добрых дел, которые ты должен сделать. Пробудившись утром, хорошо проснуться и начать день с таких слов. Господи, Ты подарил мне этот день. У Тебя для меня есть план, что сделать доброго. Укажи мне. Пошли людей, нуждающихся во мне. Помоги мне. Хочу сказать, друзья, с личного опыта, иногда бывают неожиданные встречи. Я помню один случай, когда так вот с женой поделился, и говорю, вот помолился, чтобы Господь послал тех, кому нужна помощь. И Господь послал тех, кого я вообще не ожидал. И как бы не совсем хотел бы и помогать. Скажу, друзья, откровенно. Но Господь, Он Господь. Когда мы находимся под Его властью, когда мы говорим, Господи, что повелишь мне делать, тогда Господь и научает нас. Еще одна мысль, буквально так, одним абзацем. Церковная жизнь. Братья и сестры, решения членских собраний, они должны быть под властью Господа или под властью большинства. Далеко не всегда воля Господа определяется большинством голосов. И история церкви многократно это подтверждает. Часто это под влиянием эмоций, под влиянием настроения или еще каких-то событий часто действуют неправильно. Разные церковные вопросы, они по воле Господа или нет? Изменения в служении, когда я выполнял одно служение в церкви, а потом выполняю, решил другое. Пел в хору, все, не буду петь. Решил чем-то другим заняться. Это по воле Божьей или мне захотелось? Когда мы говорим, нам нужен в церкви оркестр, почему? Потому что в других церквах оркестр или Господь нас к этому побуждает. Мы вот почему-то забываем обо всем, включая церковную жизнь, спрашивать о Господе. Принятие в члены церкви, отлучение человека и многие другие должны быть, все вопросы, под властью Господа. Что повелишь мне делать? Несколько слов о еще одной сфере человека, о нашем внутреннем человеке. Братья и сестры, под властью Господа не только наш внешний человек, вот то, что мы делаем, должно быть под его контролем, но и наш внутренний человек. Что я имею в виду? Мысли, желания, чувства должны быть под Божьим контролем. Когда мы думаем о ближнем, когда мы думаем о членах церкви, какие у нас мысли? Они под Божьим контролем или наши? Когда я осуждаю ближнего, не выслушав его? Когда я что-то распространяю о нем? Когда я пересуживаю кого-то? Это под властью Господа. Это же внутренний человек. Наши мысли, наши желания, наши чувства. Почему я говорю чувства? Чувства у нас могут быть от самых различных причин. Плохо покушали на ночь, проснулись с самым плохим настроением. Плохое настроение начался, с плохого настроения начался день. Но тут от родственников получаем большой неожиданный подарок. Конвертик с таким серьезным чеком. И плохое настроение пропало, правда? А как вы думаете, друзья, наше настроение должно быть под влиянием внешнего или под властью Господа? Или другая сторона. Проснулся человек с хорошим настроением, лежит в кровати. И вдруг вспомнил обидчика, и все настроение на день пропало. Как одна сестра так и сказала, говорит, брат, я вот, говорит, вообще-то не помню обид, которые мне наносили, но я хорошо, говорит, помню обидчиков. Уже обиды забылись, а вот обидчики помнятся. Так оно и бывает, друзья. Как важно, чтобы наши мысли были под властью Господа. 2 Коринфянам 10:5. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Пленяй свои мысли, пленяй свои чувства, свое настроение в послушание Христу. Господи, что повелишь мне делать с этими мыслями? Что повелишь мне делать с этими желаниями? Что повелишь мне делать с этими планами? Под Божьим контролем должна быть наша речь. Господь, язык наш был сотворен Господом, и мы его очень много используем. Иногда мы используем его так, что мы начинаем соображать, что мы сказали, когда уже слова к нам долетели в уши. Такое, друзья, бывает в нашей жизни. Вы знаете, что наш язык должен быть под Божьим контролем. Почему? Матфея 12:36. Слова Иисуса Христа. Матфея 12:36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Люди дадут ответ не за злые слова, не за лживые слова, не за льстивые слова, за праздные слова. За слова, которые можно было бы не произносить, но их произнесли. Друзья дорогие, как важно для нас, чтобы наши слова были под Божьим контролем. Очень тяжело обуздать наш язык, поэтому Давид и говорит, Псалом 18, 15 стих, «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». А в другом месте, 140-й Псалом, 3 стих, Псалом 143, Давид так вопиет Господу, «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Иными словами, он говорит, Господи, контролируй мои уста. Ты мой Господь, положи, Господи, охрану устам моим. Пусть мой язык будет под твоей властью. Апостол Павел говорит такие слова Колоссянам 4:6. Колоссянам 4:6. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Слово ваше да будет всегда с благодатью. Всегда да будет благодать в ваших словах. Итак, друзья дорогие, практическое применение. Мы затронули буквально несколько областей с нашей жизни. А сколько еще много областей незатронутых? Но главная мысль о том, если мы признаем Иисуса Христа Господом, если мы признаем Его власть и владычество, все сферы без исключения должны быть под властью Господа. Почему? Иисус Христос пришел для того, чтобы все покорились Его Отцу. Филиппийцам 2 глава 9-10 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Бог говорит, мое назначение для сына в том, для всех людей перед сыном, чтобы все колено, все люди покорились пред Господом. А вы знаете, что настанет, когда все покорятся Иисусу Христу? 1 Коринфянам 15:28. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему Ему все, да будет Бог все во все. Вот главная цель и наших общений, и того, что Бог желает для нашей жизни, чтобы мы все были покорны Господу во всем. Да будет Бог все во всем. Друзья дорогие, я приглашаю сейчас к молитве и приглашаю к тому, чтобы нам проверить свою жизнь. Все ли сферы моей жизни под властью Господа? И если Господь сегодня тебя обличал в той или иной сфере, это прекрасный момент сказать: Господи, прости меня, что эта область жизни не была под твоим контролем. Прости меня, что здесь я проявлял свои воли. Прости меня и помилуй. Господи, что повелишь мне делать? Я готов делать все, что ты мне скажешь, потому что ты мой Господь и Бог. Аминь. Склонив сердца и колени, помолимся.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

придет с особым назначением, и солнце свет померкнет над землею. Сегодня предлагает Бог спасение. Он хочет повстречаться здесь с тобою.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Исаия Обличитель. Книга пророка Исаии начинается описанием действительной духовной жизни народа. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего. А Израиль не знает, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Одновременно Господь призывал народ обратить внимание на свое тяжелое положение, говоря: «Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах седают чужие, все опустело, как после разорения чужими. И осталась щерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город». 1.7.8. Такое состояние было во дни Ахаза, о котором написано следующее: «И предал его Господь Бог его в руки царя Сирии, и они поразили его, и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. Думеяне еще приходили, и многих побили в Иудее, и взяли в плен. И филистимляне рассыпались по городам неизменного края и юга Иудеи». 2 Паралипоменон 28, 5 и 17, 18. Спокон веков, время от времени, Бог попускал на людей разные бедствия, чтобы смирить их, вразумить и приблизить к себе. В тесноте люди прислушиваются к Слову Божию. В первую очередь пророк обратился к религиозным людям. «К чему мне множество жертв ваших?» — говорит Господь.

тяжких трудов от других. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. 58.3.8. Бог требует религии живой веры и добрых дел, а не одних только внешних форм и церемоний. Князьям и судьям пророк возвестил определение Господне. Князья – законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою. Не защищай сироты, и дело вдовы не доходит до них. 1.23. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьям его. Вы опустошили виноградник, награбленного у бедного в ваших домах. Что вы тесните, народ мой, и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. 3.14.15. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. 5 глава, с 22 по 23 стих. Не забыл пророк и политиков. Слушайте слово Господне, хульники и правители народа всего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор. Когда все поражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. На это говорит Господь Бог. Союз со смертью рушится, и договор с преисподнею не устоит. Когда пойдет все поражающий бич, вы будете попраны. Бог через пророка открыл перед всеми тайные планы политиков, которые, с одной стороны, платили дань Ассирии, заключили союз со смертью, а с другой стороны, переходили на сторону Египта, с преисподнею заключили договор. 28, 14, 15 и 18 стих. Позже пророк назвал вещи по имени. «Горе вам, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израиля не взирают и Господу не прибегают». 31 глава, 1 стих. Пророк уверял, что Египет им не поможет, а Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. 31 глава, 5 стих. «И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч истребит его». 31.8. Богачам пророк предвозвестил бедствие. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей». 5 глава, с 8 по 9 стих. Искателем удовольствий было пророчество. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином, и цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его томиться жаждаю. 5 глава, с 11 по 13 стих. О священниках и пророках Исаия печально отозвался. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры,

В видении ошибаются, в суждении спотыкаются. 28.7. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бледящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. 56 глава, с 10 по 11 стих. Разумеется, такие не могли остерегать народ от греха и его последствий, потому что сами находились во власти порока. А это вело простой народ к вырождению, богоотступничеству и гибели. Отступникам и насмешникам предсказано: «Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся». 1.28. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничными, которые говорят: «Пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали». Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. 5 глава с 18 по 21 стих. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мини, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали. Говорил, и вы не слушали, но делали зло и в очах моих, и избирали то, что было неугодно мне. 65 глава с 11 по 12 стих. Гад — это сирийское божество счастья, а Мени — божество судьбы. Многие люди и в наши дни не доверяют Богу и не поклоняются Ему, а толкуют, что все зависит от счастья и судьбы, у которых не имеют никакого понятия. Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его, велел Господь пророку Исаии. Исаия 58 глава, 1 стих. И он делал это, не боясь того, что его могут за это ненавидеть, злословить и гнать. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Одна есть в мире красота. Не красота богов Эллады, и не влюбленная мечта, не гор тяжелые громады, и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. Константин Бальмонт.
3: Вера и жизнь.
4: Перемены. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым людьми», сказал Господь, подводя черту под жизнью допотопного мира. С этого времени в мире в целом и в жизни Ноя в частности начались кардинальные перемены. Всех дней жизни Ноя было 950 лет. Если втиснуть его жизнь в наши масштабы, то Ной вполне мог дожить до 95 лет. Следовательно, в наши 50 он получил откровение от Бога, 10 лет он строил ковчег и в 60 вошел в него. Желает ли человек перемен в последней трети своей жизни? Особенно, если эти перемены очень сильно меняют весь его привычный уклад. Подавляющее большинство наверняка ответит отрицательно. Но перемены пришли, и Ной со своим семейством вошел в ковчег. Почему-то мне думается, что они не очень хотели расставаться со своим домом, садом, участком земли. Все им было привычно, дорого и понятно. Теперь же их ждала неизвестность. Как оно все будет? Сколько дней или месяцев они проведут в ковчеге? Был ли он уютным? Достаточно ли там было света? Хоть ковчег и был огромных размеров, но все-таки это было замкнутое пространство. После переезда в новую квартиру проходит день, второй, шестой, и ничего не меняется. За бортом все так же светит солнце. Люди занимаются обычными делами, никто не беспокоится и не переживает. Возможно, кто-то из семейства Ноя говорит ему: «Как бы хотелось, чтобы все было как вчера. Может, не будет никакого потопа? Может, выйти нам и пойти домой жить? Ведь там не все так уж плохо». Но нет, возврата к прошлой жизни уже не будет. Теперь все будет совершенно иначе. По выходу из ковчега они не нашли ни города, ни улицы, ни своего дома. Теперь они стояли перед жертвенником, благодарили Господа и созерцали радугу. Знак завета Бога с людьми. Гефсиманский сад. Темнота окутала землю, ученики не в силах противостоять сладкой дреме, уснули. Невдалеке от них, склонившись на колени, взывает к Богу Иисус Христос. Напряжение нарастает. Христос знает, что наступят перемены. Его арестуют, он останется один, и в конце концов его прибьют ко кресту. Эти грядущие перемены приводят его в состояние, о котором он сам говорит. «Душа моя скорбит смертельно. Как хочется, чтобы все было как вчера. Любимые ученики, люди, проповедь Царства Небесного, исцеление, воскрешение. Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Пот его как капли крови, как вчера, уже не будет. Будет гораздо лучше, но это потом. А сейчас надо идти навстречу Иуде, который ведет за собой воинов и толпу людей. Надо предстать перед Синедрионом, перед Пилатом, подвергнуться страшному бичеванию и взойти на крест. Перемены, страдания, скорби. Сколько их было в истории человеческой, в истории христианства? Часто они приходят внезапно, быстро, разрушая привычный уклад, унося как бурное всепоглощающее наводнение наше, как вчера. Нередко тяжелые перемены приходят так, что человеку приходится выбирать их по доброй воле, не соглашаясь на компромисс. Тяжелый это выбор. Знакомясь с героями повести и рассказов христианского писателя Виталия Полозова, поражаюсь, с какими жуткими переменами приходилось им сталкиваться. Как много крепких богобоязненных крестьян, попавших в разряд раскулаченных, вынуждены были оставить буквально все. Потом пошли целые депортированные народы, вынужденно покинувшие свои дома за 24 часа. Не счесть числа горю людскому, и оно все умножается и умножается. Нам, поколениям 50-х-70-х годов, казалось, что все глобальные катастрофы уже позади, что это далекая от нас история, и с нами ничего подобного не случится. Да, мы слегка знакомы с откровением Иоанна Богослова, но там так все аллегорично, непонятно, и казалось так далеко-далеко. Жизнь, комфорт, быт с годами улучшались, и ничто не предвещало больших потрясений. Но вот послышался топот коней апокалипсиса. Сначала чума 21 века накрыла всю землю. Потом всадник с мечом, которому дана власть взять мир с земли. Потом голод. И наступают в нашей жизни непрошенные перемены, тревога, слезы.
3: Вера и жизнь. Ответы на волнующий вопрос.
2: Почему Бог допускает зло и страдания? Этот вопрос волновал людей на протяжении столетий. Волнует он людей и сегодня. Мы задали его известным в христианском мире служителям. Вот что они ответили. Отвечает пастор Юрий Кириллович Сипко.
4: Лукавый вопрос. В нем косвенно предъявлена вина Богу за преступление человека. Бог запрещает убивать и ненавидеть. Человек и ненавидит, и убивает. Почему Бог допускает? Потому что любит человека. Бог сотворил человека свободным, и поэтому человек творит, что хочет. А Бог страдает от человеческого зла, но не вмешивается, ибо это территория человека, где Бог при сотворении дал ему право и свободу действовать по своему произволу.
2: Отвечает пастор Павел Давидюк.
4: Понимаю, что Бог всесильный. Он может все. Но исключительно по-человечески иногда думаю, что страдания являются единственным или самым действенным способом для Бога проговорить к людям так, чтобы его услышали. Кроме откровенного разговора с людьми, я верю, Бог через зло и страдания достигает десятков, сотен, а может и тысяч глобальных целей одновременно. Некоторые из этих целей для нас уже очевидны сейчас. Притом одно и то же событие для двух разных людей может иметь совершенно разное значение и разные последствия. Некоторые из них мы поймем очень скоро, другие будут открыты только в вечности.
2: Отвечает пастор Сергей Головин.
4: Как благой Творец может допустить существование зла и страданий в своем творении? Когда вопрошающий выражает сугубо теоретический интерес, в ответ всегда можно привести вполне обоснованные рассуждения. Материалов на эту тему хватает. Но чаще всего за этим, казалось бы, абстрактным вопросом скрывается глубокая личная трагедия, сдерживаемый в глубине сердца крик в небеса. Почему это случилось со мной? И в таком случае единственно правильный ответ – не знаю. Ведь и Иов не знал причины своего страдания. Он думал, что Бог несправедливо вынес ему обвинительный вердикт, а апелляцию подать некому. Но Божий вердикт-то был не обвинительным, а оправдательным. И сказал Господь: «Нет такого, как он, на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Иов, глава 1, стих 8. Перед Иовом стоит выбор, что ему дороже, сам Бог или то, что он от Бога получает. И, в отличие от жены, праведник даже в этих условиях делает правильный вывод. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Друзья Иова тем более не знали причины того, что с ним произошло. Лучшее, что они могли сделать, они сделали изначально. Просто сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Глава 2, стих 13. А после пустились в абстрактные богословские рассуждения и все испортили. Не станем же уподобляться им, а просто будем рядом с теми, кому нужно сочувствие и сострадание. Будем вместе скорбеть, вместе плакать, вместе учиться благословлять имя Господне.
2: Отвечает пастор Василий Давидюк.
4: Почему Бог допускает зло и страдания? Я бы ответил на этот вопрос местом из книги «Плач Иеремии». «Ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не из уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил». Плач Иеремии, глава 3, стихи с 33 по 43. Конечно, страдания воспринимаются по-разному, так как по-разному люди понимают Бога и относятся к Нему. Все, что существует, произошло из Бога и для Него. Это Его вселенная и человек в том числе, с определенным Ему временем жизни. И когда люди строят жизнь в противность Создателю, творят зло, Бог позволяет их же злу догнать их, чтобы люди вспомнили о Боге и прибегли к Нему. Страдание кого-то делает героем, кого-то еще большим злодеем. Кого-то Бог прославляет, а над кем-то производит суд. Иеремия ясно говорит, что люди сами подвигают перст Божий разрешить быть в войне. Но и в самых ужасных обстоятельствах есть много чудес, восхищающих нас, много спасающихся для вечности, много милосердия и благородства. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим» — Псалом 118, стих 71. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню» — Псалом 118, стих 67. Люди ищут временного, а Бог – вечного блага для своего творения. Поэтому оценки происходящего бывают очень разными.
3: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: Хороший доход. Я проживаю в небольшом поселке Кузбасс. Моя мама – человек верующий, чего я до недавнего времени не могла сказать о себе. 3 месяца назад от вас пришла бандероль с книгами. Их заказала мама. Она у меня незрячая. Но сама, минуя меня, позвонила вам в Санкт-Петербург и заказала книги. А потом, когда получила, стала упрашивать меня читать книги вслух. Я в шутку сказала ей, что минута чтения будет стоить 50 рублей. Она согласилась. Таким образом, я ежедневно зарабатывала по 500 рублей. Получился хороший доход к моей небольшой зарплате. С мамой мы живем мирно, не ссоримся. И я, еще раз повторюсь, что деньги за чтение книги «Иисус – наша судьба» я брала как бы в шутку, но, конечно же, использовала их на себя. Ну а теперь перейду к основной сути моего письма. Через месяц совместного чтения и короткого обсуждения прочитанного я с мамой помолилась молитвой покаяния. Вот таким образом я стала такой же, как и она, человеком верующим в Иисуса Христа. Теперь мы молимся с ней и даже поем песни. Спасибо вам за то, что откликнулись на просьбу моей мамы прислать книги. Светлана. Это как лекарство. Мне 35 лет. В детстве моя тетя подписала меня на красочный журнал «Тропинка», не заметив, что он христианский. Мы другой веры. Получала я его несколько лет. Ждала каждый новый номер как подарок. Приходил журнал в аккуратной упаковке. Я любила читать все истории, стихи, запоминала имена авторов, особенно художников, не пропускала ни одного задания. Вы сделали мое детство другим, особенным. Журналы я собирала, но, к сожалению, не сохранила. Тогда была слишком мала, чтобы оценить их должным образом. Сейчас же я открыла архив в интернете. Буду перечитывать журналы, вспоминая детство. Это как лекарство. Благодарю всю команду. Низкий поклон вам и всех благ. Амина. Спасибо, что вы есть. Здравствуйте, драгоценные работники редакции журнала «Вера и жизнь». Спасибо, что вы есть. Спасибо. Спасибо, что народ Божий, да и не только Божий, имеет чудесную возможность питать свой дух, читая ваши журналы. Материалы, которые вы публикуете на страницах журнала, воспринимаются с огромным интересом и восхищением. Всегда нахожу в журнале именно то, что меня волнует. Получаю ответы на многие вопросы. Бог все знает, что нам необходимо, и направляет вас. А вы так это преподносите, что только восторгаешься. Ведь мне так это нужно было. В журнале я нахожу то, что необходимо. И поддержка от Слова Бога через вас, и наставление. Дух пробуждается и парит. Я попросила вас повторно прислать мне второй и третий номер журнала. И вы прислали. Я в эти два журнала с такой радостью окунулась и за три дня прочла. Спасибо, спасибо, спасибо. Дух мой снова на высоте. Есть над чем задуматься. Гурьева Антонина, город Хабаровск. Спасибо за журнал. Здравствуйте, сотрудники журнала «Вера и жизнь». Слава Богу за возможность получить от вас очередной журнал. Честно сказать, очень обрадовался, что могу что-то новое почитать. А то у нас в библиотеке вся старая духовная литература. Низкий вам поклон за ваш труд на благо Иисуса Христа и просвещение нас, грешных. Прочитаю эти журналы и передам дальше. Пусть другие просвещаются, и через ваш журнал и ваш труд приходят к Господу. Глядишь, и меньше станет зла в этом грешном мире. Жду и дальше от вас журналы. Помощи всем вам на богоугодном деле от Господа нашего Иисуса Христа. Доброхотов Евгений. Деревня Карла Либкнехта. Отдаю и другим. Мир вам, работники журнала «Вера и жизнь». Получила ваши журналы. Слава Богу! Спасибо. В дальнейшем, с Божьей помощью, желаю получать журнал и дальше. Благодарение Ему за это. Аминь. Журналы у себя не оставляю, а по прочтению отдаю другим, чтобы люди, читая журнал, приходили к Богу. Да поможет в этом сам Бог. Беззубова Маргарита, город Тольятти.
3: Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96, стих 10. Христианский журнал «Вера и жизнь». Одиночество. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Колонка редактора.
4: Навсегда. Не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Иисус Христос. 3 года провели апостолы с Иисусом Христом. Для них Он был больше, чем учитель, больше, чем наставник и раввин. Ученики узнали в Нем посланного Богом Спасителя мира и властелина Вселенной. А тут Он говорит им, что уходит и что для них будет лучше, если Он уйдет. Нет, Этого им вместить не удавалось. Как это вдруг его не будет с ними? Как можно согласиться с его словами, что так для них будет лучше? Но пришло время, и исполнилось обещание Иисуса Христа. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Движимые силой живущего в них Духа Святого, апостолы переносили гонения, аресты, пытки, мученическую смерть. Никогда больше у них не возникало сомнений в его присутствии. Это присутствие освещало их тюремные камеры, вдохновляло на смелую проповедь, давало силу для свидетельства перед царями, вселяло радость от страданий за имя Его. Это присутствие подвигло их на посвящение жизни самому главному – служению миру, Евангелием Христовым. Тот, кто во Христе, никогда не одинок. Кто-то сказал, что человек с Богом всегда в большинстве. Апостол Павел об этом говорит так. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благостью своей, благословил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Галатам, глава 1, стихи 15 и 16. Да, у Павла никогда не было семьи. Он не радовался своим детям и не улыбался своим внучатам. Он с печалью говорил: «Все оставили меня». Но живущий в нем, как и во всех верующих, Христос был его утешением и силой, радостью и надеждой. Общение с Иисусом Христом Павел считал высшим призванием каждого христианина. Он пишет Коринфянам: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». 1 Коринфянам, глава 1, стих 9. В этом общении утешение нашей сердечной потребности, как Бог в самом начале сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Этой теме, уважаемый слушатель, мы и посвятили номер журнала. Благословений вам! Вальдемар Цорн.
3: Вера и жизнь.
4: Полезное одиночество. До своего обращения к Господу я какой-то период времени жил в общежитии один. Иногда на меня просто накатывалось чувство одиночества. В такие моменты я, как правило, включал телевизор и смотрел все подряд. Выборов в те времена практически не было, так как при Советском Союзе было всего несколько каналов, которые мало отличались друг от друга. Фактически это занятие переросло в зависимость и в пустую трату времени. К такому просмотру я нередко добавлял еще и спиртные напитки. Это не решало проблемы, но на короткое время заглушало чувство одиночества. Однако вскоре это чувство снова накатывало на меня с новой силой. После того, как я уверовал, меня также временами посещало чувство одиночества. Например, когда начались бомбардировки нашего города, мне пришлось вывести семью, а самому возвратиться обратно. Без родных мне было одиноко, но теперь у меня был Бог. Я много общался с Ним через Его слово и молитву, и Он заполнил мое одиночество собой, своим присутствием. Я также начал служить людям, развозить нуждающимся продукты и рассказывать им Евангелие. Это служение было очень важным, так как тогда у нас не работал транспорт, почти не работали магазины, а в тех, что работали, практически не было продуктов. Таким образом, Бог наполнил мое одиночество настоящим смыслом. Я больше не страдал от этой проблемы так, как это было до моего обращения ко Христу. Итак, чувство одиночества может приводить нас как к греху, хотя само по себе одиночество не является грехом, так и к добрым плодам. Вопрос в том, каким образом мы решаем эту проблему. Одиночество можно определить как тревожное чувство отдаленности, оставленности, потерянности, отверженности. Одиночество – это духовная проблема, которая может перерасти также и в физическую. Одиночество не является для нас предназначением Божьим. Если неверующий человек страдает от одиночества, единственный истинный выход – покаяться и пригласить Иисуса в свою жизнь, в свое сердце, как Господа и Спасителя. Августин, один из самых известных богословов, писал: Ты, Господи, сотворил нас для Себя, и наше сердце беспокойно до тех пор, пока оно не успокоится в Тебе. В Библии есть примеры, как дети Божьи переживали периоды одиночества. Давид пишет: «Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих, презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». Псалом 24, стихи с 15 по 18. Давид знает, что решить его проблемы может только Бог, только близкое общение с Ним. Давид твердо заявляет: «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22, стих 1. Апостол Павел пишет: «При первой моей защите никого не было со мной, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. И услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». 2 Тимофею, глава 4, стихи с 16 по 18. Павла в тяжелую минуту оставили все близкие и друзья. Что бы мы чувствовали и как бы действовали в подобной ситуации? И в этом критическом состоянии он не только не ропщет, но даже просит у Господа милости для них. Павел остался один, когда особенно нуждался в поддержке. И если бы он надеялся на людей, он был бы посрамлен. Но он надеялся на Господа. Библия много раз напоминает нам о том, что надеющийся на Господа не будет постыжен. И сам Господь укрепил Павла. Более того, Павел абсолютно уверен, что Господь и в будущем избавит его от всякого зла, и в том числе от серьезной духовной проблемы одиночества. Иисус говорит: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Господь обещает: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям, глава 13, стих 5. Фактически проблема одиночества не в том, что человек живет один. Знаю немало людей, которые живут одни, но они не одиноки. Они очень счастливые люди. Проблема одиночества в удаленности от Бога, недоверии Ему, Его обетованиям. И решить проблему одиночества можно только через тесное общение с Иисусом Христом. Автор Виктор Танцюра.
3: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
4: Немного из жизни. Литературная газета, орган Московской писательской организации, от 19 сентября 1980 года напечатала одну главу из новой повести Владимира Тендрякова «60 свечей». О чем же рассказывает писатель в этой главе? Учитель средней школы из села Карасино повествует от первого лица о неудачах воспитания своих дочерей. Дадим слово учителю Ячевину. «В прошлом году Вера преподнесла нам новенькое. Я давно уже с бессильным страхом ждал, что от жизни в барачной клетушке, от пьянства мужа и его побоев, она рано или поздно свихнется. Я боялся, что она сама начнет пить горькую. Нет, пить она не начала, а стала баптисткой. Дочь учителя, выросшая в сугубо атеистической семье, любившая когда-то книги, хорошо знавшая, что человек произошел от обезьяны, а не от Адама, и что души праведников не уносятся на небо. В Карасино было два дворца культуры и ни одной действующей церкви. Ту старую, что когда-то верно служила селу Карасино, закрыли еще в 30-м при торжественном сбрасывании колоколов. О баптистах же здесь прежде и слыхом не слыхали. Они тихо выплыли после войны. Их сначала просто не замечали, а потом принялись с ними бороться. Накрывали их моления, писали о них нелестно в газетах. По городу же гуляли разные слухи. Баптисты собираются и пляшут нагие. Нет, они от военной службы отказываются. Один из бывших баптистов, взявшись за ум, отрекся от своих показывал себя во Дворце культуры, выступал против религии. В конце концов с баптистами смирились, разрешили им собираться открыто. Молись, если уж так приспичило, закон не запрещает. И жители деревни постепенно потеряли к ним интерес. Хотя для нормального карасинца баптист все равно оставался темной лошадкой. Если он и не пляшет нагишом на сборищах, то все равно живет не по-людски и думает не по-нашенски. Свихнувшийся. Вера, с ранней юности носившая на себе печать девического позора, жена горького пьяницы, поруганная и битая, кругом обездоленная, как нельзя больше подходила для жалости. «Люби ближнего своего, и Бог есть любовь». За горькие испытания, за стойкость в вере, возможно, и за грамотность, карасинские баптисты выбрали ее своей старшей, то есть пресвитером на их языке. А пресвитер не только глава, он еще и дипломатический представитель, эдакий аккредитованный постоянный посол от баптистов к местным властям. О вере узнали все. Узнали тогда и мы с женой. Новая пища для пересудов. Новый позор на мою седую голову. Впрочем, на этот раз меня больше жалели, чем осуждали. Та, которая однажды нравственно упала, уже никого не удивила своим вторичным падением. Все считали, к баптистам ушла морально неизлечимая особа, давно уже ничем не связанная с отцом. Я тоже не рассчитывал, что отцовские убеждения ей помогут, как не помогли ей и кулаки мужа. А муж ее, оказывается, был убежденным атеистом, в пьяном виде усиленно убеждал: Бога нет. Но у Веры сын, мой внук. Могу ли я спокойно наблюдать со стороны, как ребенка 6 лет делают святошей? Я давно мечтал вырвать его из грязи, из бедности, оградить от кулаков и матерной ругани пьяного отца, но я не имел достаточно веских причин, чтобы с помощью закона отобрать себе внука. Пил и безобразничал отец, и то поди-ка еще докажи. А мать внешне вела себя безупречно, нельзя наказывать ее лишением материнства. Теперь сама мать дает повод вбивать ребенку сказки о Боге, о райских кущах, о бесхитростном бессмертии души. Вбивать их сейчас тому, кто станет жить в те дни, когда начнутся полеты с планеты на планету, когда высокомыслящему человеку будут помогать им созданные мыслящие машины, когда, возможно, человек совершит наконец-то то, что извечно приписывалось лишь Господу Богу, из неживой природы сумеет создать уже не имитацию жизни, а саму жизнь». И в такой-то мир всечеловеческого могущества пустить эдакую ветхозаветную особь, поклоняющуюся Отцу, Сыну и Духу Святому, покорно считающему себя рабом Божьим, страшащемуся Божьей кары. Не значит ли это пустить в мир духовного урода? И этот урод – мой внук, сын веры. Этот маленький отрывок из повести говорит нам прежде всего о том, что Евангелие действенно и в Советской России, где атеизм поставлен на пьедестал как государственная религия. На примере дочери партийного учителя мы видим, как обращается к Богу молодежь. Атеистическая пропаганда бессильна остановить духовное пробуждение. Если такие рассказы печатаются в центральной газете, значит, такие как Вера, дочь учителя советской школы, ставшая пресвитером церкви баптистов, случай не единичный. Из журнала «Вера и жизнь», апрель 1981 года.
3: «Вера и жизнь».

0: жизнью прожитой большой, за пиджаком, побитым молью, за кожей дряблой, за душой, за гранью нынешнего дня. Попробуй разглядеть меня. Я мальчик, непоседа милый, веселый, озорной слегка. Мне страшно, мне лет 5 от силы, а карусель так высока. Но вот отец и мама рядом, я в них впиваюсь цепким взглядом. И хоть мой страх неистребим, я точно знаю, что любим. Вот мне 16, я горю, душою в облаках парю. Мечтаю, радуюсь, грущу, я молод, я любовь ищу. И вот он мой счастливый миг, мне 28, я жених, иду с любовью к алтарю. И вновь горю, горю, горю, мне 35, растет семья. У нас уже есть сыновья, свой дом, хозяйство и жена. Мне дочь вот-вот родить должна. А жизнь летит, летит вперед, мне 45, круговорот. И дети не по дням растут, игрушки, школа, институт. Все, упорхнули из гнезда и разлетелись кто куда. Замедлен бег небесных тел, наш дом уютный опустел. Но мы с любимую вдвоем ложимся вместе и встаем, она грустить мне не дает, и жизнь опять летит вперед. Теперь уже мне 60. Вновь дети в доме голосят, внучат веселый хоровод. О, как мы счастливы! Но вот померк внезапно солнце свет, моей любимой больше нет. У счастья тоже есть предел, я за неделю посидел. Осунулся, душой поник и ощутил, что я старик. Теперь живу я без затей, живу для внуков и детей. Мой мир со мной, но с каждым днем все меньше, меньше света в нем. Крест старости взвалив на плечи, бреду устало в никуда. Покрылось сердце коркой льда, и время боль мою не лечит. О, Господи! Как жизнь длинна, когда не радует она. Но с этим следует смириться. Ничто не вечно под луной. А ты, склонившись надо мной, открой глаза своей сестрица. Я не старик капризный, нет. Любимый муж, отец и дед, и мальчик маленький доселе, в сиянии солнечного дня, летящий вдаль на карусели. Попробуй разглядеть меня. И, может, обо мне скорбя, найдешь себя.
1: Когда этот старик умер в доме престарелых в маленьком австралийском городке, все считали, что он ушел из жизни, не оставив никакого ценного следа. Позже, когда медсестры разбирали его скудные пожитки, они обнаружили это стихотворение. Его смысл и содержание настолько впечатлили сотрудников, что копии поэмы быстро разошлись по всем работникам больницы. Одна медсестра взяла копию в Мельбурн. Единственное завещание старика с тех пор появлялось в рождественских журналах по всей стране, а также в журналах для психологов. И этот старик, который нищим ушел из жизни в забытом богом городке Австралии, поразил людей во всем мире глубиной своей души.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
0: Кто помогал Аарону поддерживать руки Моисея во время войны израильтян с амаликитянами?
1: Ор.
0: Кто был первым судьей Израиля?
1: Гафаниил.
0: Как звали жену царя Саула?
1: Ахинаань.
0: Какие два псалма начинаются словами «Благослови, душа моя, Господа»?
1: Псалмы 102 и 103.
0: из какой области Израиля люди не следовали за Иисусом до произнесения им на

0: Горной проповеди.
1: Из Самарии.
0: Кто с радостью принял Иисуса в свой дом, чем вызвал ропот фарисеев?
1: Закхей.
0: Кому Иисус сказал: «Видевший меня, видел Отца»?
1: Филиппу.
0: Какими словами заканчивается стих из послания к римлянам? «Ибо все, водимые Духом Божьим,
1: сыны Божии».
0: Что делают другие члены тела Христова, если один из них страдает?
1: Страдают с ним.
0: Какими словами заканчиваются почти все послания апостола Павла?
1: Словами: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами».
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея, глава 5. Увидев народ, он зашел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Евангелие от Матфея, глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам,
«Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде. Что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Евангелие от Матфея, глава 7. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке,
И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

0: мир возвышенной любви.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
2: Волна благословения.
1: Наш сайт интернета segenswelle.de.
2: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

0: твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.
1: Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Жду ли я? Наверное, конечно. Отчего же в сердце холодок, боязни и грусти бесконечной? Почему желанный тот ответ не дает душе отраду? Боже мой, ведь жизни лучше нет для меня, как быть с тобою рядом. Жду ли я от тебя с пути дорог, чтоб скорей твой лик узреть желанный? Ты прости меня, мой добрый Бог, но вопрос застал меня нежданно. Жду ли я? Я знаю, ты придешь. Мне ли в этом можно сомневаться? Совесть шепчет, только ты не ждешь, не желая в этом признаваться. Жду ли я тебя, как ждут родных? Искренно, желанно, с нетерпеньем, дни считая даже каждый миг, чтоб скорее приблизить то мгновенье. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Ожиданием встречи обгоняя, поджидая у путей дорог, ни на миг один не уставая. Жду ли я тебя, как ждут весенних дней средь снегов сыпучих и метелей, как средь мрака солнечных лучей, средь морозов мартовских капелей. Жду ли тебя, как ждут своих друзей, день разлуки годом измеряя, сохраняя им в душе своей лучших чувств негаснущее пламя. Жду ли тебя, о, добрый мой Христос, чтобы выйти радостно навстречу? Жду ли тебя, как солнце среди грез, как утра в тревожный темный вечер? Жду ли так, чтоб видели вокруг радостное это ожидание, чтоб со мною вместе даже друг загорелся пламенным желанием? Чтобы радость эта разлилась на дела мои и нахождение, чтоб она в глазах моих жила, всем сказав о правде и спасении. Жду ли тебя с любовью такой, чтобы был душе всего дороже? Если вдруг не встречусь я с тобой, счастья дать уже никто не сможет. Нет, не так. Сознание твердит и больнее от этого и горче. Кто же вдруг кого-то полюбив, с ним скорее встретиться не хочет? Кто же это, искренно любя, вдруг забудет о его приходе? Значит, не любила я тебя, представляла это себе вроде. Может, жду прихода твоего, что другая участь так ужасна? Боже мой, мне больно от того, совесть меня судит не напрасно. Боже мой, мне больно от того, что тебе во много раз больнее, взявши тяжесть всех моих грехов. Что за это от меня имеешь? И теперь, когда вот так врасплох, вдруг вопрос меня застал нежданно. Я хочу стоять у тех дорог, чтоб встречать отныне постоянно. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Пусть ответ сомнения не вселяет. Я стою у тех путей дорог, где друзей любимых ожидают.

ибо я Господь Бог твой. Держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Исайя 41:13. Звучит песня «Плыву в ладье».

Господь говорит: «Я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из вида». Псалом 31:8.

Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебиться ноге твоей, не уснет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Звучит песня «Косари на лугу».

У каждого из нас своя дорога. Бывают и падения, и взлет. Но счастлив тот, кто говорит спасибо Богу за каждый день, в котором он живет. Звучит песня «Счастье на свете».

0: Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенний, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него, и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя, и если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть, за страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.
1: Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».

Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Звучит песня «Там за горизонтом».

душе твоей. Когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек. Не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ. «Юные пилигримы», читает Любовь Шпика.
2: «Это ли путь к развалинам монастыря святого Фрадисведа?» — спросил священник у мальчика лет 12, который стоял, прислонившись к калитке в ограждении поля. «Да, они вон там, сэр», — ответил парнишка, открывая калитку. «Подождите минутку!» — крикнул светловолосый мальчик, сопровождавший священника. «Это ваш путь, а это мой!» И он легко перемахнул через калитку. «Так это и есть знаменитые развалины?» — воскликнул он, оказавшись по другую сторону. «Я не слишком высокого мнения о них, мистер Эверт. Несколько ярдов каменной стены, наполовину покрытой мхом, и обилие крапивы — вот все, что я вижу». «И все же, когда-то это было знаменитым прибежищем для паломников». «Паломники? Кто они такие?» — поинтересовался мальчик. В древние времена, когда в Англии господствовала римская религия, посещение определенных мест, считавшихся особо святыми, признавалось актом благочестия. Те, кто совершал путешествие с этой целью, получали имя паломников. Многие прошли тысячи миль, чтобы преклонить колени перед гробом Господним в Иерусалиме. Те, кто не мог идти так далеко, верили, что, посетив некоторые знаменитые святыни здесь, они смогут получить прощение своих грехов. Сотни заблудших людей в этой странной, суеверной надежде посетили аббатство, у развалин которого мы теперь стоим. Я слышал, что рыцарь, совершивший какое-то тяжелое преступление, прошел сюда много лет босиком с крестом в руке. «Рыцарь и босиком? Как странно!» — проговорил юный лорд Фонтанер. «Но это потому, что он верил, что это спасет его от грехов». «Спасет его от грехов?» — думал бедный мальчик, пристально глядя на мистера Эверда. Он впитывал каждое его слово. «Спасет его от грехов. Мне бы не показалось странным, если бы он даже всю дорогу полз на коленях». «А сейчас есть паломники?» — спросил Фонтанер. «В римских странах до сих пор совершается много паломничеств теми, кто не знает, как мы, единственного пути, по которому грешники могут считаться праведными перед святым Богом. Но в каком-то смысле, Карл, мы все должны быть паломниками, пилигримами на узком пути, ведущим к спасению. Мы должны идти путем, ведущим с небес на землю, с крестом не в руках, а в сердце. Путешествовать не к гробу распятого Спасителя, но к престолу Спасителя во славе». Карл слушал с благоговением, как всегда, когда его наставник говорил о Спасителе, но его внимание — это было ничто по сравнению с вниманием бедного мальчика, который впервые прислушивался к разговору на тему, которая в последнее время занимала все его мысли. Ему хотелось говорить, расспросить священника, но чувство робости удерживало его. Он надеялся, что джентльмен будет продолжать говорить, и досадовал, когда его прервали трое детей, подбежавших к незнакомцу просить милостыню. «Попрошайничество — дурное ремесло, друзья мои», — серьезно сказал мистер Эверт. «Я никогда не поощряю его у молодых». «Мы кушать хотим», — сказала самая младшая из них. «Мамка умерла, а папка сломал ногу», — жалостливо заныл другой. «Мы хотим принести ему что-нибудь поесть», — подхватил третий. «Вы живете рядом?» — спросил мистер Эверт. «Да, сэр, совсем близко». «Я пойду и навещу вашего отца», — сказал священник. Маленькие попрошайки, привыкшие бездельничать на развалинах, чтобы получить монеты от посетителей рассказом о придуманном горе, растерянно посмотрели друг на друга. Хотя они и хотели получить деньги, но никоим образом не были готовы к посещению. Наконец Джек, самый старший из них, сказал с дерзкой уверенностью. «Папки там нет. Его везли в больницу. Дома только мамка». «Мама? Вы только что сказали, что ваша мать умерла». «Я хотел сказать...» — пробормотал обманщик, застигнутый врасплох, но священник не позволил ему продолжать. «Не добавляй больше неправды, бедное дитя! Разве вы не знаете, что есть Тот, Кто выше небес? Кто слышит ваши слова и читает мысли ваших сердец? Тот, Кто будет судить и может наказать?» Пристыженные и смущенные дети поспешно убежали. Как только они оказались вне поля зрения и слуха незнакомцев, Джек повернулся и скривил в их сторону рожицу. А Мэгги нагло крикнула: «Мы не собираемся выслушивать твои морали. Там есть Марк, который будет слушать каждое слово и в конце скажет спасибо», — сказал Джек. «О, Марк такой странный, он ни на кого не похож. Никто даже не подумает, что он наш брат». Эти слова были более правдивы, чем обычно говорил Бен. Светловолосый красивый парнишка представлял большой контраст с оборванными грязными детьми. Их круглые, простоватые лица отличались тупостью на лице Бена, угрюмым упрямством на лице Мэгги и дерзостью на лице Джека. У мальчика, которого они назвали Марком, был широкий лоб и глубокий задумчивый взгляд. «Да», — сказал Джек, — «он никогда не мог сорвать даже дикий цветок, но разбирал его на кусочки, чтобы рассмотреть все его части. Ему мало того, что звезды сияют, чтобы дать нам свет, он выкладывает их на клочке бумаги, как будто ему важно, как они расположены. Но из всех его фантазий последняя у него самая худшая. Я думаю, что он сходит с ума». «А что теперь ему взбрело в голову?» — спросила Мэгги. «Помнишь сумку, которую леди уронила у калитки, когда шла в церковь у леса?» Мэгги утвердительно кивнула, и брат продолжал: «Какое удовольствие мы получили, захватив эту сумку и разделяя вещи, которые в ней были. Отец был довольнее всех, потому что он взял кошелек с деньгами». «Я знаю», — воскликнул Бен. «А мамке достался носовой платок с кружевом по краю и вышивкой ЕС в углу. К сожалению, нам достались только несколько монет и ключи. Марк, как старший, взял книгу». «А, книгу?» — закричал Джек. «Вот что свело его с ума». «Я уверен, что никто на него не обиделся», — сказал Бен. «Никому из нас она не нужна. Но Марк увлекается чтением, и это так странно. И теперь он стал думать и думать. Но я не могу сказать, как такие люди, как мы, могут читать и думать». «Только не я!» — в один голос воскликнули Мэгги и Джек. «Я бы не удивился», — сказал тот, растянувшись на траве и забавляясь тем, что швырял камни воробьев. «Я бы не удивился, если бы его странности имели какое-то отношение к той красной отметине на его плече».
3: «Какой?»
2: «Тот странный знак, похожий на крест, из-за которого мы называли его рыцарем Красного Креста, из баллады, которую пела нам мать?» «Да, я никогда не видел подобного знака ни от удара, ни от ожога». «Мамка не любит, когда мы об этом говорим», — сказала Мэгги. «Но что бы ни вбило ему в голову всю эту чепуху, отец, когда вернется, скоро выбьет из него все это», — воскликнул Джек. «Он перестал просить милостыню и не просит ни копейки, а он получал больше, чем мы трое вместе взяты. Леди говорили, что он выглядит очень привлекательным. Он даже яйцо из гнезда не возьмет и стал совсем ни к чему не годным». Оставив троих детей продолжать беседу, мы вернемся к тому, кто был предметом их разговора. Слова, над которыми они насмехались, заставили его задуматься. Он не мог избавиться от этих торжественных слов. «Есть тот, кто выше небес и слышит ваши слова, читает мысли ваших сердец, тот, кто будет судить и может наказать». Они напомнили ему о том, что он прочел в своей книге. «Душа, согрешившая, та умрет». Он знал, что сам он грешник, и трепетал. Не задумываясь о том, что происходило в голове бедного мальчика, мистер Эверт осматривал развалины, не обращая на него внимания. Марк молча стоял, прислонившись к калитке и внимательно прислушиваясь.
3: «Я думаю, Карл, — сказал учитель, — что сделаю набросок этого места. Я захватил с собой коробку с красками и блокнот для рисования, если бы только раздобыть немного воды.
2: Пожалуй, сэр, разрешите мне принести вам, — предложил Марк. Предложение было принято, и мальчик тотчас же убежал, все еще прокручивая в голове услышанный разговор. «Пилигримы на узком пути, ведущем к спасению.
3: Хотел бы я знать, что он имел в виду. Это путь только для таких святых людей, как он, или для меня тоже? Спасение — это безопасность, спасение от наказания, спасение от ужасного гнева Бога. О, что же мне делать, чтобы спастись?» Через несколько минут Марк вернулся со свежей водой, которую принес в разбитой банке. Он поставил ее рядом с сидящим мистером Эвардом. «Благодарю тебя, друг мой», — произнес священник и положил в руку мальчика серебряную монету. «Хорошо», — подумал про себя Марк, — «что он не знает, с кем говорит». «Тебе, Карл, будет скучно сидеть рядом со мной, пока я рисую», — сказал мистер Эвард. «Тебе будет приятно побродить вокруг, только через час возвращайся ко мне». «Я займусь исследованием», — весело ответил молодой лорд. «Невозможно предположить, какие я смогу найти диковинки, которые напомнят мне о пилигримах прежних дней». Священник остался один, занятый красками и кистью, а Марк наблюдал за ним издали и беседовал с самим собой. Он сказал, что знает единственный способ, которым грешники могут считаться праведными. Праведными. Это должно означать хорошими перед святым Богом. Он знает путь. О, если бы он указал его мне! Может быть, подойти к нему сейчас? Было бы неплохо, пока он совсем один. Марк сделал шаг вперед и остановился. Нет, он подумает, что это странно. Он не может понять, что я чувствую. Он никогда не воровал, не лгал и не клялся. Он будет презирать такого бедного грешника, как я. И все же, — добавил юноша со вздохом, — он вряд ли сидел бы здесь с таким спокойным и счастливым видом, если бы знал, как бедному мальчику хочется услышать о пути спасения, который, по его словам, он знает. Я подойду ближе, может быть, он заговорит первым. Мистер Эвард начал быстрый набросок. Камни, мох, деревья и трава быстро появлялись на бумаге. Но ему хотелось, чтобы какой-нибудь живой предмет придавал картине жизнь. Невольно его взгляд упал на Марка, одетого в изодранную куртку и соломенную шляпу. Но он забыл о своем наброске, когда пригляделся к мальчику и встретился с его печальным, встревоженным взглядом. «Боюсь, что ты что-то переживаешь», — сказал он, откладывая карандаш в сторону. Марк опустил глаза и ничего не ответил. «Тебе что-то нужно, или ты болен, или просто нуждаешься в друге?» — спросил священник с дружеской ноткой в голосе. «Нет, сэр, совсем не это», — начал Марк и замолчал. «Подойди ко мне ближе, мой мальчик, и скажи мне честно, что тебя тяготит? Долг и привилегия служителя Христа — нести слова утешения тем, кто в них нуждается. Можете ли вы сказать мне, — пробормотал Марк с большим усилием, — как грешник может спастись?» «Спаситель есть путь, истина и жизнь. Он — единственная дверь, через которую мы можем войти во спасение. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Праведный верою жив будет». «А что такое вера?» — спросил Марк, набираясь храбрости от внимания, с которым к нему обращались. «Вера — это верить всему, что Библия говорит нам о Господе, Его славе, Его благости, Его смерти за наши грехи. Верить всем обетованиям, данным в Его Слове, доверять Ему, уповать на Него, чтобы Он был нашим прибежищем, и любить того, кто первым возлюбил нас. Есть у тебя Библия, друг мой?» «Да, есть». «А ты читаешь ее?» «Очень часто», — ответил Марк. «Исследуй Писание, ибо они самый верный проводник. Исследуй их с верой и молитвой, и Господь не оставит тебя во тьме. Он наставит тебя своим советом здесь, а потом примет свою славу». В тот день мистер Эвард больше не притрагивался к карандашу. Его набросок лежал на траве. Он посвятил свой час более благородному занятию, достойному ангелов, занятию, которое Сын Божий совершил на земле. Он нашел овечку, заблудившуюся в пустыне, и вел грешника к истине. «Надеюсь, я не заставил вас ждать», — воскликнул Карл, возвращаясь к своему наставнику. «За нами приехала карета из гостиницы. Похоже, будет дождь, и нам надо спешить домой». Мистер Эвард очень заинтересовался Марком. Он спросил его имя и адрес и записал их в свою записную книжку. Священник пообещал, что как только появится возможность, он приедет и встретится с ним снова. «Придерживайся своих добрых намерений», — сказал священник, направляясь к карете в сопровождении Карла. Помни, что праведный будет жить верой. И именно такая вера должна обязательно породить покаяние, любовь и святую жизнь. Мистер Эверт сел в карету, молодой лорд вскочил вслед за ним. Слуга закрыл дверцу, и они поехали. Марк стоял и смотрел вслед великолепному экипажу, убегающему по дороге, пока тот, наконец, не скрылся из виду. «Я очень рад, что видел его, и что он заговорил со мной. Я никогда не забуду того, что он сказал. Да, я буду придерживаться своих добрых намерений. С этого часа я буду пилигримом в небесную страну. Я сразу же войду тесными вратами и пойду узким путем, ведущим к жизни». Глава вторая. После дождя и бури наступил вечер, и дети вернулись домой. Это было грязное, неуютное жилище, совсем не похоже на те красивые крестьянские домики, которые так часто встречаются в милой старой Англии. Увитая плющом веранда, чисто вымытый пол, чайник, весело поющий над веселым огнем, аккуратные ряды тарелок на полке, гравюры на стене и большая Библия в углу. В этом же доме этого ничего не было. Это место было унылым, скорее от безделья и заброшенности, чем от бедности. Дыры в окне были забиты тряпьем. В маленьком дворе перед домом не было ничего, кроме сорняков. Земляной пол выглядел так, словно его никогда не подметали, и все вокруг было в беспорядке. Неопрятного вида женщина в туфлях со стоптанными задниками и с растрепанными волосами, свисавшими над ушами, ставила на стол ужин. За столом сидели четверо детей, занятых ужином, но не настолько, чтобы мешать непрерывному потоку разговоров все время, пока они ели. «Признавайся, Марк», — спросил Джек, — «сколько тебе священник заплатил за то, что ты слушал его целый час?» «Сколько ты у него выудил?» — подхватила Мэгги. «Что, деньги?» — спросила Энн Доули, жадно взглянув на него. Марк положил монету на стол. «Я бы сказал, что ты мог получить больше», — обронил Бен. «Я получил больше, но не деньги». «А что? Продукты, одежду или...» «Не одежду и не пищу, а добрые слова, которые для меня дороже золота». Это заявление было встречено взрывом хохота, который, однако, не смутил Марка. «Послушайте», — сказал он, как только они достаточно успокоились, чтобы расслышать его. «Послушайте, если вы думаете, что все мною сказанное — неправда. Вы заботитесь только о том, что принадлежит этой жизни. Но это не больше, чем свеча перед солнцем или лист по сравнению с лесом. Это несравнимо с жизнью, которая будет потом. Подумайте, где мы будем через 100 лет?» «В могилах, конечно», — усмехнулся Бен. «Это только наше тело, наше бедное, слабое тело. Но душа... Душа, которая думает, надеется и боится, где же она тогда будет?» «Мы не хотим заглядывать так далеко», — заметил Джек. «Но это может быть и не так уж далеко», — воскликнул Марк. «Тысячи детей младше нас умирают. На кладбище есть много-много маленьких могил. Смерть может быть рядом с нами. Возможно, она же приближается. И где тогда будут наши души?» «Я не знаю», — ответила Мэгги. «И не хочу об этом думать». Мать только тяжело вздохнула. «Разве это не здорово?» — продолжал Марк. «Слышать о пути туда, где наши души могут быть счастливы, когда наши тела превратятся в прах. Разве не стоит стремиться в славные небеса, где миллионы и миллионы лет можно провести среди радостей, гораздо больших, чем мы можем себе представить, и все же никогда не приблизиться к концу нашего счастья и славы?» «О, это все фантазии!» — засмеялся Джек. Которые происходят от чтения той книги. «Нет, это не фантазии», — энергично возразил Марк. «Это намного реальнее, чем все, что есть на земле. Здесь все меняется, ни в чем нельзя быть уверенным. Цветы распускаются в один день, увядают на следующий. Солнце светит, и вдруг внезапно наступает мрак. Вы видите человека сильным и здоровым, и вдруг доходят слухи, что его уже нет. Все меняется и исчезает, как сон, когда мы просыпаемся. Но небеса и их существование верны, совершенно верны. Скалы могут быть сдвинуты, но вечность никогда не изменится. Солнце может померкнуть, но там вечный свет. Да, если бы мы могли туда попасть, — вздохнула Энн Долли со слезами на глазах. Сыновья смотрели на нее с удивлением, потому что никогда раньше не слышали, чтобы их мать произносила такие слова. Энтузиазм Марка казался им глупостью и безумием, и они не могли скрыть своего удивления, видя, какое впечатление он произвел на ту, которая была намного старше них. Энн Долли была воспитана в лучших условиях и получила образование, намного превосходившее то положение, в котором она оказалась после замужества. Много лет она была служанкой в почтенных семьях, и хотя теперь все изменилось, ужасно изменилось, она не могла забыть многого из того, что когда-то видела и слышала. Она не была невежественной, хотя и грубой. Именно поэтому ее дети были более умными, чем деревенские дети их возраста. Энн умела хорошо читать, но запас ее книг состоял из нескольких грязных романов. Многие книги были без обложек и порванные. Было бы лучше, если бы она использовала их, чтобы разжечь огонь. Женщина была из тех, кто никогда особенно не интересовался религией, кто не искал Творца в дни своей юности. Но теперь она была несчастна. Жила она с мужем, которого боялась и не могла уважать. Его отсутствие было настоящим облегчением. Она была бедна и вдвойне чувствовала это от того, что когда-то жила в комфорте. Описание Марком мира, счастья и радости затронуло струну в ее сердце, которая долго молчала. «Ты тоже можешь попасть на небеса!» — воскликнул Марк, и глаза его оживленно заблестели. «О, матушка, мы оба будем пилигримами, вместе будем преодолевать трудности на узком пути и будем счастливы во веки веков!» Трое младших детей, не имевших интереса к подобным разговорам, покончив с едой, прокрались в заднюю комнату, чтобы поиграть в азартную игру, которой они научились от своего отца. Энн села у камина напротив Марка. Выражение ее лица было более мягким, чем обычно. Откинув волосы со лба и опираясь на руку, она прислушалась к его словам. «Я скажу тебе, матушка, то, что сказал мне священник. Жаль, что я не смог запомнить каждое его слово. Он сказал, что Бог будет наставлять нас здесь, а потом примет нас в свою славу. И он рассказывал мне о той ослепительной бесконечной славе. О, матушка, какой жалкой и темной кажется эта земля, когда мы думаем о грядущем блаженстве». «Но это блаженство, возможно, не для нас», — сказала Энн. «Он сказал, что это для тех, кто имеет веру, кто верит в Господа Иисуса Христа». «Я верю», — вздохнула женщина. «Я никогда не сомневалась в Библии. Я даже читала ее, когда была ребенком». «Матушка, теперь мы будем вместе читать мою». «А что еще сказал тебе священник?» «Он сказал мне, что вера, которая приведет нас на небеса, непременно произведет...» Марк замолчал, чтобы точно вспомнить слова. «Покаяние, любовь и святую жизнь». «Святую жизнь», — медленно произнесла Энн. Она мгновенно вспомнила о многих вещах, которые не следовало бы делать, о привычках, с которыми трудно расстаться, как с правой рукой или с правым глазом. Святость казалась ей чем-то таким же недоступным, как луна, которая медленно поднималась в облачном небе. С мрачной улыбкой она сложила руки и сказала: «Если это необходимо, мы можем оставить все эти прекрасные надежды тем, у кого есть хоть какой-то шанс достичь желаемого». «Этот путь не закрыт для нас». «А я говорю тебе, что закрыт», — с раздражением проговорила женщина. Слабый проблеск надежды, зародившийся в ее душе, уступил место угрюмому отчаянию. «Чтобы быть святым, человек должен быть правдивым и честным. А мы находимся в ситуации, когда мы не можем быть правдивыми и не можем быть честными, а потому не можем служить Богу. Это очень хорошо для богатых и счастливых. Их узкий путь может быть усыпан цветами, но для нас он закрыт и закрыт навсегда». Она в отчаянии стиснула руки. «Но, матушка, больше мне ничего не говори», — сказала она, поднимаясь со своего места. «Неужели ты думаешь, что твой отец согласится иметь святую жену или сына? Мы зашли слишком далеко и не можем повернуть назад. Мы не можем, как дети, начать жить заново. Никогда больше не говори со мной об этом». С этими словами Энн вышла из комнаты и оказалась еще дальше от тесных врат, ведущих в жизнь, полной решимости продолжать свою нечестивую жизнь. Сердце Марка сжалось. В самом начале пути юного пилигрима постигло разочарование. Страх, сомнения и трудности окружили его, и надежда была лишь тусклым далеким светом. Мальчик чувствовал себя одиноким. Более одиноким среди своих нечестивых родственников, чем если бы он оказался в этом мире один. Он посмотрел на чистую бледную луну. Темные облака проплывали по небу. Иногда казалось, что они заслоняют ее от него. Затем слабый туманный свет снова появлялся из-за них. Появлялся тонкий, блестящий ободок, и, наконец, полный шар сиял во славе, заставляя даже облака казаться яркими. Облака гоняются друг за другом и толпятся вокруг луны, словно хотят преградить ей путь, — подумал Марк. Они подобны испытаниям, которые окружают меня сейчас. Но луна мужественно продолжает свой путь через все, и я последую ее примеру. Я не буду отчаиваться. Глава третья. В Холлиби наступило ясное утро. За ночь буря утихла, и не осталось ничего, что указывало бы на то, что она была. Воздух был свежим, небо ясным, и лишь тяжелые капли дождя на траве искрились на солнце. Юный пилигрим сидел под деревом, жуя корку хлеба, служившую ему завтраком, и размышлял о событиях прошедшего дня. Тем временем фермер Джойс ехал по дороге верхом на тяжелом коне, которого часто запрягали в плуг, и, поравнявшись с мальчиком, остановился. «Слушай, Марк Доули», — сказал он громким, бодрым голосом, — «ты именно тот парень, которого я искал». «Я вам нужен?» — спросил Марк, поднимая глаза. «Ты знаком с мистером Эвардом?» — спросил фермер, и, заметив, что Марк покачал головой, продолжал. «Вчера он говорил мне о тебе. Это священник, высокий, сутулый человек, учитель лорда Фонтанера». «О да», — обрадовался Марк, вскакивая на ноги. «Я не знал его имени. А что он мог говорить обо мне?» «Вчера, возвращаясь домой, он заехал ко мне на ферму и спросил, не знаю ли я парня по имени Марк Доули и что он из себя представляет. Я ему сказал», — продолжал фермер с широкой улыбкой на веселом лице, «что я ничего не имею против этого мальчика, но он из очень плохой семьи». «И что он ответил?» — взволнованно спросил Марк. «О, много чего. Я даже не могу всего повторить. Он говорил о том, как избавить тебя от искушения и направить на честный путь. В результате я согласился дать тебе шанс и нанять тебя для ухода за моими овцами, чтобы посмотреть, можно ли сделать из тебя что-нибудь приличное». «Как хорошо с его стороны! Как он добр!» — воскликнул Марк. «Похоже, ты нашел его слабое место, юный плутишка. Вы с ним говорили о благочестии, покаянии и желании попасть на небеса. Но я дам тебе один совет. Дружище, он лучше, чем 20 проповедей. Посмотри, я процветаю, преуспеваю и пользуюсь большим уважением, хотя и не должен этого говорить. Я никогда в жизни не причинил зла ни одному человеку. Если ты хочешь быть таким же, то запомни, что я говорю. Соблюдай заповеди, исполняй свой долг, работай усердно, не оставайся должником и держись подальше от пивной лавки. Будь уверен, что тогда ты будешь счастлив и в конце концов попадешь на небо». «Мистер Эвард сказал, что верой...» «Вера?» — воскликнул фермер с усмешкой. «Не утруждай себя вещами, которых ты не можешь понять. Все это очень хорошо для такого пастора, как он, весьма достойного человека, но со многими странными и причудливыми представлениями. Моя религия очень простая и устраивает такого простого человека, как я. Я делаю то, что правильно, и я ожидаю получить награду. Я иду прямым, честным, трудолюбивым путем и чувствую себя в большей безопасности, чем могут сделать любые разговоры и лицемерие. А теперь, Марк Доули, запомни все, что ты слышал, и приходи ко мне на ферму часа через два. Я надеюсь, что у тебя будет что рассказать пастору. Молодой лорд, кажется, тоже проявлял к тебе большой интерес». «В самом деле?» — удивленно проговорил Марк. «Да, довольно странно. С таким богатством, как у него, можно было бы подумать, что у него есть о чем поразмыслить, кроме нищего мальчика. Ведь у него столько же тысяч в год, сколько снопов на этом поле. У него была великолепная карета и лошади. Карета Да у него могло быть и 10. Говорят, у него самое прекрасное поместье в графстве Йорк. Но я не могу сидеть здесь и весь день бездельничать, — прибавил фермер. — Приходи ко мне, как я сказал, и помни все, что ты сегодня слышал. Я обещал устроить тебе испытание. Но даю тебе слово, мой мальчик. Если я застукаю тебя за каким-нибудь из твоих прежних занятий, ты немедленно покинешь мою службу. Итак, как гласит старая добрая пословица, за честное обхождение, доверие и уважение. С этими словами он ударил своего коня кнутом, который держал в руке, и поскакал медленно тяжелой рысцой. «В его словах есть большой смысл», — подумал Марк, направляясь к дому Энн, чтобы сообщить ей о своей новой работе. Соблюдать заповеди, усердно трудиться, держаться подальше от пивной лавки, и в конце концов попадешь на небо. В любом случае, это очень простые указания, и с этого часа я буду им следовать. Некоторые из моих трудностей, кажется, рассеиваются. Наблюдая за овцами в течение всего дня, я буду избавлен от многих искушений. Я буду меньше общаться с моими братьями, буду честно зарабатывать себе на хлеб, и у меня будет достаточно времени для размышлений. Соблюдать заповеди. Дай-ка подумать, какие? И он перебрал в уме 10 заповедей, которые читал в Библии. Я думаю, что мне удастся сохранить их очень просто. Но в Слове Божьем есть еще слова, которые я только что вспомнил. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Как я могу любить тех, кто ненавидит меня? Это просто невозможно. Я не думаю, что кому-то это удается. Первое, что бросилось в глаза Марку, когда он вошел в дом, обратило в бегство все его благие намерения. Джек и Бен сидели на полу, занятые починкой маленькой сломанной коробки. Так как им нужна была крышка, они сорвали обложку с его Библии, а книгу бросили под стол. Марк бросился вперед с проклятием. «Увы!» Его губы слишком давно привыкли к подобным выражениям, чтобы привычка пользоваться ими могла быть легко нарушена. Обычно он не ругался, кроме тех случаев, когда его застигали врасплох, как в данном случае. Он схватил сначала обложку, потом книгу и с негодованием, вспыхнувшим в его глазах, крикнул. «Я научу вас, как обращаться с моей Библией!» «Твоя Библия!» — воскликнул Бен с издевательским смешком. «Марк считает, что нет ничего плохого в том, чтобы украсть книгу, но ужасно нечестиво срывать с нее обложку». «Ах, вот чему учил его священник!» — воскликнул Джек. Вне себя от ярости Марк ударил его. «Ах, так вот ты какой!» — скричал Джек. Прыгнув, как кошка, он нанес удар посильнее. Он был немногим младше Марка, но гораздо сильнее его, так что свободно мог соперничать с ним в борьбе. Мальчишки вступили в ожесточенную схватку, а Бен сидел, глядя на эту борьбу, смеялся, свистел, хлопал в ладоши и кричал Джеку. «Дай ему как следует!» «Что это вы затеяли, негодные мальчишки?» — воскликнула Энн, выбегая из комнаты на шум драки. Джек всегда был ее любимчиком, и, не разбираясь, кто права, кто виноват, она схватила Марка за волосы, резко отбросила назад и, ударив его кулаком, закричала. «Убирайся отсюда, бессовестный трус! Дерешься с мальчиком младше себя!» «Ты всегда на его стороне, но он еще покажет тебе!» — воскликнул Марк, в слепой ярости забыв обо всем на свете. «Он гораздо лучше тебя, со всем твоим лицемерием!» — крикнула Энн. Эти слова мгновенно привели Марка в себя. Что он наделал? Что он там наговорил? «Он пилигрим на небеса, он слуга Божий!» С горечью более мучительной, чем любая обида, которую причинили ему, он взял Библию, брошенную во время борьбы, и вышел из хижины, не произнося ни слова. Сидя на лугу с овцами, Марк думал, и размышления его были мучительными. «Соблюдать заповеди!» — печально пробормотал он себе под нос. «Сколько из них я нарушил за 5 минут? Я произнес имя Господа напрасно. Страшный грех. Написано «не клянись». Я не почитал свою мать, а говорил с ней дерзко. Я нарушил 6-ю заповедь, возненавидев своего брата. Я ударил его. Мне казалось, что я мог бы сбить его с ног и растоптать. Как я могу достичь неба, соблюдая заповеди? С таким же успехом, взобравшись на дерево, я мог бы добраться до облаков. Но я пока не буду сдаваться и попробую еще. Здесь нет никого, кто мог бы провоцировать меня и искушать. По крайней мере, я смогу быть праведным, когда один. Марк долго сидел, читал Библию, чинил ее как мог и думал о мистере Эварде и его словах. Вскоре его мысли обратились к лорду Фонтонеру, белокурому мальчику, обладавшему таким богатством и оказавшемуся в положении, столь непохожем на его собственное. «Должно быть, он счастливый мальчик», — думал Марк. «Еды достаточно, каждая потребность удовлетворяется. Он не знает, что значит пожелать чего-нибудь и тут же не получить это. Он, наверное, вне искушения, всегда под присмотром этого доброго, святого человека, который, я уверен, никогда не скажет грубого слова, но всегда будет вести его правильно. Жаль, что в мире существуют такие различия, и хорошие вещи разделены так неравномерно. Если бы у меня была только одна четверть его богатства, он, без сомнения, мог бы обойтись без нее и даже не чувствовать потери». Не думая о том, что делает, Марк перевернул лист Библии, лежавший раскрытый у него на коленях. «Не пожалуйста».

искушение совсем выбросить из головы мысли о небе, потому что он чувствовал, что закон слишком свят, чтобы его можно было исполнить. Но в то же время, страшась наказания за его нарушение, Марк попытался обратить свое внимание на другие вещи. Он смотрел, как пасутся овцы, срывал полевые цветы, рассматривал их и развлекался как мог. День был очень жаркий, в поле почти не было тени. Марку стало жарко и захотелось пить. Во рту все пересохло, и ему хотелось, чтобы по лугу бежал ручей. С одной стороны поля была каменная стена, отделявшая его от сада, принадлежащего фермеру Джосу. Наверху стены рос дикий плющ, и Марк, особенно любивший цветы, стал придумывать способ добраться до него. Неподалеку от этого места росло небольшое деревцо, и он надеялся, что, взобравшись на него и перебравшись на стену, ему удастся достать цветок. Сделать это было нелегко, но Марку нравились трудности такого рода, да и сейчас это казалось ему приятнее, чем думать. После одной или двух неудачных попыток мальчик наконец оказался на стене, но цветок, до которого он мог теперь свободно дотянуться, был забыт. С высокой стены он смотрел на сад внизу, с его длинными рядами ровных и пышных фруктовых кустов, грядками лука, рядами бобов, широкими грядками картофеля. Все говорило об аккуратности и порядке. Но что больше всего привлекло внимание мальчика, так это великолепное персиковое дерево, растущее прямо под ним. Его ветви были полны богатых, соблазнительных плодов. Один большой персик, густо красный, от пушистого покрова которого он казался таким спелым, что можно было только удивляться, как он не свалился с ветки под собственной тяжестью. Он висел как раз в пределах досягаемости его руки. При виде этого восхитительного плода Марк почувствовал нестерпимую жажду. Ему нужно было отвернуться и спрыгнуть со стены. Но он медлил и разглядывал его, а затем протянул руку, чтобы сорвать. Его решение и рвение пилигрима, казалось, были забыты. Неужели их способно победить столь мало искушений? Однако не следует забывать о недостатках воспитания Марка. Он вырос среди тех, для кого ограбление фруктового сада было скорее развлечением, чем грехом. Его первый пыл к добродетели был охлажден неудачей. Кто из тех, кто тщетно пытался сделать что-то, как он, не зная действия этого холода? Неуверенной рукой Марк сорвал спелый персик. Он не помнил, что это был тот же самый грех, который когда-то поверг в нищету всю землю. Что именно соблазн запретного плода принес в мир грех и смерть? Он поднес его ко рту, когда внезапный крик с поля чуть не сбросил его со стены. «Вот ты где, воришка! Уже принялся за дело! Ограбить меня в первый же день? Спускайся сейчас же, или я стащу тебя на землю и отомщу!» — гремел сердитый голос фермера. Марк спрыгнул вниз гораздо быстрее, чем забрался туда, и стоял перед своим хозяином с покрасневшим лицом, слишком пристыженный, чтобы поднять глаза. «Убирайся отсюда!» — продолжал фермер. «Лицемер и мошенник! И не вздумай оправдываться! Ты не останешься у меня ни на один час! По тебе тюрьма плачет!» Молча, с тяжелым сердцем, Марк отвернулся от него и пошел в страшном отчаянии. С каким лицом он вернется в свой дом, чтобы встретить издевательства и насмешки, которые он вполне заслужил? Какой позор он нанес своей вере? Как будут торжествовать его братья, узнав о его падении? Добрый и жалостливый священник сочтет его лицемером и разочаруется в нем. Думы его были очень горькими. Вся его твердая решимость рассыпалась, как перегоревшая нить, и надежды на достижение неба растаяли. Глава 4. Божий подарок милости. «Что огорчает тебя, мой юный друг? Случилось что-нибудь ужасное?» — послышался ласковый голос, и чья-то рука мягко легла на плечо Марка. Закрыв лицо руками, он лежал на траве среди развалин старого аббатства, в то время как короткие судорожные рыдания сотрясали его тело. «О, сэр!» — воскликнул Марк, узнав мистера Эверда. «Расскажи мне о причине твоего горя», — сказал священник, усаживаясь на большой камень рядом с ним. —

«Перестань, не бойся меня!» Марк поднялся, но отвернул пылающее лицо. Ему было стыдно смотреть на своего спутника. «Садись», — сказал мистер Эверт, видя явное замешательство и смущение мальчика. «Может быть, ты еще не знаешь, что я старался помочь тебе и договорился с фермером Джойс, чтобы он взял тебя на работу?» «Я уже был там и все потерял», — уныло ответил Марк. «В самом деле? Мне жаль, что так произошло. Я надеюсь, что не твоя вина, что он не взял тебя». «Я украл его персик», — сказал Марк, решив ничего не скрывать от своего благодетеля. «Он прогнал меня и назвал лицемером. Я очень плохой», — продолжал мальчик взволнованным тоном. «Никто, кроме меня, не знает, насколько я плохой. Но я не лицемер. Я не лицемер». «Боже упаси! Но как же все это случилось?» — спросил мистер Эверт. «Мне захотелось пить. Я соблазнился и сорвал его. Я нарушил все свои решения, и теперь он прогнал меня, и вы будете презирать меня, а чистый святой Бог отвергнет меня. Я никогда не смогу быть достойным неба». «Неужели ты думал, что когда-нибудь будешь достоин неба?» — спросил священник и замолчал, ожидая ответа. Так как Марк молчал, он продолжил. «Ни ты, ни я, ни самый святой человек, который когда-либо жил, никто не достоин Царства Небесного, кроме одного, который был не только человеком, но Богом». Марк смотрел на него в молчаливом изумлении. «Мы все грешники, Марк, все виновны. Не проходит и дня, чтобы наши действия и наши слова или наши мысли не лишили бы нас всех прав на вечную жизнь. В Библии написано: нет делающего добро, нет ни одного. Каждая живая душа осквернена грехом». «Как это возможно?» — спросил Марк, который смотрел на говорившего, как на человека, стоящего выше всякого соблазна или порока. «С тех пор, как Адам, наш первый родитель, согрешил и пал, все его дети рождаются в этом мире с природой, испорченной и склонной ко злу. Как всякий предмет, поднятый из земли, если его не поддерживать, падает на землю, так и мы, без Божьей благодати, естественно, впадаем в грех». «Тогда, значит, никто не пойдет на небо?» — спросил Марк. «Благословен Бог! Милосердие его нашло средство, с помощью которого даже грешники могут быть спасены. Грех — это бремя, которое давит нас и мешает нам подняться к славе. Господь Иисус пришел с небес, чтобы освободить нас от греха, снять с нас наше бремя и взять его на себя. Таким образом, через него мы имеем надежду на спасение». «Жаль, что я не понимаю этого», — сказал Марк. «Я расскажу тебе, что случилось с моим другом, и это поможет тебе понять наше отношение к Богу, а также причину надежды, которая есть в нас. Несколько лет назад я отправился с одним богатым дворянином навестить тюрьму. С тех пор в тюрьмах было сделано много улучшений, но в то же время они были самыми страшными обиталищами. В одной сырой маленькой темной камере свет едва пробивался сквозь узкую решетку, чтобы показать ужасы этого места. Влага стекала по зеленым заплесневелым стенам, а воздух был тяжелым и нездоровым. В этой жалкой берлоге мы нашли несчастного узника, который был заключен там в течение многих томительных лет. Его бросили туда за долг, который он не мог выплатить, и у него не было никакой надежды когда-либо освободиться. Видишь ли ты в этом человеке сходство с собой? Посмотри на грех, как на долг, тяжелый долг, который ты должен вернуть. Разве ты не чувствуешь, что у тебя нет силы заплатить его?» «Никакой?» — ответил Марк. «Никакой возможности». «У меня было желание помочь бедняге», — продолжал мистер Эверт. «Но у меня не было таких средств. У меня было не больше возможностей освободить его из тюрьмы, чем освободить тебя от бремени твоего греха». «Но богатый дворянин», — произнес Марк. «У него была возможность и желание. Он сразу же заплатил долг, и пленник стал свободным. Я никогда не забуду восторженного крика бедняги, когда тяжелая, обитая железом дверь распахнулась, и он снова вышел на яркий солнечный свет». «А что с ним стало потом?» — спросил мальчик.
Он поступил на службу к своему великодушному благодетелю и стал самым верным, самым преданным слугой. Он оставался там до самой смерти. Ему казалось, что он никогда не сможет сделать достаточно для того, кто вернул ему свободу. «Где же друг, который бы заплатил мой долг?» — вздохнул Марк. «Он уже оплачен», — ответил священник. «Оплачен? Когда и кем?» «Все было оплачено, когда Спаситель умер на кресте. Долг был уплачен вечным Сыном Божьим. Он вошел для нас в темницу этого мира и заплатил наш долг своей драгоценной кровью. Он открыл врата вечной жизни. Благодаря его заслугам мы прощены и спасены, если у нас есть вера, истинная вера в нашего Спасителя». «Это чудесно!» — задумчиво произнес Марк, все еще не понимая, о чем идет речь. «И эта вера должна породить святую жизнь. И вот здесь я ошибся. Я думал, что люди спасаются, потому что они святые». «Они святы, потому что они спасены. Здесь, несомненно, была твоя ошибка. Бедный должник был освобожден не потому, что служил своему благодетелю, но служил потому, что был освобожден. Дерево живет не потому, что у него есть плоды, какими бы обильными они ни были, но оно приносит плоды потому, что у него есть жизнь, а добрые дела — это плоды нашей веры. Мы спасены независимо от того, святы мы или нет. В Писании сказано, чтобы мы имели святость, без которой никто не увидит Господа. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. «Но я чувствую, что не могу быть святым», — в отчаянии произнес Марк. «Сегодня я старался идти прямо по узкому пути послушания Богу. Очень старался, но у меня ничего не вышло. Все мои старания ни к чему не привели». «Ты узнал свою собственную слабость, мой мальчик. В будущем ты меньше будешь надеяться на свои решения. Бог обернет зло в добро. А теперь позволь задать тебе один вопрос, Марк. Когда ты решил стать пилигримом и отправиться в небесный город, просил ли ты о помощи и руководстве Божьего Духа?» Унылым голосом Марк ответил: «Нет». «И ты еще удивляешься, что потерпел неудачу? На успех можно было и не рассчитывать. С таким же успехом ты мог бы искать спелые плоды там, где никогда не светит солнце, или зеленую траву там, где никогда не падает роса. Паруса не надуваются, а судно не движется там, где нет движения воздуха. Солнце, роса и ветер посылаются Богом, так же, как и Святой Дух, без которого невозможно ему угодить». «Как же я могу иметь Духа Святого?» — спросил Марк. «Проси об этом, не сомневайся, и он будет тебе послан, ибо таково обетование Господа. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. А что для меня будет делать Дух? Укрепить тебя, умножить твое мужество и веру, сделать твое сердце чистым и святым. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Имея их, ты будешь богат и сможешь радостно продолжать свой путь в царство своего Небесного Отца». «Но как же мне молиться?» — возразил Марк. «Я бедный, несчастный грешник. Могу ли я обратиться к Всевышнему Богу?» Когда Спаситель жил на земле, вокруг него собирались толпы народа. Бедный и больной прокаженный пал к его ногам, и он не прогнал его, хотя тот и был нечист. Матери приводили Господу своих детей, и он не отсылал их из-за того, что они были немощны. Разбойник просил милости на кресте, и он не отверг его, хотя он был грешником. Тот же кроткий Спаситель, который слушал их, готов слушать и тебя. Тот же милосердный Господь, который удовлетворил их молитвы, готов ответить и тебе. Излей ему все свое сердце, скажи ему как другу о своих нуждах, о своей слабости, о своем горе, и ты убедишься, что все это не напрасно. На несколько минут воцарилось молчание, в течение которого Марк глубоко и серьезно размышлял. Священник тихо молился, прося благословения на произнесенные им слова. Затем, поднявшись со своего места, он сказал: «Я не теряю надежды, Марк, найти для тебя место.
Хотя, конечно, после того, что произошло, мне будет труднее это сделать. И еще одно слово, прежде чем мы расстанемся. Теперь ты стоишь перед вратами милосердия, беспомощный, обремененный, но не безнадежный грешник. Есть тот, кто готов, кто желает открыть тебе их, если ты постучишь искренней, смиренной молитвой. Ступай без промедления. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Марк смотрел на удаляющуюся фигуру священника с сердцем слишком переполненным, чтобы выразить благодарность. Как только мистер Эверт скрылся из виду, мальчик снова бросился на траву, но уже не в отчаянии. Марк пытался осознать истину, что он действительно находится в присутствии Спасителя, о котором слышал. Те же самые глаза, которые со страданием взирали на раскаявшегося разбойника, теперь смотрели на него. Мальчик искренне молился о прощении, о благодати, о Духе Божьем. Он поднялся с чувством утешения и облегчения, хотя бремя, лежавшее на его сердце, еще не было снято. Он верил, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Он постучал в тесные врата, дающие вход в жизнь, и милость открыла их.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе.

Псалом 122. Песнь восхождения. К Тебе возвожу очи мои, живущий на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых.

Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею нашою, прошли бы над душею нашою воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ Тамары Резниковой «Сочинение». Прозвучит третья часть этого рассказа.
1: Только Лидия была для нее по-прежнему близким человеком. Всю себя Вика стала отдавать учебе и работе в библиотеке. Одевалась и причесывалась она скромно, не привлекая к себе внимания. Косметикой она тоже не пользовалась и не обращала на парней никакого внимания. Друзей, подруг, кроме Лидии, у нее не было. Господь дал мудрости этой молодой христианке показать собой его святую, бескорыстную любовь, молиться о Вике постоянно и не оставлять в беде несчастную, несмотря на то, что та не хотела даже слышать о Христе, церкви и жизни верующих. В Лидии Вика видела чистоту, честность и бескорыстность. Ей одной она верила и доверяла. Только о Тимофее они никогда не разговаривали. Это была запретная тема. Вика знала, что он уехал. И уехал из-за любви к ней. Но, несмотря на ненависть и боль, все же продолжала его любить. И иногда, рыдая бессонными ночами, желала ему смерти. Отец ее спился окончательно, бродяжничая со своими дружками, бомжами и алкоголиками. Много раз Вика с Лидией уговаривали его вернуться к нормальной жизни. Он соглашался, приходил домой, и когда дочери не было дома, забирал деньги и выносил все, что можно было вынести, чтобы продать. Когда Вика поменяла дверной замок, он стал приходить к ней в библиотеку, выпрашивая деньги. И Вика никогда не давала отцу денег, которых ей самой едва хватало на жизнь и платежи, за что получала от него грубые оскорбления и упреки. Коллеги делали вид, что ничего не слышат, но бедная девушка не знала, куда девать глаза от стыда за своего отца. Как-то его сильно избитого и полузамерзшего увидели прохожие и вызвали скорую помощь. Он лежал на снегу возле старого и почти разрушенного заброшенного дома. Скончался он на следующий день в больнице от сильных побоев и переохлаждения. Деньги на похороны принесла Лидия. Она же все и организовала со своими младшими братьями. Вика не плакала. Она просто молча сидела с сухими глазами и смотрела часами в одну точку. Верная подруга, как всегда, была рядом, поддерживая и помогая во всем.

Пришло время, Лидия вышла замуж и переехала с мужем в соседний город. Перед отъездом она пришла попрощаться с Викой, еле сдерживая слезы. Вика старалась быть спокойной, но это плохо у нее получалось. «Я желаю тебе счастья», — со слезами говорила она, прощаясь с Лидией. «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала. Пусть твой Бог наградит тебя за это». Лидия обрадовалась, что Вика впервые за последние годы вспомнила о Боге и, обняв ее, сказала: «Викуля, дорогая, мне очень жаль расставаться с тобой. Я буду тебе звонить и писать. Обещай мне делать то же. Мы с мужем будем молиться о тебе. И еще, Вика, запомни, Иисуса по-прежнему интересует твоя душа, ведь Он так любит тебя». Вика отвела взгляд в сторону, и по щекам ее скатились крупные слезы.

После окончания института Вика стала работать в родной школе, где училась она сама и где преподавала ее мама и бабушка. Письма от Лидии приходили регулярно. У нее уже было трое детей. Вика навещала ее каждый год во время летних каникул в школе, но долго находиться в общении с верующими ей было тяжело. Лидия и ее муж всегда приветливо принимали ее и относились к ней как к родному человеку, стараясь больше сосредоточиться на том, что их сближало с Викой, а не заострять внимание на том, что их разделяло. Они понимали все и терпеливо, молитвенно ждали. Вика знала, что они ее любят, и в благодарность с удовольствием нянчилась с их детьми, учила их правильно выговаривать новые слова, складывать в нужном порядке кубики с буквами и ходила с ними гулять. О замужестве она не думала, боясь даже представить себя женой кого-то другого, кроме Тимофея, в душе понимая, что надежды на это почти нет. Но это маленькое «почти» теплилось где-то в уголке ее сердца. Однажды, когда Вика в очередной раз гостила у Лидии, ей на глаза попался семейный альбом подруги. Листая его, она вдруг увидела фотографию Тимофея. Он стоял с грустной улыбкой рядом с молодой симпатичной женщиной и держал на руках девочку лет 5. Знакомая боль захлестнула Вику, и она, не сдержавшись, зарыдала. К любви и ненависти прибавилась еще и ревность. Где-то в глубине души она все же надеялась встретиться с ним когда-нибудь, хоть разум подсказывал иное. Все эти долгие годы сердце ныло, не соглашаясь с разумом, сберегая слабую надежду. Теперь эта надежда была для нее потеряна. Лидия услышала из кухни рыдания Вики и, бросив все, прибежала выяснить, в чем дело. Увидев раскрытый альбом с фотографией брата и его семьи, она сразу все поняла, ругая себя, что не убрала из альбома эту фотографию, как прятала и другие фотографии Тимофея все эти годы перед летними отпусками Вики. «Почему ты не говорила мне, что он женился и что у него есть дочь?» С незаслуженным упреком в адрес Лидии спросила Вика. «Ты никогда не спрашивала, а я не хотела причинять тебе боль. Я знаю, Викуля, что ты до сих пор его любишь и замуж поэтому не выходишь. Тима женился 6 лет назад, но я никогда не рассказывала тебе о его страданиях. Он любил тебя так же сильно, как и страдал потом. Любил так сильно, что отказался от меня». В голосе Вики было столько боли, что Лидия заплакала вместе с ней. «Разве возможно было любить больше, чем я любила его? Ты ведь все помнишь, Лида. Он растоптал мою любовь. Он наступил на мое сердце и вытер об него свои ноги. Нет-нет, дорогая!» – плакала Лидия, обнимая Вику. «Как мне жаль, что ты так и не поняла ничего. Когда-нибудь Бог откроет тебе это, и ты увидишь свою любовь в сравнении с любовью Иисуса. Ты ведь могла быть счастлива с Тимой и с Господом, но жизнь не идет по расписанию. Знаешь, Вика, Тима очень страдал и говорил, что никогда не женится ни на ком, а будет молиться и ждать, когда Бог просветит твое сердце своим святым светом. Мы все удивились, когда он позвонил и сказал, что собирается жениться.
на своей свадьбе и до нее он не выглядел счастливым. И я отговаривала его от этой женитьбы без любви. Но он сказал, что это его единственный способ забыть тебя. «Ну и что? Забыл?» Не успокаивалась Вика, разглядывая на фотографии жену Тимофея. «Зачем ворошить прошлое, Викуля? Прошло столько лет, а тебе до сих пор больно. Бедная ты моя! Пойдем чайку попьем, дорогая!» Пыталась Лидия отвлечь Вику от неприятного разговора. «Расскажи, как он живет? И счастлив ли в браке? Я не буду плакать, честное слово!» Вика умоляюще смотрела на Лидию. «Живет, как и все, но я не думаю, что он счастлив», — коротко бросила Лидия и снова убежала на кухню готовить ужин. Она никогда никому не лгала, но рассказывать правду о несчастливой семейной жизни брата не могла. Разве можно было поведать Вике о том, что он женился на дочери служителя, едва ее зная, надеясь на то, что Людмила – член местной церкви и возрожденное Дитя Божье, и что она поможет ему забыть первую любовь. Для него на то время это было главное. На новую любовь в своей жизни ее брат уже не надеялся, так как Вика по-прежнему владела его сердцем. После свадьбы он стал замечать, что жену влечет все то, чем живут интересуются мирские, живущие без Бога люди. За время их трехмесячного общения, со дня знакомства и до дня свадьбы, Тимофей не замечал ничего такого, а может, просто и не хотел замечать. Родители его будущей жены знали эти пороки в своей дочери и были очень рады быстрее отдать ее замуж за нового, появившегося в их церкви симпатичного и серьезного парня. Нашлись люди, которые помогли им в этом. Сначала Тимофей пытался мирно и терпеливо беседовать с женой, советовался с ее родителями, которых очень уважал, требовал, чтобы она скромнее и приличнее одевалась, но ничего не помогало. Через год родилась дочь, но радости в его семье не прибавилось. Людмила ни во что ставила его просьбы и только упрекала, что он мало зарабатывает. Страсть к красивой и богатой жизни, которая с детства была закрыта для дочери верующих, богобоязненных родителей, стала для нее смыслом жизни. Проповедовать Тимофей перестал, так как считал, что не имеет на это никакого права. Людмила могла пойти, куда ей вздумается, не ставя в известность мужа. Тимофей, возвращаясь с работы, часто заставал в своем доме тещу, которая смотрела за маленькой внучкой, убирала, стирала и готовила. На вопрос зятя, где Людмила, бедная женщина отводила глаза, смахивая слезы. Так шел год за годом. Детей у них больше не было. Теперь, когда Виктория знала, что Тимофей женат и имеет дочь, у нее как будто начался второй период в жизни, в котором что-то оборвалось и образовалась пустота. Еще с большим рвением стала отдавать она себя любимой работе, неся чужим детям в своем добром сердце нерастраченную любовь и внимание. Ученики отвечали ей взаимностью. О Тимофее она думала по ночам, вытирая слезы. Ей самой было непонятно, почему она не может забыть его. Даже когда она узнала, что у него есть семья, она не могла себя заставить ответить взаимностью некоторым молодым мужчинам, предлагавшим ей общение и замужество. Со временем
Виктория свыклась с тем, что будет всегда одна, и не хотела ничего менять в своей жизни. У Лидии она больше ничего не спрашивала о Тимофее, даже когда гостила у нее во время летних каникул, занимаясь с ее детьми, которых очень любила. Свое 30-летие Вика отметила в доме подруги с ее мужем и детьми, которые молились всей семьей о спасении ее души. Вика плакала, но говорить о Боге по-прежнему не хотела и молча, как и раньше, вытирала слезы. Но возвращалась она всегда от них бодрой и полной сил для нового учебного года. Шло время, и за глаза коллеги стали называть Викторию Борисовну старой девой.

Начало нового учебного года вносило в ее жизнь радостную и волнующую суматоху. Как всегда, Виктория Борисовна любила заранее все подготовить и проверить. Готовясь к занятиям, она с волнующим удивлением обнаружила знакомую фамилию в списке учеников 6 Б-класса, где она должна была быть классным руководителем. Рядом с этой фамилией стояло красивое имя Дарья. Застучало в висках, и старой болью заныло сердце. Она была уверена, что эта ученица – дочь Тимофея. Совпадал возраст и имя. Неужели он вернулся с семьей в родной город? Да, невесело ей будет встречаться с родителями этой девочки. И почему она попала именно в ее класс? Ведь в школе 3 6-х класса. На следующий день, 1 сентября, на школьной линейке, посвященной началу учебного года, Виктория Борисовна в группе учеников 6 Б увидела новенькую. Она узнала ее сразу. Поразительное сходство с отцом, особенно глаза и улыбка, вызывали чувство ненависти и неприязни ни в чем не повинной девочки, которая ничего не подозревала и оказалась вежливой и старательной ученицей, не по возрасту серьезной и мудрой. Одноклассники знали, что она верующая, и некоторые мальчишки дразнили Дашу баптисткой. Девочка очень хорошо училась и была готова выполнять любое поручение Виктории Борисовны, которую уважала. Но, в общем, дети относились к ней хорошо, так как в классе вообще была дружелюбная атмосфера благодаря классному руководителю. На родительские собрания вместо родителей Даши всегда приходила бабушка, мать Тимофея. Виктория Борисовна старалась общаться с ней вежливо, так же, как и с другими родителями, ничем не выдавая свою боль. Она преднамеренно никогда не спрашивала Дашу о ее семье, но слышала, как дети говорили, что у ее родителей большие проблемы. Разные вопросы, на которые не было ответов, гнездились в сердце Виктории Борисовны. Но она находила в себе силы никогда не спрашивать у Лидии о семейной жизни ее брата. Все шло своим чередом. Шли годы, но Виктория Борисовна так и не смогла побороть в себе унизительное чувство неприязни к своей ученице, которая, даже не подозревая об этом, внимательно слушая на уроках любимую учительницу и огорчаясь, что не может учиться по русскому языку и литературе на пятерке, как по другим предметам, чтобы радовать Викторию Борисовну знаниями, которые получала от нее.

Давно закончился весенний ночной дождь. Виктория Борисовна устало посмотрела на часы. Стрелки показывали половину первого ночи. От вновь пережитых воспоминаний закололо сердце и стало опять тревожно на душе. Сколько лет эта мука не оставляет ее? Сколько лет образ Тимофея вызывал в ней боль, никогда не заживающей раны? Как ей хотелось освободиться от этого тяжелого груза и не носить в себе все эти 20 лет постоянную боль, похожую на зубную, но только в сердце. Впереди бессонная ночь, долгие часы до рассвета и новый день, который обрадует ее юными улыбками и озорными глазами ее учеников, которые действуют на одинокую учительницу так благотворно. Ей было жаль расставаться с 10-м Б. За эти годы она привязалась к ребятам всем сердцем. Впереди еще 2 недели занятий и выпускные экзамены. Потом каникулы, и новый 6-й Б войдет в ее жизнь. Прозвенел звонок. Виктория Борисовна вошла в класс. Несмотря на бессонную ночь и тревогу, выглядела она безупречно. Строгий черный костюм с тонким белым джемпером подчеркивал стройность ее фигуры. По-прежнему длинные золотистые волосы были красиво уложены и скреплены элегантной заколкой. Она поздоровалась, и класс дружно поприветствовал любимую училку. «Дорогие ребята, мне сегодня особенно грустно. Скоро закончится ваша школьная жизнь, и вы разойдетесь по разным дорогам, каждый своей. Вы мой 3-й выпускной класс, и я помню всех своих учеников и общаюсь с многими из них до сих пор. Вы должны знать, что я всегда буду рада вас видеть и слышать. Вы стали мне близкими за эти 5 лет. Вы нам тоже, Виктория Борисовна. Мы вас никогда не забудем. Мы вас любим!» – зашумел класс. Все развеселились и стали шутить. Только Даша тихо сидела, не принимая в общем молодом веселье никакого участия. Она смотрела на учительницу печальными глазами, которые блестели от навернувшихся слез. Виктория Борисовна уловила взгляд девушки и невольно смутилась, не понимая, в чем дело. Она подняла руку, и класс снова затих. «Ребята, на прошлой неделе я говорила вам, чтобы вы приготовились к сочинению на тему «Мой герой» или «На кого я хочу быть похожим» и почему. Сочинение должно быть объемным, так как нужно полностью раскрыть образ и характер вашего героя и указать причину, по какой вы хотите быть на него или на нее похожи. Вы можете дать свое собственное название, но обязательно по теме. У нас на это есть подряд 2 урока с переменной, если кому-то понадобится выйти. Не спешите. Это ваше последнее школьное сочинение, не считая экзаменационного. Кто закончит работу раньше, чем прозвенит звонок по окончании 2-го урока, может положить тетрадь на мой стол и тихо, никому не мешая, выйти из класса. После 4-го урока встречаемся все возле спортзала под большим деревом. Удачи вам! Виктория Борисовна села за свой стол и разложила бумаги, потихоньку наблюдая за учениками. «Какие они все разные!» – думала она. «Что ждет их в жизни? Как сложатся их судьбы?» Ее радовало, что никто не балуется, не шумит,
Все начали работать. Она посмотрела на Дашу. Девушка сидела с закрытыми глазами, и лицо ее казалось напряженным. Виктория Борисовна догадалась, что она молится перед сочинением, и ей опять стало не по себе. Ученики постепенно ложили на стол учительницы свои тетради и выходили на перемену. Даша сдала свою тетрадь последней. Виктория Борисовна положила в сумку толстую пачку школьных тетрадей и вышла из класса. Домой она шла пешком. Иногда в хорошую погоду было приятно пройтись по аллее, которая тянулась от школы и почти до ее дома. Спешить было некуда. Впереди 2 выходных. Дома ее никто не ждал. Сегодняшний вечер решено было посвятить проверке сочинений и посидеть с ними допоздна, а завтра выспаться как следует и сходить на кладбище, полить цветы на могилках мамы и бабушки. Майское солнышко ласкало землю. Нежный запах весенних цветов навевал грусть. На душе было тоскливо и хотелось плакать. Виктория Борисовна села на лавочку, пытаясь понять, что с ней происходит.

любую свою душевную боль и переживания, если только они не были о школе и учениках, она связывала с Тимофеем, которого не видела уже 20 долгих лет. Досада и обида на него до сих пор жили в ее сердце, иногда причиняя сильные страдания. Особенно последние 5 лет, когда она почти каждый день видела его глаза на лице своей ученицы. Скоро выпускной, и Даша навсегда уйдет из ее жизни, и, возможно, эта мука закончится. Несколько часов сидела Виктория Борисовна над тетрадями с сочинениями 10 Б. Как она была довольна! Почти каждое сочинение по-своему радовало учительницу. Большая половина учеников написали сочинения на отлично. Другим вместо четверок она ставила 5-ки, вместо троек – 4-ки. Сколько стараний и любви она вложила в каждого из них, сколько терпения и мудрости отдала любимым ученикам. Герои их сочинений были разные. Знаменитые актеры, телеведущие, спортсмены, политические деятели и даже члены правительства. Некоторые дети хотели быть похожими на своих родителей, бизнесменов. Некоторые – на крупных банкиров. Осталась, как всегда, последней тетрадь Авраменко Дарьи. Виктория Борисовна решила сделать перерыв. Она приняла прохладный душ, выпила чашку крепкого чая с лимоном и снова села за свой рабочий стол. Несмотря на ночной час, спать не хотелось. Она нехотя открыла Дашину тетрадь. К листку, где начиналось сочинение, скрепкой был прикреплен сложенный в четверо тетрадный лист, на котором красивым почерком было написано «Виктории Борисовне Кравченко». Не обращая внимания на сочинение, Виктория Борисовна дрожащими от волнения руками развернула сложенный лист и стала читать. Дорогая Виктория Борисовна, я благодарна Богу за то, что Он не ожесточил ваше сердце против меня. И все эти 5 лет, что я была в вашем классе, вы терпеливо и хорошо относились ко мне. Другая на вашем месте могла бы возненавидеть меня. У вас очень доброе сердце. До вчерашнего дня я не знала, что вы когда-то были тесно связаны с нашей семьей. Вчера вечером мой папа рассказал мне, как вы любили друг друга и как ему пришлось вас оставить. Я знала эту историю от бабушки, папиной мамы, но не знала, что именно вас так сильно любил мой папа. Перебирая бумаги, я случайно увидела вашу фотографию, где вы, совсем молодая, с папой и тетей Лидией на набережной, ровно 20 лет назад. Я сразу вас узнала и стала расспрашивать папу. Он долго отмалчивался, а потом спросил: «Как вы ко мне относились все эти годы?» Я сказала, что очень хорошо и что я вас сразу полюбила. После этого он рассказал мне эту печальную историю. Вы, наверное, знаете, что жизнь его с мамой так и не сложилась. Она ушла от нас, когда мне было 10 лет. А потом развелась с папой, уехала и снова вышла замуж. Через 2 года мы с отцом переехали жить сюда, к его родителям. Маму свою я уже 7 лет не видела. Она не пишет и не приезжает.
ведь у нее новая семья и двое детей от другого мужа. Адреса ее у меня нет. Я много молюсь о ней и плачу. Очень жаль папу. В его глазах всегда грусть, но это не мешает ему быть добрым. Дорогая Виктория Борисовна, мой папа не знает, что я пишу вам это письмо. Я помолилась и попросила Иисуса Христа помочь мне и всем нам. Может быть, что-то изменится в вашей и папиной жизни, ведь он до сих пор любит вас. Я видела, с какой любовью и печалью смотрел он на вашу фотографию. И еще самое главное. Мое сочинение написано специально для вас. Благослови вас Господь. С любовью и постоянной молитвой о вас, Авраменко Даша. Виктория была потрясена. Она читала письмо снова и снова. Сквозь слезы, которые падали на дорогие ее сердцу слова, она вникала в смысл каждого предложения, прижимая к груди драгоценный лист бумаги. Сейчас она чувствовала, как растаяла в ее сердце ненависть, и появилась благодарная любовь к девушке, дочери ее Тимофея, которая своей чистой душой никогда не замечала неприязни учительницы к себе. Мысли Виктории путались. Надежда согревала душу. Одно ее беспокоило, ведь она так и не покаялась перед Богом и не сделала всего того, о чем говорил ей Тимофей в последний раз. Она легла на диван, и все, что произошло в тот вечер, до мельчайших подробностей всплыло в ее памяти. Она помнила все слова Тимофея и его глаза, в которых была боль и отчаяние. Виктория понимала, что если до сих пор не могла забыть его, то уже не забудет никогда. Уснула Виктория под утро и, как собиралась, проспала здоровым крепким сном почти до обеда. Проснулась она с радостным ощущением чего-то светлого, дающего новую жизнь. Дашино письмо всю ночь было у ее груди. От горячих слез расплылись буквы, но Виктория знала его уже наизусть. Она не переставала удивляться, как можно было ненавидеть эту чудесную девушку, которая с любовью принимает участие в ее одинокой судьбе и желает, чтобы отец и чрезмерно строгая с ней учительница соединили, наконец, свои судьбы. Радость светилась в глазах Виктории и во всем ее существе. Надежда на то, что Тимофей и она смогут быть вместе, отгоняла в сторону беспокойные мысли об Иисусе, на стороне которого стоял тогда Тимофей. «Возможно, — мечтала она, — он больше не будет требовать от нее преклонения перед Христом, если до сих пор любит ее». Виктория сварила себе крепкий кофе и сделала горячий бутерброд. В окно кухни через тюлевые занавески, игриво переливаясь, проникали яркие лучи майского полуденного солнца. Только теперь Виктория заметила, что ее кухня, да и вся квартира, нуждается в генеральной уборке. Она решила, что не пойдет на кладбище.

квартире не осталось ни одного уголка, куда бы она ни заглянула. Все засияло и засверкало так же радостно и чисто, как глаза хозяйки. Усталая, но довольная результатом своего труда, Виктория приняла душ, закуталась в свой любимый домашний халат, выпила чашку мятного чая с печеньем и сыром и, убрав со стола, открыла Дашину тетрадь. Теперь, когда ее чувства к своей ученице переменились, она не сомневалась, что сочинение, о ком бы оно ни было, написано Дашей на отлично. Знакомый красивый почерк, который раньше вызывал раздражение, приятно радовал взгляд. Виктория по многолетней учительской привычке взяла ручку с красной пастой, сосредоточилась и начала внимательно читать. «Солнце правды. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-18 стих. Героев и других выдающихся личностей на земле во все века было великое множество. Каждое поколение людей имело своих кумиров. Я же хочу написать о единственном и великом, который достоин подражания и поклонения, и на которого я стараюсь быть похожим. Я хочу написать о своем любимом Иисусе Христе, о Его любви к нам, людям. По замыслу всемогущего Бога Иисус пришел в наш грешный мир в образе младенца, рожденного самой чистой и непорочной девушкой, которую избрал сам Господь из всех живущих в то время еврейских девушек. Звали ее Мария. Читайте Евангелие от Луки. Библия говорит, что нет никого под небом, кроме Иисуса Христа, кто может примирить человека с Богом. Он единственный, через жертву которого на Голгофском кресте любой человек получает прощение грехов и спасение души. Для меня великое счастье и честь преклонять перед Иисусом свое сердце и колени, признавая Его своим Спасителем. Моя постоянная молитва о вас и о всех, не знающих Христа, чтобы имя Его стало для них дороже всего. Когда человек отдален от Бога, он не в состоянии испытать и понять Его замысел, Его любовь. Только через Христа можно познать Творца Вселенной и услышать Его в пении птиц, шуме океана и в тихом веянии ветра, увидеть Его совершенство в спелом колосе и в маленькой травинке, в сиянии звезд и в сверкании молнии, в разнообразной гамме осенних красок и весеннего пробуждения в природе. Он во всем прекрасном, что нас окружает, нужно только захотеть увидеть. Иисус – солнце правды. Он – единственный путь к Богу. И если мы не отдадим Христу свои грехи, то нам придется предстать вместе с ними перед всемогущим.

0: и праведным Богом. Участь таких людей в вечности страшная. Смерти избежать нельзя, а погибель души можно. Через свое слово, Библию, Господь заботится о нас и предостерегает нас. Душа человека, который не считается с Богом, одинока и покинута во всей вселенной. Нужна храбрость, чтобы встретиться с истиной. Моя дорогая учительница, простите меня, но я хочу у вас спросить, какое место в вашем сердце занимает Иисус? Что вы знаете о Нем? Знаете ли вы, как Он любит вас и ждет, когда вы обратите на Него внимание? Господу очень нужно ваше признание. Излейте Ему в молитве покаяния боль своего доброго сердца. Виктория Борисовна, Он даст вам жизнь вечную с Ним в обмен на короткую, земную. Посвятите себя Христу и отдайте в Его распоряжение ваши чувства и ваши проблемы. Он знает ваши мысли, знает, что вы делали вчера и что будете делать завтра. Он знает о вас все. К Богу можно обращаться не только с просьбами, не только в состоянии крайней нужды или страха. Существуют еще и другие поводы для общения с Ним. Вы образованный человек, и я знаю, как вы любите русскую классику и стихи русских поэтов, особенно Лермонтова. Почитайте его стихотворение «В минуту жизни трудную» или «Оду Державина. Бог». Я читаю наизусть эти произведения в своей церкви. А вот что сказал Паскаль. «Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание своей греховности без познания Бога приводит к отчаянию. Познание же Иисуса Христа приводит на верный путь, так как в Нем находим мы Бога и познаем свою греховность. Иисус – это бесценный дар человечеству. Чтобы принять Его в свое сердце, нужно поверить в Его любовь, в Его страдания и муки ради нашего спасения. Чем больше вы будете знать о Христе, тем больше Он вам понравится. Читайте Библию и слушайте проповеди. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Только тогда, когда вам откроется Священное Писание, вы увидите себя другими глазами. Только перед взглядом Христа становятся явными все наши недостатки и ошибки, все наши грехи. Господь только может забрать наше чувство вины и заменить наши переживания и беспокойства своим миром. Как бы мы ни пытались планировать нашу жизнь, будущее не в нашей власти. Только Бог решает, что и когда должно произойти с нами. Нам никогда не постичь Его разум и не измерить Его любовь. Обратитесь к Нему, откройте перед Ним свою душу, просите простить вас, и Он сделает это прямо сейчас. А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. Пророк Малахия 4:2. Пусть Господь благословит вас понять, что только Он есть путь, истина и жизнь. Авраменко Даша. 10 Б класс. Виктория читала медленно и вдумчиво, совершенно забыв о том, что нужно проверить грамматику. Содержание сочинения 17-летней христианки взволновало ее. Не было, как раньше, раздражения, только заныло беспокойно сердце, отзываясь тревожными, частыми ударами. Еще ничего до конца не понимая, она начала читать второй, потом третий раз. Затем, прижав руки к груди, встала, отключила телефон и подошла к окну, вспоминая, как стояла здесь 20 лет назад, и просила Тимофея не говорить ей больше об Иисусе, и как кричала, что ненавидит его за то, что он отнял у нее всех, кого она любила в своей жизни. Сейчас ей вдруг стало стыдно, и захотелось самой во всем разобраться. Она достала с полки Библию, еще ту, которую ей подарили в молитвенном доме, когда она приходила туда с Тимофеем и Лидией много лет назад. Нашла Евангелие от Луки, положила возле себя блокнот с карандашом и начала читать. Виктория не знала и даже не думала, что сейчас, в этот поздний час, ее ученица стоит на коленях в своей комнате и просит Бога просветить сердце своей учительницы своим светом и открыть ей Его Слово. Не знала она и о том, что Тимофей уже третий день в посте и молитве за спасение ее души. Не знала, что он, так же, как и Лидия, постоянно делал это все эти годы. Виктория читала не только глазами, ее сердце участвовало в этом. Она не могла поверить, что это именно та Библия, которую она открывала так давно и в которой ничего не могла понять. Все было тогда скучным и неинтересным. Она еще раз посмотрела на обложку святой книги, на дарственную надпись, как бы убеждая себя, что книга не изменилась, простояв столько лет на книжной полке. Казалось, кто-то взял и переписал страницы специально для нее, чтобы было все понятно. Только сейчас душа ее стала податливой почвой для семян истины, посеянных в ее душу с юности. Собственные проблемы, боль, тоска и многолетняя обида на Тимофея показались такими мелочными по сравнению с болью и страданиями Иисуса. Как же долго ходила она по кругу жизни, пытаясь что-то выяснить для себя и оказаться правой в своих рассуждениях. Но жизнь показала, что это не так. Как же много было у Виктории сейчас вопросов, на которые она хотела получить настоящие ответы. Читая, она вспоминала, как много раз слышала эти слова святой истины от Лидии и когда-то от Тимофея, но сейчас каким-то необъяснимым для нее образом они обрели другой смысл, наполняя пустоту ее жизни. Виктория пыталась не плакать, но слезы текли потоком, как будто вместе с ними выливалась душевная боль, соединяя ее в одно целое с чем-то, что приводило ее душу в восторг. Она стала на колени и представила себя на Голгофе, рядом с распятым Христом, представила, как прикасается к его окровавленным ногам, представила его любящий, кроткий взгляд. Молитва покаяния сама, как живая вода, потекла из плачущей души. Иисус, Господь мой, Ты, наконец, покорил меня, не сломал, нет, не добился своего, но Твой зов нашел отклик в моем сердце. Прости меня, Христос, прости, что я так долго шла к Тебе, что мое сердце и разум воевали с Тобой. О, Господь, как Ты мог терпеть меня? Прости мне те страшные слова, которые я кричала в безумии своем. Ты мог еще тогда покарать меня, но не сделал этого. Какую боль, должно быть, я причинила Тебе? Прости меня, Иисус! Благодарю Тебя за Дашу, за эту чистую душу. Я не любила ее, эту смелую девочку, которая так любит Тебя, Господь. Благодарю за Лидию и Тимофея, которые так много говорили мне о Тебе. Ты коснулся, наконец, моего сердца и растопил своей любовью мою боль, обиду и ненависть. Я люблю Тебя, Господи, Спаситель души моей. Сделай так, чтобы эта благодарная любовь всегда горела в моем сердце и в моем разуме. Ты пробудил меня к другой жизни, которая теперь будет наполнена Тобой. Я обещаю жить по слову Твоему и посвящаю Тебе всю себя. Виктория еще долго стояла на коленях в слезах и раскаянии. Когда она встала, то почувствовала необыкновенную легкость. Как будто тяжесть, давившая ее много лет, упала и освободила ее душу. Она вновь почувствовала себя молодой и полной сил. Виктория не помнила, чтобы когда-нибудь была счастлива, как сейчас, даже когда была влюблена своей единственной любовью в Тимофея. Ей хотелось рассказать всем о своей радости, и только ночное время не позволило ей позвонить Лидии. Уснула она, когда первые лучи майского утреннего солнца пробились в спальню, освещая красивое лицо молодой женщины, на котором отражалась тихая радость и глубокий покой. Проснулась Виктория в полдень воскресного дня. Первые мысли были об Иисусе, и благодарная молитва к Богу полетела в небо из ее нового сердца и возрожденной души. Она не думала о том, что сказать Богу? Слова радости и благодарности складывались сами в прекрасную песню хвалы, льющуюся из всего ее существа. Она снова открыла Дашину тетрадь, прочитала еще раз сочинение своей ученицы и поставила пятерку. За все годы пятерку.
1: Сегодня прозвучала третья часть рассказа Тамары Резниковой «Сочинение». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98 661. Божьих вам благословений!

0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ.
1: Девочка-солнышко. За углом тоскливо завыл холодный ветер. Время от времени нагоняя стайку сухих листиков к ногам Настеньки. Она сидела на холодном бетоне возле высокого мусорного ящика, съежившись от холода и запрятавшись от посторонних глаз. Это было место ее теперешнего обитания, место, где она провела последние 6 месяцев, одиноких и тяжелых месяцев, с тех пор, как умерла ее мама. Настенька скривила носик от запаха, который неприятно щемил в ноздрях. От мусорного ящика несло отвратительной вонью, которая больно отзывалась в пустом желудке девочки. К тому же в нем не было ничего съедобного, чем Настенька могла бы хоть как-то утолить голод. Она уже обследовала его несколько раз, но, увы, все было безрезультатно. Сгущались сумерки. Городской шум стихал. Тоска усиливалась, чувство голода обострялось. Как она сможет жить так дальше? Сколько она сможет еще так протянуть? А ведь было время, когда у нее было все. Но тогда у нее была мама, а теперь все по-другому. Она такая несчастная, никому не нужная сиротка. Настенька устало потянулась и устремила свои щемящие от холода глазки в бездонное небо, где и заманчиво мигнула первая звездочка. Она еще больше высунула головку из-за большого мусорного ящика, вспомнив, как мама рассказывала ей об Иисусе. Совсем немного, но Настенька все хорошо запомнила, ведь ее мама тоже совсем мало знала об Иисусе. Она начала ходить в церковь незадолго до своей смерти. Тем не менее, она сумела рассказать Настеньке о том, что Иисус очень добрый и всегда с высоты небес наблюдает за маленькими детками, особенно за теми, кто нуждается в его помощи. А Настенька ведь очень нуждалась. «О, мой дорогой Иисус, я надеюсь, что ты видишь меня за этим большим вонючим ящиком!» Тихо зашептала Настенька. «Я так хочу к маме! Я так хочу домой! Я так хочу кушать!» Ее глазки вдруг наполнились кристалликами слез. Во рту защемило от избытка слюны. «Покушать бы хоть что-то!» Это было ее единственным желанием и уже долгое время. Но за прошедший день только одна старенькая бабушка, проходя по аллейке, дала ей кусочек булочки и полбутылки молока. Но ведь этого было так мало, так недостаточно для маленькой девочки, не наедающейся изо дня в день. Голод до боли донимал ее. К тому же холодная погода усугубила ее жалкое положение. Вдруг Настенька услышала приближающиеся голоса и подальше запряталась за мусорным ящиком. «Может быть, какие-то злые мальчишки?» – подумала она. Она свернулась клубочком и натянула на себя свое старенькое потрепанное одеялко. В бок сильно давила одна из досок ее скудной кроватки. Она тихонько заерзала в своем тесном обитании, стараясь поудобнее прилечь и с нетерпением ожидая, когда же стихнут голоса. Вскоре все стихло. Значит, аллейка пустая. Настенька начала устраиваться на ночлег. Опускалась очередная одинокая ночь. Завтра будет новый день, и, может быть, он принесет для нее что-то лучшее, что-то новое, хоть чуть-чуть радости, хоть чуть-чуть еды. И, может быть, новый день подарит улыбку на ее лицо. А может быть, крохотную частичку счастья. Может быть, хоть капельку ее счастья из прошлого. Ведь в ее жизни раньше были счастливые дни, и их было так много. Настенька задумалась. Она вспомнила свое время с мамой. У них с мамой была маленькая квартирка в Маловузовском переулке в большущей Москве. Конечно же, их квартирку нельзя было сравнить с их огромным городом, но для Настеньки это было достаточно. Она имела все, что ей было необходимо для жизни: маму, еду, теплую кроватку, хорошие вещички и даже несколько красивых куколок. Одного ей только не хватало – папы. Вспомнив о нем, Настенька глубоко вздохнула. Она его никогда не видела. Она никогда не испытывала, как щекочется папина борода или какие мягкие его колени. Она никогда не чувствовала, как нежно обнимают отцовские руки, как папа рассказывает интересные сказки или поет вечером колыбельную песенку. Она только слышала об этом от своих подружек. «Мама, а почему у меня нет папы?» — очень часто задавала вопрос своей матери Настенька. Мама грустно улыбалась и отвечала: «Не у всех деток есть папы». «А почему?» — не удовлетворившись ответом, продолжала Настенька. «Ведь все детки хотят иметь пап». «Доченька, но не все папы хотят иметь деток», — отвечала мать. И Настенька видела, что маме не нравились ее вопросы. И только потому, что Настенька очень сильно любила свою маму, она согласна была оставаться без ответа, лишь бы всегда быть рядом со своей мамочкой, лишь бы никогда не огорчать ее. Ведь мама была для нее самым главным, самым необходимым человеком на всей огромной земле. Она даже не представляла себе жизни без нее. Но потом случилось страшное. Мама сильно заболела. День за днем, неделю за неделей она продолжала болеть. Потом она перестала ходить на работу и больше не могла зарабатывать деньги на жизнь и пропитание. Жизнь стала очень тяжелой для них. Однажды в их маленькой квартирке появились большие дяди, которые громко смеялись и странно разговаривали. Настенька услышала, как они сказали маме: «Когда тебя не станет, твоя малявка тоже должна сгинуть». Настенька в изумлении подняла любопытные глаза на маму, но мама была занята какими-то бумагами. «Как это я тоже должна сгинуть?» – подумала Настенька. «Как это мамы моей не станет?» Она посильнее вжалась в уголок дивана и в страхе закрыла глаза руками, как бы стараясь отгородить себя от этого жестокого мира, которого она не понимала, отстранить себя от слов, которые заставляли ее сердечко в страхе болезненно сжиматься. Вскоре эти страшные дяди ушли, и Настенька сразу же побежала к маме. «Мама!» — спросила она сквозь слезы. «Как это я должна сгинуть? Что это значит?» Настенька запомнила мамины удивленные глаза, которые вскоре наполнились слезами. Мама обняла ее крепко-крепко и надрывно зарыдала. «Бедное ты мое дитя!» — рыдала мама. «Бедная ты моя Настенька! Что же будет с тобой? На кого же я тебя оставлю?» Мама долго рыдала, а Настенька посильнее прижималась к матери и со страхом слушала мамины слова. Потом мама вытерла слезы и сказала Настеньке то, что она никогда не забудет, слова, которые будут храниться в ее сердце долго-долго. Настенька устало потянулась на своей бедной кроватке и постаралась слово в слово воспроизвести в своем сознании слова мамы. «Доченька моя родная», — начала устала мама, — «родненькая ты моя, я люблю тебя очень сильно и хочу, чтобы ты об этом всегда помнила. Я полюбила тебя безмерно с первого дня твоей жизни. Когда ты родилась, врач поднес тебя ко мне и сказал: смотри, вот это твое солнышко. Ты в самом деле была моим солнышком, но как жаль, что наше время такое короткое. Я очень сильно болею, и врачи сказали, что я скоро умру. Но я хочу, чтобы ты всегда помнила, что я тебя сильно люблю. Сильно-сильно!» Настенька улыбнулась, вспомнив слова мамы. Они были такие нежные, такие щедрые. Они были сказаны только для нее. И, думая об этом, она крепко уснула. Под утро яркий лучик солнца отыскал Настеньку в ее убогом укрытии и игриво скользнул по ее густо усыпанному веснушками грязному личику. Он хотел как-то приукрасить ее сиротскую жизнь. Он хотел ей подарить тепло, которого она давно не ощущала. А Настеньке снился сон. Она была в своей маленькой комнатке, лежа в теплой, устланной свежевыстиранной простынкой кроватке. Усталость и щемящая теплота приятно обволакивала ее тело. Ноздри назойливо щекотал запах блинчиков, смешанный с чем-то таким, чего она никак не могла различить. Что-то очень знакомое, но в то же самое время чуждое ее сознанию. И какое-то теплое и странное прикосновение к ее лицу. Настенька во сне улыбнулась и с наслаждением потянулась. Сон дарил ей приятные воспоминания, хотя ее тело устало ныло от неудобства ее теперешней кроватки. Но сами воспоминания были просто прекрасные. Они болезненно тревожили ее душу, обделенную счастьем, домашним уютом, материнской любовью и заботой. Воспоминания были из прошлого, но теплые прикосновения были настоящими. Настенька попробовала приоткрыть глаза, но яркий луч назойливо слепил ее, щекотал ее, играл в ее золотистых, растрепанных кудряшках. «Ох, так это же солнышко меня ласкает!» — радостно подумала про себя Настенька, все еще не открывая глаза и наслаждаясь теплом. Вдруг она почувствовала теплое и какое-то липкое прикосновение к ее лицу. «Еще и еще раз! Это же не солнышко! Это уж точно не солнышко!» Она, прижмурившись, открыла глаза и увидела над собой рыжеватую мордочку собаки, лизавшую ее щеки. «Ах, это ты пришел, рыжик!» — радостно прошептала Настенька. «Я так соскучилась по тебе! Я уже думала, что с тобой что-то случилось, ведь ты так долго не приходил ко мне!» Она обняла рыжика и сильно-сильно прижала к себе. Собака лизнула еще раз ее щеку и устроилась рядом с Настенькой на ее убогую кровать. Настенька поудобнее умостилась и поближе прижалась к теплому телу собаки. Тут она снова уловила запах блинчиков, который доносился из приоткрытого неподалеку от нее окна, как во сне, смешанный со странным запахом, исходившим из мусорного ящика. Мысль о еде болезненными спазмами отозвалась в ее пустом желудке. Но ей надо было еще немножечко подождать. Вскоре хозяйки начнут выносить мусор, и, может быть, ей повезет отыскать что-то съедобное. Может быть, счастье сегодня улыбнется ей, и она сможет чем-то полакомиться. А может быть, стоя, как обычно, на углу улицы, кто-то из прохожих жалится над ней и протянет ей что-то покушать. Такое счастье ей редко, но порой улыбается. Но пока ей надо было ждать, довольствуясь общением Рыжика и теплым лучом солнца. Настенька любила это утреннее время. Она могла всегда вернуться в своих воспоминаниях в прошлое, когда она была рядом с мамой, которая всегда заботилась о ней, которая готовила для нее завтрак. Точно так же, как та чужая тетя, из окна которой будоражил ее сознание запах блинчиков. Когда-то она тоже имела свою комнатку, хоть и маленькую, но все же свою. Она была с маленьким окошком, которое девочка любила часто открывать и созерцать небо и мир за окном. Точно так же, как многие из деток, которые выглядывают порой из окружающих окошек, она это делала. У них есть мамы, у них есть уютные комнатки, теплые кроватки. Точно так же, как у нее однажды было. У них есть папы, а Настенька никогда не имела возможности повстречаться со своим. Комок печали подкатил к горлу. Настенька, посильнее прижав Рыжика, задумалась. Раньше у нее все было так, как у многих деток. Только папы у нее не было. А где он? Почему он ни разу не приходил к ним? Почему он ни разу не пришел, чтобы обнять ее и поцеловать, чтобы посадить на коленочки, рассказать сказку? Почему он ни разу не пришел, чтобы спеть ей колыбельную песенку? Ну почему? Почему? Множество горьких вопросов роились в растревоженном сознании Настеньки. «Да еще и мама оставила меня!» — расстроенно прошептала она на ушко Рыжику и горько зарыдала. Крупные слезинки стекали по ее грязному личику, и Настенька размазывала их шершавым рукавом своей убогой кофточки. Некому было ее пожалеть, некому было утешить, только собачка повернулась к ней и участливо лизнула ее в щеку. Вдруг Настенька услышала, как кто-то совсем рядом позвал: «Рыжик, Рыжик, ты где?» Собака освободилась от объятий девочки и вышла из своего укрытия на аллейку. Настенька тоже высунула из-за мусорного ящика свою головку. Ей было так интересно, кто же называет ее собачку так же, как она. «Неужели такое может быть?» – подумала она, и в тот самый момент была встречена любопытным взглядом немолодого мужчины. «Девочка-солнышко!» – удивленно сказал он и, широко улыбаясь, приблизился к ней. Настенька, прикрывая грязной ладошкой глаза от ослепительного солнца, улыбнулась ему в ответ и спросила: – «Дяденька, а вы случайно не мой папа?» Мужчина улыбнулся еще шире, и на этот раз на его лице, к удивлению, еще добавилась озабоченность. Он видел ее грязное лицо, на котором еще виднелись следы слез, и его сердце сжалось болью, а девочка смотрела на него с нетерпением, ожидая ответа. Может ли такое случиться? Может ли ее папа вдруг отыскать ее? «Ты что, здесь одна?» — задал мужчина вопрос. Настенька быстро кивнула головой. Конечно же, она здесь одна. Если бы ее мама была в живых, она бы никогда не была одна. Она никогда бы не была здесь. Тогда дяденька протянул ей руку и сказал: «Пойдем со мной». Настенька поднялась и, оглянувшись, осмотрела место своего обитания. Две широкие шершавые доски, несколько кусков картона и старая потертая одеялка. Это было все, что у нее сейчас было. А рядом протянутая рука незнакомца и очень добродушная улыбка. Она подала ему руку и глянула прямо в его добрые глаза. «Пойдем со мной», — повторил он ей еще раз. И вскоре они вместе зашагали по аллейке. Опрятно одетый мужчина и девочка-солнышко с размазанными по лицу слезами и золотистыми грязными кудряшками. А рядом бежал рыжик, довольно вилявший хвостиком. Прохожие любопытно оглядывались на них, но Настеньке было все равно, ей было так приятно от того, что этот чужой дяденька вел ее за руку так, как это может делать ее папа, но который никогда этого не сделал. Через короткое время они зашли в уютную квартирку. Дяденька предложил ей умыться, а сам заработал возле стола. И тут сбылась ее мечта. Дяденька вынул тарелку, насыпал в нее кукурузные хлопья и сверху налил молока. Настенька с жадностью смотрела на молочную струйку, все больше и больше заполнявшую тарелочку. Неужели это все для нее? Она уже несколько месяцев не кушала ничего вкусненького. Неужели сегодня она сможет вкусно покушать? Потом незнакомец усадил ее за стол и, подсунув к ней поближе тарелку, сказал: «Ты, наверное, голодная. Вот я думаю, что тебе это понравится, а потом мы придумаем еще что-нибудь». Глаза девочки расширились от недоумения и радости. Она уже имеет еду, а позже еще что-то сможет покушать. Это было просто здорово. Она с усердием принялась за еду, а дяденька с любопытством и грустью смотрел на нее. Ему вдруг вспомнилась его семья, девчушка, примерно такого же возраста, с такими же золотистыми кудряшками и любопытными глазюнками, и его милая жена. Какое же это было прекрасное время в их семье! Как они радовались друг другу, а особенно их подрастающей маленькой дочурке! До того злополучного дня, который начался так великолепно, но закончился так жестоко. Мужчина на мгновение прикрыл глаза, и в его памяти воскресли события ужасного прошлого. Был солнечный июльский день, и они решили провести его вдали от шумного города. Они уехали далеко-далеко, чтобы вдоволь насладиться прохладной водой Москвы-реки. Их дочурке особенно нравилось плавать и нырять. Он вспомнил, как она стояла вместе с мамой на высоком камне, собираясь прыгнуть вниз. «Папа!» — крикнула ему дочурка. «Смотри, смотри, как мы прыгаем! И посчитай, сколько минут мы продержимся с мамой под водой, и кто из нас быстрее вынырнет?» Он весело махнул им рукой, давая знак для прыжка. И вот они прыгнули. Он начал свой отсчет, как его и попросили. 30 секунд, 40 секунд, минута, 2, 3. Отсчет пошел все длиннее и длиннее, но уже без его любимых. Ужасная потеря, ужасная разлука. Он открыл глаза и увидел перед собой улыбающиеся глаза Настеньки. «Дяденька, а может ты станешь моим папой?»
2: Она так умилённо и с огромной надеждой смотрела на него. Она ждала. С глаз незнакомца скатилась одинокая слеза. Его сознание было взбудоражено тяжелыми и грустными воспоминаниями прошлого. «Знаешь что?» — сказал он ей нежно. «Давай я постелю тебе. Отдохни немножко. Детям нужно много спать, чтобы они побыстрее выросли. А я приготовлю нам обед». Он зашел в бывшую комнату своей дочурки и, расстелив кровать, уложил в нее Настеньку. Он не расстилал эту кровать уже долгое время, и его сердце заныло от воспоминаний прошлого. Как ему недоставало его семьи! Как часто его сердце сжималось от боли разлуки! Каким одиноким он чувствовал себя! Накрывая Настеньку одеяльцем, он посмотрел на ее грустные глазки, на ее грязные золотистые волосики и усыпанное веснушками лицо, и ему вдруг стало радостно и грустно. «Девочка-солнышко!» — весело сказал он ей опять. «Поспи немножко!» А Настенька, всмотревшись в его добрые глаза, снова спросила: «Дяденька, может, ты все-таки станешь моим папой?» Он погладил ее по головке и задумчиво произнес: может быть, но пока ты поспи». Настенька быстренько закрыла глаза и приятно потянулась в кровати. Неужели это на самом деле происходит с ней? Она такого удовольствия не испытывала уже долгое время. Мягкая кровать вместо шершавых грубых досок, чистая простыня и одеяло вместо ее потрепанного и грязного, добрые-добрые глаза незнакомца вместо безразличных проходящих мимо прохожих. Настенька засыпала, радуясь выпавшей ей возможности. Она обрела долгожданного отца. Она наконец-то заполнила одиночество.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по Библии. Сегодня мы обратимся к пятой главе книги пророка Даниила. В прошлый раз мы обсуждали некоторые археологические и исторические вопросы, связанные с содержанием этой главы, а сейчас приступим непосредственно к ее чтению. Послушайте первый стих. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино». В опасный для всей страны момент, когда армия медийского военачальника Дария окружила Вавилон, Валтасар устраивает пир. Употребляя вино и наблюдая всеобщее веселье, он, вероятно, хочет расслабиться и избавиться от стресса, связанного с грозящей опасностью. А может быть, Валтасар желает показать всем, что никакой опасности для государства нет? Сегодня слабые люди тоже подбадривают себя с помощью алкоголя, и алкоголизм по-прежнему остается одной из наиболее серьезных проблем для всех стран. Когда добропорядочные граждане, учителя, церковные деятели, политики собираются для обсуждения проблемы молодежной наркомании, это выглядит достаточно забавно. Вы знаете, с чего они начинают? С банкета. Как можно быть такими лицемерами, друзья мои? К примеру, в Америке гораздо больше алкоголиков, чем наркоманов. А знаете ли вы, что больше половины жертв от автомобильных аварий находятся в состоянии алкогольного опьянения? Ежегодно американцы тратят миллиарды долларов на крепкие напитки. А ведь алкоголь опасен для здоровья и вреден, и алкоголизм — чрезвычайно важная проблема, которая стоит перед всем человечеством. Многие народы Земли пострадали от пьянства, а совсем не от марихуаны. Поймите меня правильно, я вовсе не сторонник использования марихуаны, но я не могу с энтузиазмом относиться к людям, которые призывают покончить с наркотиками, а сами не могут отказаться от алкоголя. Я терпеть не могу лицемеров. Итак, Валтасар устроил большой пир, чтобы повеселиться и напоить своих гостей. Послушайте стихи 2 и 3. «Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме. И пили из них царь, и вельможи его, жены его и наложницы его». Этот человек не только презирает врага под стенами города, но под влиянием алкоголя совершает дерзкие поступки, которые не стал бы совершать его предок. Когда Навуходоносор захватил Иерусалим, он забрал с собой священные сосуды из храма. Но потом, познав истинного живого Бога, он велел спрятать эти сосуды. И Валтасара, вероятно, с детства учили не трогать эти сосуды. А вот теперь он достает их и раздает своим гостям. С данного момента эти сосуды не могли больше считаться святыми. Святой — это значит выделенный для Бога. Валтасар осквернил сосуды, совершил богохульство. И сегодня некоторые люди совершают богохульные поступки. Мы удивляемся, почему Бог не наказывает таких людей? А ответ простой. Друзья мои, Бог просто никуда не торопится. Но однажды Он решит эту проблему, подобно тому, как когда-то давно дал достойный ответ Валтасару. Валтасар знал, что его дед пришел к познанию Бога, восхвалял его и поклонялся ему. Тем не менее, велев принести священные сосуды и пить из них, он сознательно оскорбил Бога. В 29 главе притчи стих 1 говорится: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления».
Теперь все на Перу были совершенно пьяны, там царил настоящий разгул страстей и творились разные безобразия. С детских лет я выслушал множество проповедей о пире Валтасара, и некоторые из них описывали эту сцену в очень ярких красках. Помню, один проповедник живо рассказывал про танцовщиц, напитки, смех и тому подобное. Слушая его проповедь, я словно побывал в ночном клубе. Однако в Писании всех этих деталей не приводится. Слово Божие немногословно, когда речь заходит о таких непристойностях. Послушайте 4 стих. «Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». Эти люди славили идолов, а идолов в Вавилоне было великое множество, и люди грешили, считая, будто они поклоняются правильно. Но в результате они только совершали богохульство во имя религии. Обратите внимание, что случилось потом, это стихи с 5 по 8. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Бог вмешивается в происходящее. Он посылает не сон и не видение этому человеку, потому что понимает, Валтасара так просто не проймешь. Бог не желает терпеть.

бесного, потому его и постигло наказание. Валтасара, конечно же, потрясло зрелище с рукой и непонятными письменами. Еще совсем недавно он был так пьян, что не мог на ноги подняться. Теперь же он протрезвел, но ноги его по-прежнему не держали, и надпись на стене напугала его до полусмерти. Он дрожал от страха. Обратите внимание на одну деталь из прочитанного текста. Царь обещает сделать толкователя третьим властелином в царстве. Эта деталь доказывает нам, что книга Даниила очень точна, а человек, который писал ее, действительно жил в Вавилоне и хорошо понимал сложившуюся ситуацию. Ведь подошедшим до нас историческим документам известно, что подлинным царем в то время был Набонид, тогда как Валтасар был только вторым властелином в царстве. Итак, придя в себя, Валтасар призвал к себе мудрецов, чтобы те истолковали ему значение надписи на стене. Он предложил им хорошую награду, но мудрецы не смогли истолковать надпись. Они не знали ответа и не знали, что делать. Мудрецы Вавилона в третий раз доказали свою несостоятельность. Наверное, после этого третьего раза им вообще перестали доверять. Читаем далее, послушайте стихи с 9 по 12. «Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества. Начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой, царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Можете себе представить, как резко изменилась обстановка в пиршественном зале? Еще несколько времени назад все пили, смеялись и были счастливы и беспечны. А теперь все они протрезвели, встревожились и обеспокоились. Царица — это вдова Навуходоносора. Ей рассказали, что случилось на Перу, поэтому она пришла поговорить с Валтасаром. Она называет Навуходоносора отцом Валтасара, потому что на самом деле это слово могло обозначать как отца, так и деда, и вообще предка. Царица дает ценный совет своему внуку. Она говорит ему, что в царстве есть человек по имени Даниил, который исполнен Духа Божьего и может объяснить надпись. Прочту вам стихи с 13 по 17. «Тогда введен был Даниил пред царя. И царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему». Итак,

объясню ему». Итак, в зал привели Даниила. Очевидно, после смерти Навуходоносора он был отстранен от должности первого министра. А Валтасар льстит Даниилу и обещает высокое положение, если тот сделает то, что не смогли сделать мудрецы. Даниил же отказывается от награды. Он относится к Валтасару с презрением. Я думаю, если бы царь не был крайне напуган, то он не снес бы подобного оскорбления. А что касается высокой награды, то, собственно, зачем она нужна была Даниилу? Он ведь знал, что Вавилонское царство падет через несколько часов. Прежде чем истолковать надпись на стене, Даниил произносит проповедь, которую этот юный царь не смог бы услышать ни от кого другого. Даниил уже не тот уведенный в плен юноша, представший когда-то давно перед Навуходоносором. Теперь он уже стар, а нынешний царь молод. И вот послушайте, что говорит Даниил Валтасару в стихах с 18 по 24. «Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих. И сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог, и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание. Царь Навуходоносор правил миром, и никто не оспаривал его власти. Я считаю, что не было правителя подобного ему и не будет до тех пор, пока на земле не установится царство Антихриста. Даниил рассказывает Валтасару, как поступил Бог с его дедом. Бог дал Навуходоносору престол и власть над всем миром. А затем Даниил рассказывает об уроке, который Бог преподнес этому царю. Убеленный сединами пророк произносит перед Валтасаром впечатляющую проповедь. Бог дал Навуходоносору царство, и никто не сомневался в его праве на власть. Этот царь делал, что пожелает, но когда Навуходоносор возгордился, Бог наказал его. Даниил напоминает Валтасару об унизительной ситуации, в которой оказался царь Навуходоносор. Возможно, вы не понимаете, зачем Даниил это делает, но Даниил вдается в детали прошлого совсем не случайно. Он напоминает молодому царю-гордецу, что его гордость вызвана опьянением, а может даже отклонениями в психике. Валтасар был гордым и тщеславным человеком. Он знал, как его дед дошел до звериного состояния, но не извлек из этих знаний никакого урока. Напротив, он сознательно богохульствовал, приказав принести священные сосуды, взятые из Божьего храма в Иерусалиме. И Валтасар оскорбил живого истинного Бога тем, что пил из этих сосудов вино. Делая это, он насмехался над Богом. А Бог наказывает тех, кто знает истину, но отмахивается от нее.

В период великой скорби среди страдающих людей на земле будут те, кто обманут, но будут и те, кто сознательно отвергает свет. Апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 9 по 12, пишет, что во время великой скорби появится беззаконник, пришествие которого по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Даниил здесь объясняет Валтасару тот же самый принцип, о котором пишет апостол Павел. Господь Иисус Христос столь же ясно говорил об этом в 5 главе Евангелия от Иоанна, стих 43. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Нам нет нужды далеко ходить за историческими примерами, чтобы подтвердить истинность этого пророчества Христа. В середине XX века немецкий народ принял власть Гитлера и тем самым отрекся от Слова Божьего, возвещающего благодать Христа. Когда вы поворачиваетесь спиной к истине, вы готовы принять любой культ. Почему сегодня процветают разнообразные культы? Почему мы столько слышим о поклонении сатане? Все это происходит потому, что мы отвергли возвещенное нам Слово Божье. Некоторые люди спрашивают меня, мог ли Валтасар быть прощен? Я не буду вдаваться в такие рассуждения, поскольку знаю только одно. Этот человек мог принять истину, но отказался от нее. И точно такой же выбор стоит сегодня перед всеми нами. Во второй и третьей главах книги Откровения можно прочесть послание к семи церквям, расположенным в Малой Азии. Апостол Иоанн видит, как Господь Иисус Христос стоит среди светильников, символизирующих эти церкви, и следит за тем, хорошо ли эти светильники светят. Христос оценивает церковь и сегодня. Он взвешивает нас на божественных весах, и Он может сказать любой из церквей: «Покайся! Ты не соответствуешь требованиям, которые я предъявляю к моей церкви». И то же самое Христос говорит нам с вами сегодня, поскольку нашей праведности недостаточно для нашего спасения. Мы скверные люди, и чтобы получить прощение у Бога, нам необходима праведность Христа. В третьей главе послания к римлянам, стихи с 21 по 23 написано: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Если Бог будет судить наши поступки по своему закону, то Он обязательно признает нас грешниками. А потому я от всего сердца призываю вас не отказываться от Его благодати, как Валтасар, и получить спасение, дарованное нам во Христе. На этом, друзья, наша передача завершается. В следующий раз мы узнаем, как Даниил истолковал таинственную надпись на стене. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 16:55.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Одна есть в мире красота. Не красота богов Эллады, и не влюбленная мечта, не гор тяжелые громады, и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. Константин Бальмонт.
3: Вера и жизнь.
4: Перемены. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым людьми», сказал Господь, подводя черту под жизнью допотопного мира. С этого времени в мире в целом и в жизни Ноя в частности начались кардинальные перемены. Всех дней жизни Ноя было 950 лет. Если втиснуть его жизнь в наши масштабы, то Ной вполне мог дожить до 95 лет. Следовательно, в наши 50 он получил откровение от Бога, 10 лет он строил ковчег и в 60 вошел в него. Желает ли человек перемен в последней трети своей жизни? Особенно, если эти перемены очень сильно меняют весь его привычный уклад. Подавляющее большинство наверняка ответит отрицательно. Но перемены пришли, и Ной со своим семейством вошел в ковчег. Почему-то мне думается, что они не очень хотели расставаться со своим домом, садом, участком земли. Все им было привычно, дорого и понятно. Теперь же их ждала неизвестность. Как оно все будет? Сколько дней или месяцев они проведут в ковчеге? Был ли он уютным? Достаточно ли там было света? Хоть ковчег и был огромных размеров, но все-таки это было замкнутое пространство. После переезда в новую квартиру проходит день, второй, шестой, и ничего не меняется. За бортом все так же светит солнце. Люди занимаются обычными делами, никто не беспокоится и не переживает. Возможно, кто-то из семейства Ноя говорит ему: «Как бы хотелось, чтобы все было как вчера. Может, не будет никакого потопа? Может, выйти нам и пойти домой жить? Ведь там не все так уж плохо». Но нет, возврата к прошлой жизни уже не будет. Теперь все будет совершенно иначе. По выходу из ковчега они не нашли ни города, ни улицы, ни своего дома. Теперь они стояли перед жертвенником, благодарили Господа и созерцали радугу. Знак завета Бога с людьми. Гефсиманский сад. Темнота окутала землю, ученики, не в силах противостоять сладкой дреме, уснули. Невдалеке от них, склонившись на колени, взывает к Богу Иисус Христос. Напряжение нарастает. Христос знает, что наступят перемены. Его арестуют, он останется один, и в конце концов его прибьют ко кресту. Эти грядущие перемены приводят его в состояние, о котором он сам говорит: «Душа моя скорбит смертельно. Как хочется, чтобы все было как вчера. Любимые ученики, люди, проповедь Царства Небесного, исцеление, воскрешение. Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Пот его как капли крови, как вчера, уже не будет. Будет гораздо лучше, но это потом. А сейчас надо идти навстречу Иуде, который ведет за собой воинов и толпу людей. Надо предстать перед Синедрионом, перед Пилатом, подвергнуться страшному бичеванию и взойти на крест. Перемены, страдания, скорби. Сколько их было в истории человеческой, в истории христианства? Часто они приходят внезапно, быстро, разрушая привычный уклад, унося как бурное всепоглощающее наводнение наше, как вчера. Нередко тяжелые перемены приходят так, что человеку приходится выбирать их по доброй воле, не соглашаясь на компромисс. Тяжелый это выбор. Знакомясь с героями повести и рассказов христианского писателя Виталия Полозова, поражаюсь, с какими жуткими переменами приходилось им сталкиваться. Как много крепких богобоязненных крестьян, попавших в разряд раскулаченных, вынуждены были оставить буквально все. Потом пошли целые депортированные народы, вынужденно покинувшие свои дома за 24 часа. Не счесть числа горю людскому, и оно все умножается и умножается. Нам, поколением 50-х-70-х годов, казалось, что все глобальные катастрофы уже позади, что это далекая от нас история, и с нами ничего подобного не случится. Да, мы слегка знакомы с откровением Иоанна Богослова, но там так все аллегорично, непонятно, и казалось так далеко-далеко. Жизнь, комфорт, быт с годами улучшались, и ничто не предвещало больших потрясений. Но вот послышался топот коней апокалипсиса. Сначала чума 21 века накрыла всю землю. Потом всадник с мечом, которому дана власть взять мир с земли. Потом голод. И наступают в нашей жизни непрошенные перемены, тревога, слезы.
3: Вера и жизнь. Ответы на волнующий вопрос.
2: Почему Бог допускает зло и страдания? Этот вопрос волновал людей на протяжении столетий. Волнует он людей и сегодня. Мы задали его известным в христианском мире служителям. Вот что они ответили. Отвечает пастор Юрий Кириллович Сипко.
4: Лукавый вопрос. В нем косвенно предъявлена вина Богу за преступление человека. Бог запрещает убивать и ненавидеть. Человек и ненавидит, и убивает. Почему Бог допускает? Потому что любит человека. Бог сотворил человека свободным, и поэтому человек творит, что хочет. А Бог страдает от человеческого зла, но не вмешивается, ибо это территория человека, где Бог при сотворении дал ему право и свободу действовать по своему произволу.
2: Отвечает пастор Павел Давидюк.
4: Понимаю, что Бог всесильный. Он может все. Но исключительно по-человечески иногда думаю, что страдания являются единственным или самым действенным способом для Бога проговорить к людям так, чтобы его услышали. Кроме откровенного разговора с людьми, я верю, Бог через зло и страдания достигает десятков, сотен, а может и тысяч глобальных целей одновременно. Некоторые из этих целей для нас уже очевидны сейчас. Притом одно и то же событие для двух разных людей может иметь совершенно разное значение и разные последствия. Некоторые из них мы поймем очень скоро, другие будут открыты только в вечности.
2: Отвечает пастор Сергей Головин.
4: Как благой Творец может допустить существование зла и страданий в своем творении? Когда вопрошающий выражает сугубо теоретический интерес, в ответ всегда можно привести вполне обоснованные рассуждения. Материалов на эту тему хватает. Но чаще всего за этим, казалось бы, абстрактным вопросом скрывается глубокая личная трагедия, сдерживаемый в глубине сердца крик в небеса. Почему это случилось со мной? И в таком случае единственно правильный ответ – не знаю. Ведь и Иов не знал причины своего страдания. Он думал, что Бог несправедливо вынес ему обвинительный вердикт, а апелляцию подать некому. Но Божий вердикт-то был не обвинительным, а оправдательным. И сказал Господь: «Нет такого, как он, на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Иов, глава 1, стих 8. Перед Иовом стоит выбор, что ему дороже, сам Бог или то, что он от Бога получает. И, в отличие от жены, праведник даже в этих условиях делает правильный вывод. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Друзья Иова тем более не знали причины того, что с ним произошло. Лучшее, что они могли сделать, они сделали изначально. Просто сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Глава 2, стих 13. а после пустились в абстрактные богословские рассуждения и все испортили. Не станем же уподобляться им, а просто будем рядом с теми, кому нужно сочувствие и сострадание. Будем вместе скорбеть, вместе плакать, вместе учиться благословлять имя Господне.
2: Отвечает пастор Василий Давидюк.
4: Почему Бог допускает зло и страдания? Я бы ответил на этот вопрос местом из книги «Плач Иеремии». «Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами Своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не из уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил». Плач Иеремии, глава 3, стихи с 33 по 43. Конечно, страдания воспринимаются по-разному, так как по-разному люди понимают Бога и относятся к Нему. Все, что существует, произошло из Бога и для Него. Это Его вселенная и человек в том числе, с определенным Ему временем жизни. И когда люди строят жизнь в противность Создателю, творят зло, Бог позволяет их же злу догнать их, чтобы люди вспомнили о Боге и прибегли к Нему. Страдание кого-то делает героем, кого-то еще большим злодеем. Кого-то Бог прославляет, а над кем-то производит суд. Иеремия ясно говорит, что люди сами подвигают перст Божий разрешить быть в войне. Но и в самых ужасных обстоятельствах есть много чудес, восхищающих нас, много спасающихся для вечности, много милосердия и благородства. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» — Псалом 118, стих 71. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню» — Псалом 118, стих 67. Люди ищут временного, а Бог — вечного блага для своего творения. Поэтому оценки происходящего бывают очень разными.
3: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: Хороший доход. Я проживаю в небольшом поселке Кузбасс. Моя мама – человек верующий, чего я до недавнего времени не могла сказать о себе. 3 месяца назад от вас пришла бандероль с книгами. Их заказала мама. Она у меня незрячая. Но сама, минуя меня, позвонила вам в Санкт-Петербург и заказала книги. А потом, когда получила, стала упрашивать меня читать книги вслух. Я в шутку сказала ей, что минута чтения будет стоить 50 рублей. Она согласилась. Таким образом, я ежедневно зарабатывала по 500 рублей. Получился хороший доход к моей небольшой зарплате. С мамой мы живем мирно, не ссоримся. И я, еще раз повторюсь, что деньги за чтение книги «Иисус – наша судьба» я брала как бы в шутку, но, конечно же, использовала их на себя. Ну а теперь перейду к основной сути моего письма. Через месяц совместного чтения и короткого обсуждения прочитанного я с мамой помолилась молитвой покаяния. Вот таким образом я стала такой же, как и она, человеком верующим в Иисуса Христа. Теперь мы молимся с ней и даже поем песни. Спасибо вам за то, что откликнулись на просьбу моей мамы прислать книги. Светлана. Это как лекарство. Мне 35 лет. В детстве моя тетя подписала меня на красочный журнал «Тропинка», не заметив, что он христианский. Мы другой веры. Получала я его несколько лет. Ждала каждый новый номер как подарок. Приходил журнал в аккуратной упаковке. Я любила читать все истории, стихи, запоминала имена авторов, особенно художников, не пропускала ни одного задания. Вы сделали мое детство другим, особенным. Журналы я собирала, но, к сожалению, не сохранила. Тогда была слишком мала, чтобы оценить их должным образом. Сейчас же я открыла архив в интернете. Буду перечитывать журналы, вспоминая детство. Это как лекарство. Благодарю всю команду. Низкий поклон вам и всех благ. Амина. Спасибо, что вы есть. Здравствуйте, драгоценные работники редакции журнала «Вера и жизнь». Спасибо, что вы есть. Спасибо. Спасибо, что народ Божий, да и не только Божий, имеет чудесную возможность питать свой дух, читая ваши журналы. Материалы, которые вы публикуете на страницах журнала, воспринимаются с огромным интересом и восхищением. Всегда нахожу в журнале именно то, что меня волнует. Получаю ответы на многие вопросы. Бог все знает, что нам необходимо, и направляет вас. А вы так это преподносите, что только восторгаешься. Ведь мне так это нужно было. В журнале я нахожу то, что необходимо. И поддержка от Слова Бога через вас, и наставление. Дух пробуждается и парит. Я попросила вас повторно прислать мне второй и третий номер журнала. И вы прислали. Я в эти два журнала с такой радостью окунулась и за три дня прочла. Спасибо, спасибо, спасибо. Дух мой снова на высоте. Есть над чем задуматься. Гурьева Антонина, город Хабаровск. Спасибо за журнал. Здравствуйте, сотрудники журнала «Вера и жизнь». Слава Богу за возможность получить от вас очередной журнал. Честно сказать, очень обрадовался, что могу что-то новое почитать. А то у нас в библиотеке вся старая духовная литература. Низкий вам поклон за ваш труд на благо Иисуса Христа и просвещение нас, грешных. Прочитаю эти журналы и передам дальше. Пусть другие просвещаются, и через ваш журнал и ваш труд приходят к Господу. Глядишь, и меньше станет зла в этом грешном мире. Жду и дальше от вас журналы. Помощи всем вам на богоугодном деле от Господа нашего Иисуса Христа. Доброхотов Евгений. Деревня Карла Либкнехта. Отдаю и другим. Мир вам, работники журнала «Вера и жизнь». Получила ваши журналы. Слава Богу! Спасибо. В дальнейшем, с Божьей помощью, желаю получать журнал и дальше. Благодарение Ему за это. Аминь. Журналы у себя не оставляю, а по прочтению отдаю другим, чтобы люди, читая журнал, приходили к Богу. Да поможет в этом сам Бог. Беззубова Маргарита, город Тольятти.
3: Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96, стих 10. Христианский журнал «Вера и жизнь». Одиночество. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Колонка редактора.
4: Навсегда. Не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Иисус Христос. 3 года провели апостолы с Иисусом Христом. Для них Он был больше, чем учитель, больше, чем наставник и раввин. Ученики узнали в Нем посланного Богом Спасителя мира и властелина Вселенной. А тут Он говорит им, что уходит и что для них будет лучше, если Он уйдет. Нет, Этого им вместить не удавалось. Как это вдруг его не будет с ними? Как можно согласиться с его словами, что так для них будет лучше? Но пришло время, и исполнилось обещание Иисуса Христа. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Движимые силой живущего в них Духа Святого, апостолы переносили гонения, аресты, пытки, мученическую смерть. Никогда больше у них не возникало сомнений в его присутствии. Это присутствие освещало их тюремные камеры, вдохновляло на смелую проповедь, давало силу для свидетельства перед царями, вселяло радость от страданий за имя его. Это присутствие подвигло их на посвящение жизни самому главному – служению миру, Евангелием Христовым. Тот, кто во Христе, никогда не одинок. Кто-то сказал, что человек с Богом всегда в большинстве. Апостол Павел об этом говорит так. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благостью своей, благословил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Галатам, глава 1, стихи 15 и 16. Да, у Павла никогда не было семьи. Он не радовался своим детям и не улыбался своим внучатам. Он с печалью говорил: «Все оставили меня». Но живущий в нем, как и во всех верующих, Христос был его утешением и силой, радостью и надеждой. Общение с Иисусом Христом Павел считал высшим призванием каждого христианина. Он пишет Коринфянам: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». 1 Коринфянам, глава 1, стих 9. В этом общении утешение нашей сердечной потребности, как Бог в самом начале сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Этой теме, уважаемый слушатель, мы и посвятили номер журнала. Благословений вам! Вальдемар Цорн.
3: Вера и жизнь.
4: Полезное одиночество. До своего обращения к Господу я какой-то период времени жил в общежитии один. Иногда на меня просто накатывалось чувство одиночества. В такие моменты я, как правило, включал телевизор и смотрел все подряд. Выборов в те времена практически не было, так как при Советском Союзе было всего несколько каналов, которые мало отличались друг от друга. Фактически это занятие переросло в зависимость и в пустую трату времени. К такому просмотру я нередко добавлял еще и спиртные напитки. Это не решало проблемы, но на короткое время заглушало чувство одиночества. Однако вскоре это чувство снова накатывало на меня с новой силой. После того, как я уверовал, меня также временами посещало чувство одиночества. Например, когда начались бомбардировки нашего города, мне пришлось вывести семью, а самому возвратиться обратно. Без родных мне было одиноко, но теперь у меня был Бог. Я много общался с Ним через Его слово и молитву, и Он заполнил мое одиночество собой, своим присутствием. Я также начал служить людям, развозить нуждающимся продукты и рассказывать им Евангелие. Это служение было очень важным, так как тогда у нас не работал транспорт, почти не работали магазины, а в тех, что работали, практически не было продуктов. Таким образом, Бог наполнил мое одиночество настоящим смыслом. Я больше не страдал от этой проблемы так, как это было до моего обращения ко Христу. Итак, чувство одиночества может приводить нас как к греху, хотя само по себе одиночество не является грехом, так и к добрым плодам. Вопрос в том, каким образом мы решаем эту проблему. Одиночество можно определить как тревожное чувство отдаленности, оставленности, потерянности, отверженности. Одиночество – это духовная проблема, которая может перерасти также и в физическую. Одиночество не является для нас предназначением Божьим. Если неверующий человек страдает от одиночества, единственный истинный выход – покаяться и пригласить Иисуса в свою жизнь, в свое сердце, как Господа и Спасителя. Августин, один из самых известных богословов, писал: Ты, Господи, сотворил нас для себя, и наше сердце беспокойно до тех пор, пока оно не успокоится в Тебе. В Библии есть примеры, как дети Божьи переживали периоды одиночества. Давид пишет: «Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих, презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». Псалом 24, стихи с 15 по 18. Давид знает, что решить его проблемы может только Бог, только близкое общение с Ним. Давид твердо заявляет: «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22, стих 1. Апостол Павел пишет: «При первой моей защите никого не было со мной, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. И услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». 2 Тимофею, глава 4, стихи с 16 по 18. Павла в тяжелую минуту оставили все близкие и друзья. Что бы мы чувствовали и как бы действовали в подобной ситуации? И в этом критическом состоянии он не только не ропщет, но даже просит у Господа милости для них. Павел остался один, когда особенно нуждался в поддержке. И если бы он надеялся на людей, он был бы посрамлен. Но он надеялся на Господа. Библия много раз напоминает нам о том, что надеющийся на Господа не будет постыжен. И сам Господь укрепил Павла. Более того, Павел абсолютно уверен, что Господь и в будущем избавит его от всякого зла, и в том числе от серьезной духовной проблемы – одиночества. Иисус говорит: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Господь обещает: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям, глава 13, стих 5. Фактически проблема одиночества не в том, что человек живет один. Знаю немало людей, которые живут одни, но они не одиноки. Они очень счастливые люди. Проблема одиночества в удаленности от Бога, недоверии Ему, Его обетованиям. И решить проблему одиночества можно только через тесное общение с Иисусом Христом. Автор Виктор Тантюра.
3: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
4: Немного из жизни. Литературная газета, орган Московской писательской организации, от 19 сентября 1980 года напечатала одну главу из новой повести Владимира Тендрякова «60 свечей». О чем же рассказывает писатель в этой главе? Учитель средней школы из села Карасино повествует от первого лица о неудачах воспитания своих дочерей. Дадим слово учителю Ячевину. «В прошлом году Вера преподнесла нам новенькое. Я давно уже с бессильным страхом ждал, что от жизни в барачной клетушке, от пьянства мужа и его побоев, она рано или поздно свихнется. Я боялся, что она сама начнет пить горькую. Нет, пить она не начала, а стала баптисткой. Дочь учителя, выросшая в сугубо атеистической семье, любившая когда-то книги, хорошо знавшая, что человек произошел от обезьяны, а не от Адама, и что души праведников не уносятся на небо. В Карасино было два дворца культуры и ни одной действующей церкви. Ту старую, что когда-то верно служила селу Карасино, закрыли еще в 30-м при торжественном сбрасывании колоколов. О баптистах же здесь прежде и слыхом не слыхали. Они тихо выплыли после войны. Их сначала просто не замечали, а потом принялись с ними бороться. Накрывали их моления, писали о них нелестно в газетах. По городу же гуляли разные слухи. Баптисты собираются и пляшут нагие. Нет, они от военной службы отказываются. Один из бывших баптистов, взявшись за ум, отрекся от своих показывал себя во дворце культуры, выступал против религии. В конце концов с баптистами смирились, разрешили им собираться открыто, молись, если уж так приспичило, закон не запрещает. И жители деревни постепенно потеряли к ним интерес. Хотя для нормального карасинца баптист все равно оставался темной лошадкой. Если он и не пляшет нагишом на сборищах, то все равно живет не по-людски и думает не по-нашенски. Свихнувшийся. Вера, с ранней юности носившая на себе печать девического позора, жена горького пьяницы, поруганная и битая, кругом обездоленная, как нельзя больше подходила для жалости. «Люби ближнего своего, и Бог есть любовь». За горькие испытания, за стойкость в вере, возможно, и за грамотность, карасинские баптисты выбрали ее своей старшей, то есть пресвитером на их языке. А пресвитер не только глава, он еще и дипломатический представитель, эдакий аккредитованный постоянный посол от баптистов к местным властям. О вере узнали все. Узнали тогда и мы с женой. Новая пища для пересудов. Новый позор на мою седую голову. Впрочем, на этот раз меня больше жалели, чем осуждали. Та, которая однажды нравственно упала, уже никого не удивила своим вторичным падением. Все считали, к баптистам ушла морально неизлечимая особа, давно уже ничем не связанная с отцом. Я тоже не рассчитывал, что отцовские убеждения ей помогут, как не помогли ей и кулаки мужа. А муж ее, оказывается, был убежденным атеистом. В пьяном виде усиленно убеждал: Бога нет. Но у Веры сын, мой внук. Могу ли я спокойно наблюдать со стороны, как ребенка 6 лет делают святошей? Я давно мечтал вырвать его из грязи, из бедности, оградить от кулаков и матерной ругани пьяного отца. Но я не имел достаточно веских причин, чтобы с помощью закона отобрать себе внука. Пил и безобразничал отец. И то поди-ка еще докажи. А мать внешне вела себя безупречно. Нельзя наказывать ее лишением материнства. Теперь сама мать дает повод вбивать ребенку сказки о Боге, о райских кущах, о бесхитростном бессмертии души. Вбивать их сейчас тому, кто станет жить в те дни, когда начнутся полеты с планеты на планету, когда высокомыслящему человеку будут помогать им созданные мыслящие машины, когда, возможно, человек совершит наконец-то то, что извечно приписывалось лишь Господу Богу, из неживой природы сумеет создать уже не имитацию жизни, а саму жизнь. И в такой-то мир всечеловеческого могущества пустить эдакую ветхозаветную особь, поклоняющуюся Отцу, Сыну и Духу Святому, покорно считающему себя рабом Божьим, страшащемуся Божьей кары. Не значит ли это пустить в мир духовного урода? И этот урод – мой внук, сын веры. Этот маленький отрывок из повести говорит нам прежде всего о том, что Евангелие действенно и в Советской России, где атеизм поставлен на пьедестал как государственная религия. На примере дочери партийного учителя – мы видим, как обращается к Богу молодежь. Атеистическая пропаганда бессильна остановить духовное пробуждение. Если такие рассказы печатаются в центральной газете, значит, такие как Вера, дочь учителя советской школы, ставшая пресвитером церкви баптистов, случай не единичный. Из журнала «Вера и жизнь», апрель 1981 года.
3: «Вера и жизнь. Поэзия».
2: Капризный старик.
4: Входя будить меня с утра, кого ты видишь, медсестра? Старик капризный по привычке, еще живущий кое-как, полуслепой, полудурак, живущий в пору взять в кавычки. Не слышит, надрываться надо, изводит попусту харчи. Бубнит все время, нет с ним сладу. Ну сколько можно? Замолчи. Тарелку на пол опрокинул. Где туфли? Где носок второй? Последний гляньте-ка, герой. Слезай с кровати, чтоб ты сгинул. Сестра, взгляни в мои глаза. Сумей увидеть то, что за этой немощью и болью, за жизнью прожитой большой, за пиджаком, побитым молью, за кожей дряблой за душой, за гранью нынешнего дня. Попробуй разглядеть меня. Я мальчик, непоседа милый, веселый, озорной слегка. Мне страшно, мне лет 5 от силы, а карусель так высока. Но вот отец и мама рядом, я в них впиваюсь цепким взглядом. И хоть мой страх неистребим, я точно знаю, что любим. Вот мне 16, я горю, душою в облаках парю. Мечтаю, радуюсь, грущу, я молод, я любовь ищу. И вот он мой счастливый миг, мне 28, я жених, иду с любовью к алтарю. И вновь горю, горю, горю, мне 35, растет семья. У нас уже есть сыновья, свой дом, хозяйство и жена. Мне дочь вот-вот родить должна. А жизнь летит, летит вперед, мне 45, круговорот. И дети не по дням растут, игрушки, школа, институт. Все, упорхнули из гнезда и разлетелись кто куда. Замедлен бег небесных тел, наш дом уютный опустел. Но мы с любимую вдвоем ложимся вместе и встаем, она грустить мне не дает, и жизнь опять летит вперед. Теперь уже мне 60. Вновь дети в доме голосят, внучат веселый хоровод. О, как мы счастливы! Но вот померк внезапно солнце свет, моей любимой больше нет. У счастья тоже есть предел, я за неделю посидел, осунулся, душой поник и ощутил, что я старик. Теперь живу я без затей, живу для внуков и детей. Мой мир со мной, но с каждым днем все меньше, меньше света в нем. Крест старости взвалив на плечи, бреду устало в никуда. Покрылось сердце коркой льда, и время боль мою не лечит. О, Господи! Как жизнь длинна, когда не радует она. Но с этим следует смириться. Ничто не вечно под луной. А ты, склонившись надо мной, открой глаза своей сестрица. Я не старик капризный, нет. Любимый муж, отец и дед, и мальчик маленький доселе, в сиянии солнечного дня, летящий вдаль на карусели. Попробуй разглядеть меня. И, может, обо мне скорбя, найдешь себя.
2: Когда этот старик умер в доме престарелых в маленьком австралийском городке, все считали, что он ушел из жизни, не оставив никакого ценного следа. Позже, когда медсестры разбирали его скудные пожитки, они обнаружили это стихотворение. Его смысл и содержание настолько впечатлили сотрудников, что копии поэмы быстро разошлись по всем работникам больницы. Одна медсестра взяла копию в Мельбурн. Единственное завещание старика с тех пор появлялось в рождественских журналах по всей стране, а также в журналах для психологов. И этот старик, который нищим ушел из жизни в забытом богом городке Австралии, поразил людей во всем мире глубиной своей души.
3: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
4: Кто помогал Аарону поддерживать руки Моисея во время войны израильтян с амаликитянами?
2: Ор.
4: Кто был первым судьей Израиля?
2: Гафаниил.
4: Как звали жену царя Саула?
2: Ахинаань.
4: Какие два псалма начинаются словами «Благослови, душа моя, Господа»?

0: Сыны Божии.
1: Что делают другие члены тела Христова, если один из них страдает?
0: Страдают с ним.
1: Какими словами заканчиваются почти все послания апостола Павла?
0: Словами «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами».
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

и зарей, свежей весной, молодость всю унесла. Как бы хотел не возвратить.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Зависть. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимно между людьми зависть. И это суета и томление духа. Книга Экклесиаста, 4 глава, 4 стих. Клесс Ренар, французский драматург, написал комедию «Хлеб насущный», которая имела большой успех. Несколько дней спустя автор комедии встретил своего товарища по перу Петра Вебера. Вебер завидовал Ренару и с иронией спросил его: «Ренар, хорошо у тебя выпекся хлеб насущный?» «Благодарю», — ответил тот, — «совсем хорошо. Только мне кажется, что ты его еще не переварил». Он действительно хлеб насущный не переварил. Веберу было досадно, что товарищ его имеет такой успех. Да, люди завидуют друг другу. Зависть – это чувство досады, раздражения, вызванное превосходством, успехом, благополучием другого. Зависть – причина всякого зла, всему доброму – враг. Из зависти Каин убил Авеля. Исав преследовал Якова. Саул гнал Давида. И бесчисленное множество зол творится в мире из зависти. Зависть и ненависть затворяют небо, ослепляют разум, помрачают душу, отягчают совесть, опечаливают Бога, веселят бесов. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Первое послание Иоанна, 2 глава, 11 стих. Зависть не может предпочитать полезное. Где зависть и сварливость, говорит апостол, там неустройство. Итак, будь благодарен за свое положение, дарованное тебе от Бога. Держись того, что дал тебе Бог, а не завидуй тем, кто выше тебя благополучием и с честью. Чему ты призван, в чем устроен, в том и пребывай, а большим же завистливо не ревнуй. Облеченных честью от Бога и от людей и ты почитай, и, отвечая им, будь любезен и смирен. Не отнимай зависти у того, кому Бог что-либо даровал, и не восхищаясь с гордостью себе, ибо никто не может ничего добыть себе сам, если не даст ему Бог, ибо всякая власть и честь от Бога. Библия говорит: любовь не завидует. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 4 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Избавь от лукавого. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Евангелие от Матфея, 6 глава, 13 стих. Яша познакомился с хорошим мальчиком, который недавно вместе со своими родителями переехал из другого города. Теперь они всюду бегали вместе. Им было интересно и весело друг с другом. Но вот однажды Яша прибежал домой с разбитыми коленками. Конечно, мама не очень была удивлена, потому что летом мальчишки всегда найдут за что зацепиться, чтобы упасть и ободрать коленки. Но на этот раз был возмущен сам Яша.
2: «Представляешь, мама, я от него такого не ожидал. Поставил мне подножку, а потом, когда я упал, стал смеяться надо мной», — с горечью вспоминал мальчик.
1: Но не прошло и получаса, как друг пришел к Яше извиниться.
2: «Я и сам не знаю, что на меня нашло. Хочешь, поставь мне подножку, чтобы я тоже упал», —
1: искренно раскаиваясь, говорил Женя. Мама, услышав это предложение, подошла к ребятам поближе. Ей было интересно, что же ответит сын.
2: «Зачем я буду нарочно причинять тебе боль?» – сказал Яша.
1: «Конечно, этого делать нельзя», – поддержала своего сына мама. «Ведь это только дьявол внушает людям вредить друг другу. Давайте лучше помолимся, чтобы Бог сохранил вас от лукавого». Женя никогда раньше не молился. Он даже и не представлял себе, что кто-то мог внушать ему свои мысли. Внимательно выслушав молитву Яшиной мамы, мальчик сказал:
2: «Теперь я понимаю, что со мной произошло. Это действительно было искушение. Хорошо, что вы подсказали мне. Теперь я буду всегда просить Бога, чтобы Он хранил меня от лукавого».
1: Просите и вы, ребята, об этом Иисуса. Дьявол – наш хитрый и коварный враг. Сами мы не в силах ему сопротивляться. Пусть же Бог по вашей просьбе станет для вас надежной защитой от всех искушений лукавого.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

это благо. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо. Книга Притчи, 18 глава, 22 стих. Многие мужчины мечтают найти себе хорошую жену, чтобы провести с ней свою жизнь, особенную женщину, с которой они пройдут по горам и долинам своих дней. В конце 19 века Ральф Вордлоу написал об этом так. Подумайте о пожилой паре, которая прошла вместе длинное странствие, вместе переживая выпавшие на их долю радости и печали. Благодаря любви их совместные радости удваиваются, а печали переживать в два раза легче. Эти, так сказать, сонаследники благодатной жизни связаны совместной верой во Христа и надеждой на вечную жизнь, что делает их ближе и роднее друг другу. Их дети вырастают и называют их благословенными. Наступает вечер длинного дня их жизни. Тени постепенно становятся длиннее, а они оба мирно засыпают. Как приятно думать, что они, бывшие единым целым в жизни, остаются едиными в смерти, единым целым навеки. Автор этих строк – мужчина, который понимает ценность и редкость блага. Невозможно переоценить счастье мужчины, жена которого не только сопровождает его, но и становится его утешением на протяжении всей жизни. Счастлив муж, находящий в жене благо, добродетели мира, единства и радости. Что может помочь вам стать благом для своего мужа? Основа такой благости – благочестие, поэтому жена, в которой муж нашел благо, должна обладать необходимыми и неоценимыми библейскими качествами. Она должна, первое, помогать. Бог создал жену, чтобы она была помощницей для своего мужа. Бытие 2.18. Она должна сопровождать. Женатая пара должна пройти свое жизненное странствие вместе. Благочестивый муж, ведущий свою семью, и его жена, добродетельно сопровождающая его. Третье. Она должна трудиться. Бог много говорит об устройстве нашего дома и о том, как быть хорошей хозяйкой в этом доме. Хорошая жена с готовностью прилагает все свои усилия в домашнем хозяйстве. И она должна верить. В той семье, где жена верит, к Господу относится с любовью, со страхом Божьим. В такой семье знают о Боге. Быть благом, дорогая сестра, это благо.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

0: твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.
1: Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Жду ли я? Наверное, конечно. Отчего же в сердце холодок, боязни и грусти бесконечной? Почему желанный тот ответ не дает душе отраду? Боже мой, ведь жизни лучше нет для меня, как быть с тобою рядом. Жду ли я от тебя с пути дорог, чтоб скорей твой лик узреть желанный? Ты прости меня, мой добрый Бог, но вопрос застал меня нежданно. Жду ли я? Я знаю, ты придешь. Мне ли в этом можно сомневаться? Совесть шепчет, только ты не ждешь, не желая в этом признаваться. Жду ли я тебя, как ждут родных? Искренно, желанно, с нетерпением, дни считая даже каждый миг, чтоб скорее приблизить то мгновенье. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Ожиданием встречи обгоняя, поджидая у путей дорог, ни на миг один не уставая. Жду ли я тебя, как ждут весенних дней средь снегов сыпучих и метелей, как средь мрака солнечных лучей, средь морозов мартовских капелей. Жду ли тебя, как ждут своих друзей, день разлуки годом измеряя, сохраняя им в душе своей лучших чувств негаснущее пламя. Жду ли тебя, о, добрый мой Христос, чтобы выйти радостно навстречу? Жду ли тебя, как солнце среди грез, как утра в тревожный темный вечер? Жду ли так, чтоб видели вокруг радостное это ожидание, чтоб со мною вместе даже друг загорелся пламенным желанием? Чтобы радость эта разлилась на дела мои и нахождение, чтоб она в глазах моих жила, всем сказав о правде и спасении. Жду ли тебя с любовью такой, чтобы был душе всего дороже? Если вдруг не встречусь я с тобой, счастья дать уже никто не сможет. Нет, не так. Сознание твердит, и больней от этого и горче, кто же вдруг кого-то полюбив, с ним скорее встретиться не хочет? Кто же это, искренно любя, вдруг забудет о его приходе? Значит, не любила я тебя, представляла это себе вроде. Может, жду прихода твоего, что другая участь так ужасна? Боже мой, мне больно от того, совесть меня судит не напрасно. Боже мой, мне больно от того, что тебе во много раз больнее, взявши тяжесть всех моих грехов. Что за это от меня имеешь? И теперь, когда вот так врасплох, вдруг вопрос меня застал нежданно. Я хочу стоять у тех дорог, чтоб встречать отныне постоянно. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Пусть ответ сомнения не вселяет. Я стою у тех путей дорог, где друзей любимых ожидают.

ибо я Господь Бог твой. Держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, и я помогаю тебе. Исайя 41:13. Звучит песня «Плыву в ладье».

Господь говорит: «Я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из вида». Псалом 31:8.

Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебиться ноге твоей, не уснет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей, днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Звучит песня «Косари на лугу».

У каждого из нас своя дорога. Бывают и падения, и взлет. Но счастлив тот, кто говорит спасибо Богу за каждый день, в котором он живет. Звучит песня «Счастье на свете».

0: Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенний, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него — и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда. Однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя, и если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть, за страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.
1: Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.

Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Звучит песня «Там за горизонтом».

научись видеть руку Божью в монотонности серых дней, когда кажется невозможным продвижение души твоей, когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек, не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

5-00-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Проповедь Евангелия погибающим грешникам – самое великое дело под солнцем, ради которого приходил на землю Сын Божий. Сегодня эту ответственную работу Он доверил нам, Его последователям. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». К этому служению призван каждый христианин, брат или сестра, опытный или неопытный, имеющий какие-то особые дарования или не видящий в себе таковых.
1: Некоторые братья, стоящие у истоков организации миссионерского служения в братстве, уже закончили свой труд. Господь позвал их к себе. Время же нашей жизни продолжается. Расширяются поля служения, появляются новые нужды. Многие труженики ожидают помощи. Семьи, продолжительное время совершающие миссионерское служение в трудных, суровых условиях, нуждаются в замене. Вызывает беспокойство угасание духа благовестия в церквах, в сердцах молодого поколения. Устройство быта, личное благополучие становятся приоритетными.
0: А служение благовестника связано со многими трудностями и лишениями. Это опасные для жизни поездки, ночные беседы с недоброжелательно настроенными людьми, разбитые окна и много такого, о чем не всегда и не всем расскажешь. Но тех, кто трудится, благословляет Бог. Их ждет награда. Кто испытал радость жертвенной отдачи, тот не будет беречь себя для этой временной жизни. Таким Господь обещал неувидаемый венец славы, а эта награда дороже всех земных ценностей.
1: Так пусть же на темном горизонте погибающего мира появится, если не пылающий костер твоего свидетельства, то хотя бы горящая свеча. Свеча, зовущая заблудившихся путников в дорогу к небу, в дорогу.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: говорит Вениамин Пинкевич.
1: Тема семинара «Вся жизнь под властью Господа». Вот когда апостол Павел, еще в прошлом Савл, сказал: «Господи, что повелишь мне делать», то он не сказал: «Господи, я согласен в какой-то области слушаться Тебя». Это значит, что во всех областях жизни я нахожусь под Твоим повелением. Во всех областях жизни я готов исполнять все, что Ты скажешь. И это, друзья, так и есть. Вы знаете, всегда были восстания против власти, но наш век особенный. И признание власти в наше время – это один из самых болезненных вопросов. Несмотря на то, что совершается во многих странах, которые называют разными видами революции и так далее, это не что иное, как восстание против власти. И этот ком накатывается больше и больше, и где-то он начинает затрагивать даже такую большую страну, как Америка, Соединенные Штаты Америки и другие. И мы ясно понимаем, что приходим где-то к анархии. Друзья дорогие, грех не столько в том, чтобы делать аморальные поступки. Мы иногда говорим: вот этот поступок – грех, и этот поступок – грех. Но мы забываем о корнях, которые там находятся. Грех в том, что человек держит право на самореализацию себя. Он говорит: у меня есть право, я хочу сам так поступать. Друзья дорогие, вот когда мы отдаем свое право на самореализацию Господу, тогда мы поступаем правильно. И мы уже говорили о том, почему самоубийца не наследует жизни вечной. Потому что самоубийца выступает против Господа и говорит: не ты, а я являюсь господином своей жизни. Я принимаю решение, когда мне умереть. То же самое касается сегодня вопросов и полов. То, что сегодня мы называем содомлянами, извращением. Кстати, иногда люди таких содомлян называют людьми нетрадиционной там ориентации. Хочу сказать, это дьявольская тактика назвать мерзость таким безобидным словом. Почему я делаю акцент на это? Дело в том, что Бог определяет день рождения человека. Бог определяет день смерти человека. Бог определяет пол человека. И каждая клеточка нашего тела, каждая клеточка, она говорит: это мужчина или женщина. Бог ткет человека в утробе матери. Он его готовит. Когда же человек говорит: знаешь что, Господи, я принимаю решение, кем я буду. Я родился мужчина, я стану женщиной. Я была женщина, я стану мужчиной. Это прямой сигнал выступления против власти Бога. И очень яркий, и очень сильный, потому что человек сотворен по образу и подобию Божию. И когда человек меняет пол, он извращает и искажает образ и подобие Божье. Он выступает против власти Господа. Сегодня эта мерзость очень ярко пропагандируется, потому что она затрагивает основы мироздания. Семья – это самый первый институт, который создал Господь. Потом было создано государство, церковь, но семья вначале, мы говорим о земле. Разрушь семью, создай сумятицу в умах одного поколения, следующее поколение не будет знать, что такое семья, из кого она состоит, кем она является. Говорят, сегодня в Тель-Авиве ходит такая смешинка, когда у одного родился ребенок, и у него на работе спрашивают: ну и кто у тебя родился, сын или дочь? И папа отвечает, говорит: я вообще-то не знаю, когда вырастет, пусть сам решит, кем он будет. Друзья, ну это действительно отражает сущность того, что есть на самом деле. Восстание против власти Господа. И, друзья, для меня особо печально, когда в некоторых церквах начинают защищать эту мерзость. Слышал одного пастыря, который говорит, в кавычках его можно назвать пастырем, говорит: эти люди имеют особую благодать от Господа. Это Бог их создал такими особенными. Я таких людей, знаете, как их можно назвать? Можно назвать еретиками, можно назвать лжеучителями. Я вообще-то называю этих людей духовными содомитами. Есть физические садомиты, а есть духовные садомиты, иначе их и не назовешь. Может быть и так, может они еще и физические. Друзья дорогие, мы должны понимать, что наш век пропитан восстанием против власти Господа, и мы с этим сталкиваемся сегодня практически везде. Информация об этом говорит, медиа говорит, в школе говорят, на работе говорят, и мы в окружении этих людей. Восстание против власти Господа. Мы же, как христиане, обратившись к Господу, признаем власть Господа во всех сферах нашей жизни. Обратившись к Господу, мы выполняем Его волю, мы подчиняемся Ему добровольно. Хочу сказать еще одну такую мысль, которую озвучить просто мысль Освальда Чемберса. Этот проповедник, богослов 18 столетия, живший в Англии, он сказал так. Господь Иисус Христос был послушен Отцу Небесному не потому, что Он хотел стать Сыном, а потому, что Он был Сыном Божьим. Мы должны быть послушны Господу не для того, чтобы стать Его детьми, но мы послушны Господу потому, что мы Его дети. Вот это меняет все и ставит на свои места. Друзья дорогие, мы принадлежим Господу, и мы не свои. Апостол Павел, когда пишет послание Коринфянам, он в 6 главе так и говорит им с 19 стиха, 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Не знаете ли вы, что даже ваши тела вам не принадлежат? Мы принадлежим Господу, поэтому мы должны находиться под властью Господа во всех сферах жизни». В духовной жизни мы под властью Господа. В душевной жизни, сфере мы под властью Господа. И в физической сфере жизни мы под властью Господа. Почему, друзья, это важно знать? Иногда некоторые верующие говорят, а что ты смотришь на меня внешне? Главное в сердце веровать. Стоп. Если ты в душе под властью Господа, а тело не под властью, у тебя раздвоение личности. И пора обращаться в психбольницу. Так оно и есть, друзья дорогие, когда человек так говорит. Под властью Господа должна быть в управлении вся наша жизнь. Один из очень ярких примеров, который оставлен в Священном Писании, это пример из жизни народа Божия, из жизни израильтян. Господь вывел их из Египта, и в течение 40 лет Господь давал им один важнейший урок, который повторялся практически каждый день. Знаете, как назывался этот урок? Давайте прочитаем о нем. Числа 9 глава с 18 стиха по 23. Там вот очень интересно слово повторяется одно важное. Я думаю, мы на него сейчас обратим внимание. Числа 9 глава с 18 по 23 стих. «По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над скинию, и они стояли. И если облако долгое время было над скинию, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинию. Они по указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь». Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинию, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Какое здесь чаще всего слово встречается? По указанию, по повелению. По указанию Господню, по повелению Господню. Бог, Отец, свой народ учил простому уроку. Каждый день жизни начинать по Божьему повелению. Когда просыпался еврей, первым его делом, знаете, что было после молитвы? Где облако? Где находится облако, если оно один день стояло или ночь только стояло? Облако поднялось, он говорит: так, ребята, собираемся. Вся семья тут же начинает паковать вещи, чемоданы пошли. А иногда месяц стоит облако, а иногда 3 дня. Никто не мог предугадать, сколько дней будет стоять облако. Нету ответа, почему оно по-разному стояло. Мысль была проста: по указанию Господню. То есть облако было указанием Божьим идти или не идти. Это же, друзья дорогие, духовный прообраз для нас. Делать или не делать по указанию Господню во всех сферах нашей жизни. Друзья дорогие, евреи не могли позволить себе расслабиться. Они всегда должны были быть готовыми к выполнению Божьего повеления. И Господь решал. Нечленское собрание евреев, представьте, собралось 600 тысяч мужчин, решаем, когда отправляться, ну, это было бы демократично. Или Аарон говорит: мне приснился сон, идем. Не работало. Сам Господь руководил этим, подымалось облако или останавливалось. И вы знаете, друзья, если так вот просто прочитать, а не представить их жизни, нам как бы это мало понятно. Но ведь там же ж были беременные женщины, правда? А рожать? А там же ж и больные были. А вы знаете, что за 40 лет погибло 600 тысяч мужчин? Это в среднем в день было 20-30 похорон. Я понимаю, иногда больше хоронили, иногда меньше. А как тут умерших хоронить? Не потому ли сегодня в Израиле недолго не хранят покойника? Правда, а вдруг надо идти? Вот оно так въелось вплоть, что надо быть готовым всегда действовать. Друзья дорогие, здесь не было логики. А здесь было Божье водительство. И это очень хороший урок для нас. Когда мы живем по вере, там часто многое нелогично. Но оно подчинено воле Божьей. Интересно, говоря об этой истории, я для себя, друзья, выделил 3 элемента. Что нужно было каждой еврейской семье, чтобы идти? Им нужно было 3 элемента. Во-первых, им нужно было всегда видеть облако. То есть надо было так ставить шатер, не за горой, где облако не видно из скинии, не за каким-то лесом, а так, чтобы облако видеть. Не увидишь облако, оно поднялось, и пошли, ты опоздал. А там диких племен, тех, кто ненавидит Израиля, было очень много, плюс диких животных, которые из скорпионов, и змей, которые с радостью, в кавычках, истребляли бы всех, кто остался. Итак, первое, надо было видеть облако. Друзья, а у нас вопрос к нам. А мы облако видим в нашей духовной жизни? Мы вот видим повеление Господа? Или у нас может быть наша суета, наши планы, наши желания, наше настроение, наши друзья закрывают облако Божьих повелений? И мы бы хотели знать волю Божью, говорим, а как ее узнать? Облако надо всегда видеть. Это первый принцип. Второй принцип. Всегда еврею надо было бодрствовать, быть готовым выполнять то, что Господь повелел. Израильтянин не мог сказать: Моисей, я подумаю, отправляться или нет. Я тут с женой посоветуюсь, с тещей, и мы примем решение. Не работало. Надо было всегда бодрствовать и быть готовым, чтобы действовать. Иногда я слышал такие слова, когда душа говорит: я знаю, что надо делать, но я еще не готова. Если бы вы были в пустыне и сказали бы: я знаю, что надо идти за облаком, но я еще не готов, нашли бы ваши кости, скорее всего. Или, возможно, даже бы и не нашли косточки. Такое тоже могло бы быть. Поэтому, друзья дорогие, всегда надо бодрствовать, быть готовым следовать за облаком. И третий принцип. Всегда надо было подчиняться Божьей воле. Ты видишь облако? Ты видишь, оно поднялось или остановилось? Действуй по воле Божьей. Это вот чему учился народ израильский в течение 40 лет. То есть каждый отец, каждый молодой человек, у них стояла одна мысль первая: где облако? И вы знаете, друзья, Господь, когда привел в обетованную землю, то Бог через Моисея дал некоторые законы. Первый закон был такой, правило. Второзаконие 8.2. Там вот такое правило записано. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Первый принцип – помни, как тебя вел Господь. Что нужно было помнить? Помни, что все надо делать по повелению Господа. Помни, по повелению Господа надо останавливаться. По повелению Господа надо идти. Второй принцип, который Господь оставил тоже для своего народа, он записан во многих текстах, но я прочитаю 77-й Псалом, 3-4 стих. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Что род отцов рассказывал следующему роду? Надо жить по повелению Господа. Братья и сестры, а мы учим своих сыновей и дочерей жить по повелению Господа. Мы иногда разум наших детей набиваем богословскими принципами. Это хорошо. Они должны знать истину, они должны знать основы. Но, друзья дорогие, если они не будут научены по повелению Господа действовать во всех сферах жизни, то что с того, что они знают истинный путь, а по нему не идут? Научи сына твоего, расскажи об этом пути, идти по повелению Господа. Итак, друзья дорогие, если мы являемся частью Божьего общества, если мы его, то вся наша жизнь должна быть подчинена его повелениям. Вся жизнь без исключения. И я не буду сегодня перечислять все сферы жизни, но вот готовясь, как-то легло на сердце затронуть некоторые сферы. Но я хочу сказать, друзья, их очень мало. И они не охватывают, далеко не охватывают всю жизнь. Пускай они будут просто как примером, чтобы дома, сегодня ли, или когда приедем в домы наши, чтобы нам поразмышлять и о других сферах жизни, находятся ли они под Божьим контролем. Итак, друзья, вот некоторое, что я хочу, на что я хочу обратить ваше внимание. Самое первое, самое простое – наши друзья. Запишите для себя. Наши друзья. Мы должны иметь друзьями тех, которых Господь желает, чтобы мы имели. Или вопрос поставим так. По повелению ли Господню у тебя твои друзья? На Фейсбуке, на соцплощадках, реальные друзья, еще в каком-то месте. По повелению ли Господню у тебя твои друзья? Вы можете сказать, а что эти друзья, я должен об этом спрашивать? А у меня встречный вопрос. А что, Господь не должен контролировать эту область жизни? Вы что, от Господа получили право сами выбирать друзей, не спрашивая Его? Друзья, вот давайте так зададим себе вопрос. А правильно ли все мы делаем, имея тех или иных друзей? Угодны ли они Господу? Соломон говорит, притчи 22:24. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». Соломон говорит о конце, который придет, если ты будешь в своих друзьях иметь эту категорию людей. Что я вам советую? Помолитесь о ваших друзьях. И можете позвонить. Я прошу прощения, но не смогу больше дружить. Ты гневливый. И ты вспыльчивый. Тут же ложите трубку, потому что он вспылит опять. Вот. Ну, может быть, где-то это так, с улыбкой. Но, друзья дорогие, давайте проверим, кто у нас в друзьях. Есть очень печальная история, трагическая история, которая случилась с сыном царя Давида. У него был сын, которого звали Амнон. Неплохой был сын, но влюбился в свою родную сестру, Фамарь. И влюбился так, что аж заболел. Интересная мысль, что от любви можно болеть даже, да, вот. Такое даже бывает. Заболел. И написано так, что он не знал, что сделать. И есть очень интересный текст, 2 Царств, 13 глава, 3 стих. 2 Царств, 13 глава, 3 стих. «Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. Ионадав был человек очень хитрый. И мы знаем, чему научил Амнона Ионадав. Без этого друга, возможно, Амнон остался бы живым. Но его научил друг. Он даже родственником был, этот друг. И он послушался друга, попал впросак. И вообще большая трагедия была в жизни Израиля, связанная с этим, потому что затем и восстание Авессалома частично было связано с этим и так далее. У него был друг. Задумайся над тем, кто у тебя в друзьях. Спроси у Господа: Господи, эти друзья случайные, мне нравится, чтобы они были моими друзьями, или ты мне дал их друзья? Кто у тебя твои друзья? Твои друзья, с которыми ты дружишь, это повеление Божье или нет? Тот, на которого ты смотришь и предполагаешь, может быть, в будущем жениться или выйти замуж, это по повелению Господа ты делаешь или нет? Можно расширить. Наши книги, фильмы – это также наши друзья. Мы их смотрим, мы их читаем по повелению Господа или нам понравилось? А как вот этот вопрос? Мы даже скажем: а что, брат, спрашивать у Господа, что читать? Да, да, есть демонические книги, есть чисто нечистые книги, еретические книги и много другого нехорошего, что, прочитавши, ты будешь чувствовать, как оплеванный, оскверненная душа будет от этого. Спроси у Господа, чтобы все делать по Его повелению. Друзья дорогие, получили ли вы, особенно обращаясь к молодежи, одобрение от родителей на то, с кем дружить? Бог действует через систему власти, и родители, мы подчинены нашим родителям. И родители должны дать добро на то, с кем дружить или с кем не дружить. Господь должен дать добро, с кем нам дружить и с кем не дружить. Я не знаю, слышали ли вы проповеди и семинары на такую тему, но вот сегодня Господь говорит нам: проверь сферу дружбы, под контролем ли она Божья. Вторая сфера в нашей жизни, которая также должна быть под контролем Божьим – наши приобретения. Вторая сфера жизни – наши приобретения. Друзья дорогие, то, что мы купили в наши дома – диваны, стулья, столы, обстановка, картины. Мы это купили по повелению Господню или потому, что нам это захотелось? Вы можете сказать: брат, ну я же имею право купить то, что хочу. Имеешь. Но только в твоей жизни нужно все делать по повелению Господню. И эта сфера жизни должна быть под Божьим контролем. У нас в Америке иногда распродажа бывает вещей из дома, как говорят, гараж сейл. И иногда продают вещи по дешевке, там по полдоллара, по доллару. Дорогие вещи, которые до $100 могли стоить. И еще даже с этикеткой их не носили. Их просто купили. Точно не по повелению Господа. Друзья дорогие, когда мы приобретаем какие-то дорогие вещи, престижные вещи, это по повелению Господа или нет? Или как говорит Дэйв Рэмзи, что мы покупаем вещи, которые нам не нужны, за деньги, которых у нас нет, чтобы удивить людей, которые нас не любят. Вот так оно, друзья, в жизни и бывает. И это старинная уже поговорка. Еще вопросы. По повелению Господа ты покупаешь этот дом или тебе нравится, он престижный? Он в хорошем районе, сердце привязалось. По повелению Господню ты строишь этот дом или по своей воле? По повелению Господню ты хочешь купить эту машину или, как сегодня молодежь называет, тачку эту крутую? Или ты сам это решил? Господь тебя побуждает это приобретение сделать или ты сам его делаешь? Друзья дорогие, еще вопрос. Является ли воля Божья в том, чтобы его дети залазили в кредиты и становились рабами взаимодавцев? Потому что Библия так и говорит, что должник делается рабом взаимодавца. Неужели это повеление Божье, чтобы ты себе хомут на шею нацепил и потом пашешь и пашешь, выплачивая не один кредит, а 3 цены за этот кредит? Является ли это Божьим повелением? Нет и нет. Почему я так говорю? Потому что, вы знаете, друзья, в каждой области жизни есть свой язык. Есть технический язык, вот если братья-электрики сойдутся, мало кто поймет, что говорят. Есть медицинский язык, а есть язык финансовый. И Господь, когда не дает нам финансов на что-то, это ясный язык. Не приобретай. Но мы же говорим: Господи, мы же умнее тебя, нам хочется эта вещь. Ты не даешь нам ее, но я все равно возьму. И как мы слышали сегодня тему о том, что есть воля Божья допускающая, возьмем, а потом знаете, что за них платим? Нашими детьми. Я знаю несколько семей, которые раскаиваются, что утратили своих детей, говорят: мы приобрели эту вещь. Мы, кстати, одна из историй этих, когда мы жили в Спокене. Мы приобрели этот дом, но потеряли всех детей, потому что у нас не было времени на наших детей. Мы отдали время на выплачивание кредитов. По повелению Господню мы должны иметь наши приобретения. Друзья дорогие, как важно нам по повелению Господа спрашивать о том, на что потратить наши финансы. Ты можешь купить какую-то красивую безделушку, а может, ты можешь купить музыкальный инструмент. Ты можешь свои финансы потратить на себя, а ты можешь свои финансы потратить на бедного ближнего человека. Спроси у Господа, что делать. Я помню одну историю, возможно, я уже ее приводил, когда один брат поехал на заработки в другую страну, поработал, и уже перед самым возвращением домой, имея значительную сумму, в церкви сказали, что вот есть нужда, ребенок больной, нужно там делать операцию или лечение. И он говорит: вот мне домой надо привезти дом строить, я заработал их в чужой стране. И вот тут услышал нужду. И вот после борьбы он отдает эти все деньги и уезжает. Интересная история заканчивается. Может, не всегда все так истории заканчиваются. Но когда в самолете узнали о его проблеме, то те, кто летели, собрали ему ровно двойную сумму. И он так вот рассказывает. Это я слышал эту историю, что, говорит, если бы я не отдал по повелению Божью, я бы не сделал добра и не получил бы больше. По повелению Господа. Я не говорю, что все так кончатся, потому что есть и жертва с нашей стороны. Но, друзья дорогие, мы должны помнить, что наши финансы – это не наши финансы, а Божьи. Да, мы зарабатываем деньги, да, мы тратим время, тратим нашу энергию. И нам хорошо смотреть на раз каждую купленную вещь, сказать себе простой вопрос. А стоит эта вещь столько времени, которое я провел на работе, и столько энергии, в которую я вложил, стоит ли эта вещь или нет? Все финансы, которые мы имеем, не наши, а Божьи, и Он дает нам во временное пользование, чтобы мы мудро ими распоряжались. Следующая область нашей жизни. Наша работа, учеба, хобби. Друзья дорогие, мы идем учиться, приобретаем специальность, и оно хорошо. Но вопрос. По повелению Господа я иду учиться на ту или иную специальность? Или мне так хочется? Мне это нравится? Это мое желание? Повеление Божье или мое? Друзья дорогие, когда мы выучились и работаем, то важнейшая сторона работы. Зачем работа нужна? Чтобы зарабатывать себе на жизнь. Логично. Но, друзья дорогие, это не все. Работа – это место, где мы можем и должны благовествовать. И поэтому, когда я у Господа спрашиваю, на кого учиться и где работать, я спрашиваю, в принципе, у Господа о месте, где быть светом и солью. Что еще работа дает? Работа – это то, во что мы вложили частицу себя и отдали другим. Стоит ли на этой работе отдавать себя другим? Действительно ли в этом есть Божье повеление? Еще мысль. Работа – это также место искушений, место обольщений и место обмана. И если не по повелению Господа ты будешь в том месте, где ты не должен быть, вполне возможно, ты не будешь иметь Божьей защиты. Потому что не по повелению Господа ты пошел. Еще одна мысль о работе. Работа – это лучшая пора нашей жизни. Помните, труд и болезнь. А где ты хочешь проводить лучшую пору своей жизни? Ты у Господа спросил. Друзья дорогие, как важно нам, чтобы это было под Божьим контролем. Как важно, чтобы Господь этим управлял. Понимаю, что есть безвыходная ситуация. Понятно, что мы, когда приехали в Америку, цеплялись за любую работу, чтобы выжить. Это все на своем месте. Господь это знает. Но теперь, когда у меня есть выбор, мы говорим о выборе, когда я могу то или иное решение принять, я это делаю по Божьему повелению или сам. Наше хобби. Не буду много о нем говорить, но когда мы поехали на рыбалку, отдохнуть. Это по повелению Господа или по просьбе друзей и нашей плоти? Неплохо ездить на рыбалку. Неплохо отдохнуть всем вместе. Хорошо, но чтобы все было по Божьей воле. По повелению Господа. Моя мысль о том, Господь учит нас, что повелишь мне делать, и этот вопрос, что повелишь мне делать, касается всех сфер жизни. Еще одна сфера нашей жизни – не менее важное, которое очень четко говорит о том, живем ли мы под властью Господа или нет. Знаете, друзья, что? Наша внешность. Наша внешность говорит о том, я нахожусь под властью Господа или не нахожусь под властью Господа. И это касается не только одежды, но это касается наших украшений, раскрашиваний, татуировок, серьг, ногтей и так дальше, и так дальше. Почему я говорю, что этот вопрос внешности касается господства Иисуса Христа? Давайте откроем 44-й Псалом, 12 стих. Псалом 44, 12. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Возжелает царь красоты твоей. Если я признаю Иисуса Христа моим Господом, это значит, моя красота принадлежит Ему. Он желает моей красоты. Конечно, Он желает прежде всего духовной красоты. Кроткий и молчаливый дух, смирение, скромность и так далее, и так далее. Да, Господь желает, чтобы мы были правдивыми, честными, непорочными, добрыми. Все это правда. Но вы знаете, что Господь дает нам и внешнюю красоту. Он заложил у нас цвет глаз, цвет волос, веснушки, размер ушей, носа, рта и так далее, и так далее. Все это Он сделал, знаете, для кого? Для себя. Возжелает царь красоты твоей. И мы почему-то отделяем, Господь только желает духовное, а физическое нет. А почему мы так делим? Ведь Он же сотворил нас красивыми прежде всего для себя. Он желает красоты твоей, а часто христиане в этом мире желают красоту свою показать этому миру. Посмотрите, какая я упакованная. Посмотрите, какой я красивый. Посмотрите, какие у меня ногти. Поцарапаю толпу братьев, кого угодно. Посмотрите, какой я. Да, друзья дорогие, к сожалению, к великому сожалению, люди забывают о том, что есть Господь, под властью которого должна находиться наша внешность. И если мы красоту, которую желает царь, отдаем этому миру на просмотр, мы воруем у нашего царя то, что принадлежит ему. И такие верующие – это никто иные, как воры у своего Господа. Возжелает царь красоты твоей, ему она принадлежит. Неужели мы не понимаем этого? Иногда, друзья, мне говорят, брат, почему ты делаешь акцент на внешности, на всем? Потому что она царю моему принадлежит. Он мой господин, как иначе быть? Он возжелает красоты твоей. Друзья, дорогие, если мы на служение стараемся привести себя в благообразный вид, поменьше бижутерии, поменьше каких-то там украшений. Но в обыденной жизни позволяем себе одеваться так, что нас не распознать, что мы верующие, то мы просто-напросто играем в христианство. И ты не можешь сказать, что Иисус Христос твой Господин. Ты просто хороший, красивый игрок, как Иуда. Друзья дорогие, когда нашим Богом, когда Богом, мужчины или женщины являются модой этого мира, когда некоторые сестры разукрашивают себя так, что они больше похожи на привидения, чем на дочерей Господа, то это говорит о том, что не для Господа их красота. Не для Господа. Друзья дорогие, когда нам хочется выглядеть красивее, мы покупаем разные украшения, прокалываем уши, надеваем макияж, делаем временные или постоянные татуировки, то вопрос один. Кольца покупаем, серьги, брошки, что угодно. Ты это делаешь по повелению Господа? Или сам? Царь желает твоей красоты. Твоя красота принадлежит твоему царю, при условии, если он твой господин. Поэтому все, что мы хотим надеть на себя или надевали, вопрос не в украшениях, вопрос не в том, что нравится тебе это или нет, вопрос в господстве Иисуса Христа во всех областях твоей жизни. Является ли Он твоим царем? Пускай наилучшим благовестием будет наша жизнь. Пускай этот мир видит, что наша красота, которую Бог нам дал, уникальная и неповторимая, не для мира, а для нашего царя. Для Господа мы одеваемся. Для Господа мы украшаем себя. Здесь же касается вопрос и внешности на служение. Что такое богослужение? Это встреча с нашим царем. Мы приходим на собрание поклониться Господу. Друзья дорогие, и весьма важно знать, а как царь хочет увидеть нас внешне? А что нашему царю приятно, а что неприятно нашему царю? И вы можете сказать, брат, ну а где написан свод правил, как одеваться, что закрывать, что открывать? Да, Господь не дал свода правил, такого, знаете, как пункт А, Б, В, Г и так дальше. Но Господь дал четкие, ясные принципы о том, что Он желает, что Ему приятно. В книге пророка Исаии, 47 главе, с 1 по 3 стих, Бог говорит о наказании для дочери халдеев. Вы знаете, как Господь наказывает халдеев этих нечестивых? Он там говорит интересные слова. «Возьми жернова, мели муку», второй стих, «сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже будет виден стыд твой». Господь говорит, «В моих очах позор, когда видны голени». Что такое голень, знаете? Это от колена и до косточки, задняя сторона ноги, называется голень. И Господь говорит, мне неприятно это видеть. И если Он даже так наказывает нечестивых, то вы думаете, что святым это позволено? Вы думаете, что для святых теперь рамки другие? Ну, Господь же ясно об этом сказал. Друзья дорогие, как часто мы не хотим этого признавать, потому что не хотим покоряться Господу. Это самое главное. Другой вопрос. Вы знаете, иногда сестры говорят, хорошо, мы согласны и сзади, и спереди себя закрыть, чтобы и плечи, и груди закрыты, и юбка длинная, и все. Но вы знаете, одежда на них такая, как вот иногда говорят, впивающаяся в них. Что все видно без того, что не видно. Без того, чтобы раскрываться. Все видно, одежда впилась. Желает ли царь, чтобы так одевались его дочери и сыновья? Нет. Где написано об этом? 1 Тимофею 2:9. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя». Слово «приличное одеяние» дословно на греческом языке означает «длинная, не спадающая одежда, скрывающая формы тела». Вот и все. Вот Господь говорит, вот что я желаю. И зачем нам фантазировать, что-то пытаться выдавить из себя? Не надо. Вопрос теперь украшений. Я не буду долго говорить. Вопрос украшений. Говорят, ну а где сказано об украшениях? Нравится Господу, вот, ну сережки бы одеть, цепочку повесить, несколько перстней, а почему бы и нет? Друзья дорогие, текст, который записан в книге «Исход», когда израильский народ поступил неправильно, Бог говорит, я не пойду с вами. И там 33 глава, 5 стих, он говорит так, снимите украшения, и я посмотрю, что с вами делать. Я не хочу, чтобы вы пред моим лицом были в таких украшениях. И там описано, какие украшения. Друзья дорогие, Господь четко сказал нам, какую красоту желает царь. И если он твой царь, следуй за ним. Следующее, наши семьи. Семья создана Богом для конкретных целей. Служить Господу, размножаться, чтобы человеку было хорошо. И можно дальше говорить о разных целях. Когда, друзья дорогие, мы подходим к созиданию брака, К началу мы должны смотреть на него с Божьей стороны, а не с человеческой. Многие проблемы, которые сегодня в браках, имеют простую причину. Нет покорности воле Божьей. Как начинать эту семейную жизнь? Почему нам необходима семейная жизнь? Когда нет покорности воле Божьей, тогда и людям этим тяжело. И знаете, кому еще тяжело? Детям. К великому сожалению, дети также несут поношение за грехи родителей. До брака девушка забеременела, родила. Вы думаете, ребенку этому приятно говорить «я внебрачный»? Нет, еще никто этому не радовался. Еще никто этим не был доволен. Еще никто это не говорил, как классно быть таким. Он несет презрение от общества. Потому что мама сделала такой неверный шаг без воли Господа. Друзья дорогие, когда мы говорим о нашей семье, в наши взаимоотношения между мужем и женой должны быть по воле Божьей. Взаимоотношения между детьми и родителями должны быть по воле Божьей. Когда мы говорим, взаимоотношения должны быть по воле Божьей, то когда какой-то конфликт в семье и жена надулась, задай себе простой вопрос. Я на мужа надулась по воле Божьей или сама? Вот как. Если по воле Божьей, тогда благодари Господа. А если сама надулась, сдуйся.

И когда ее нарушают, нарушают повеление Господа. Каково отношение у нас в семьях к знаку власти? Писание говорит, что жена должна иметь на голове своей знак власти для ангелов. Интересно, друзья, мысль. А много ли мы знаем библейских текстов о знаках? Немного. Вы знаете, в этой же главе, где говорится о знаке власти, там же говорится и о других знаках. Хлеб и вино, видимые знаки. Как мы относимся к хлебу и вину? Благоговейно, трепетно, осторожно. А почему к другому знаку, который в этой же главе, рядом, несколько стихов выше, мы можем относиться иначе? Мы не задавали себе вопрос, почему мы разделили знаки, которые дает Господь, по-разному, в разную категорию? Это благоговейная категория, а эту категорию можно пренебречь. Друзья дорогие, он также важен, этот знак власти на голове жены, как и чаши, как и хлеб и вино. Также они важны в глазах Господа. И когда сестра пытается так его скрыть, что, знаете, иногда действительно проходишь и не видишь, так подберет покрытие под цвет волос, что ну не видно ничего. Чего ты боишься? Ты же носишь знак власти своей. Почему ты его сужаешь? В чем у тебя проблема? Проблема в признании господства Иисуса Христа. Когда ты его признаешь, ты с радостью будешь его носить. Почему? Потому что этот знак власти, он не просто знак того, что ты замужем. Этот знак власти намного глубже, потому что в контексте там говорится, муж есть слава Божия. А жена в этом же стихе есть слава мужа, носящая на голове своей знак власти. Власти мужа над ней. И этот знак также говорит, знаете о чем? В этой семье соблюдается Божий принцип. Мой муж есть слава Божия. А я его слава. Ох, друзья дорогие, хорошо бы, чтобы многие сестры сказали, а ведь это почет. А ведь это хорошо быть славой мужа. Не себя показать, не свою красоту миру показать, а собой показать славу мужа. Вот это правильно. Касаясь вопроса детей, иногда говорят, сколько иметь детей, а вот если болезнь или еще. Друзья, это ж вопрос не в нашей власти. Он в руках Господа. Он отворяет утробу, он же и затворяет. Так говорит Писание. И если мы находимся под властью Господа, тогда все правильно. Когда мы говорим о воспитании детей, о заботе, друзья дорогие, как важно, чтобы и здесь все было под Божьей волей, под Его владычеством. Еще одна область, очень коротко. Добрые дела. Вы знаете, друзья, что добрые дела тоже должны быть под властью Господа. Ефесянам 2:10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе, во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Обращу ваше внимание на слова. Это Ефесянам 2:10. Ефесянам 2:10. Бог предназначил нам исполнять. Мы можем делать добрые дела от себя, это хорошо. Но когда мы встретимся пред Божьим престолом, пред судилищем Христовым, Он не спросит, какие ты делал просто добрые дела. Он спросит, выполнил ли ты добрые дела, которые Бог тебе предназначил. У Бога есть план, так можно образно сказать, список добрых дел, которые ты должен сделать. Пробудившись утром, хорошо проснуться и начать день с таких слов. Господи, Ты подарил мне этот день. У Тебя для меня есть план, что сделать доброго. Укажи мне. Пошли людей, нуждающихся во мне. Помоги мне. Хочу сказать, друзья, с личного опыта, иногда бывают неожиданные встречи. Я помню один случай, когда так вот с женой поделился, и говорю, вот помолился, чтобы Господь послал тех, кому нужна помощь. И Господь послал тех, кого я вообще не ожидал. И как бы не совсем хотел бы и помогать. Скажу, друзья, откровенно. Но Господь, Он Господь. Когда мы находимся под Его властью, когда мы говорим, Господи, что повелишь мне делать, тогда Господь

0: и научает нас. Еще одна мысль, буквально так, одним абзацем. Церковная жизнь. Братья и сестры, решения членских собраний, они должны быть под властью Господа или под властью большинства. Далеко не всегда воля Господа определяется большинством голосов. И история церкви многократно это подтверждает. Часто это под влиянием эмоций, под влиянием настроения или еще каких-то событий часто действуют неправильно. Разные церковные вопросы, они по воле Господа или нет? Изменения в служении, когда я выполнял одно служение в церкви, а потом выполняю, решил другое. Пел в хору, все, не буду петь. Решил чем-то другим заняться. Это по воле Божьей или мне захотелось? Когда мы говорим, нам нужен в церкви оркестр, почему? Потому что в других церквах оркестр или Господь нас к этому побуждает. Мы вот почему-то забываем обо всем, включая церковную жизнь, спрашивать о Господе. Принятие в члены церкви, отлучение человека и многие другие должны быть, все вопросы, под властью Господа. Что повелишь мне делать? Несколько слов о еще одной сфере человека, о нашем внутреннем человеке. Братья и сестры, под властью Господа не только наш внешний человек, вот то, что мы делаем, должно быть под его контролем, но и наш внутренний человек. Что я имею в виду? Мысли, желания, чувства должны быть под Божьим контролем. Когда мы думаем о ближнем, когда мы думаем о членах церкви, какие у нас мысли? Они под Божьим контролем или наши? Когда я осуждаю ближнего, не выслушав его? Когда я что-то распространяю о нем? Когда я пересуживаю кого-то? Это под властью Господа. Это же внутренний человек. Наши мысли, наши желания, наши чувства. Почему я говорю чувства? Чувства у нас могут быть от самых различных причин. Плохо покушали на ночь, проснулись с самым плохим настроением. С плохого настроения начался день. Но тут от родственников получаем большой неожиданный подарок. Конвертик с таким серьезным чеком. И плохое настроение пропало, правда? А как вы думаете, друзья, наше настроение должно быть под влиянием внешнего или под властью Господа? Или другая сторона. Проснулся человек с хорошим настроением, лежит в кровати. И вдруг вспомнил обидчика, и все настроение на день пропало. Как одна сестра так и сказала, говорит, брат, я вот, говорит, вообще-то не помню обид, которые мне наносили, но я хорошо, говорит, помню обидчиков. Уже обиды забылись, а вот обидчики помнятся. Так оно и бывает, друзья. Как важно, чтобы наши мысли были под властью Господа. 2 Коринфянам 10:5. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Пленяй свои мысли, пленяй свои чувства, свое настроение в послушание Христу. Господи, что повелишь мне делать с этими мыслями? Что повелишь мне делать с этими желаниями? Что повелишь мне делать с этими планами? Под Божьим контролем должна быть наша речь. Господь, язык наш был сотворен Господом, и мы его очень много используем. Иногда мы используем его так, что мы начинаем соображать, что мы сказали, когда уже слова к нам долетели в уши. Такое, друзья, бывает в нашей жизни. Вы знаете, что наш язык должен быть под Божьим контролем? Почему? Матфея 12:36. Слова Иисуса Христа. Матфея 12:36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Люди дадут ответ не за злые слова, не за лживые слова, не за льстивые слова, за праздные слова. За слова, которые можно было бы не произносить, но их произнесли. Друзья дорогие, как важно для нас, чтобы наши слова были под Божьим контролем. Очень тяжело обуздать наш язык, поэтому Давид и говорит, Псалом 18, 15 стих, «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». А в другом месте, 140-й псалом, 3 стих, псалом 143, Давид так вопиет Господу. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Иными словами, он говорит: «Господи, контролируй мои уста. Ты мой Господь, положи, Господи, охрану устам моим. Пусть мой язык будет под твоей властью». Апостол Павел говорит такие слова Колоссянам 4:6. Колоссянам 4:6. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Слово ваше да будет всегда с благодатью». Всегда да будет благодать в ваших словах. Итак, друзья дорогие, практическое применение. Мы затронули буквально несколько областей с нашей жизни. А сколько еще много областей не затронутых? Но главная мысль о том, если мы признаем Иисуса Христа Господом, если мы признаем Его власть и владычество, все сферы без исключения должны быть под властью Господа. Почему? Иисус Христос пришел для того, чтобы все покорились Его Отцу. Филиппийцам 2 глава 9-10 стих. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Бог говорит: «Мое назначение для Сына в том, для всех людей перед Сыном, чтобы все колена, все люди покорились пред Господом». А вы знаете, что настанет, когда все покорятся Иисусу Христу? 1 Коринфянам 15:28. «Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему Ему все, да будет Бог все во всем». Вот главная цель и наших общений, и того, что Бог желает для нашей жизни, чтобы мы все были покорны Господу во всем. Да будет Бог все во всем. Друзья дорогие, я приглашаю сейчас к молитве и приглашаю к тому, чтобы нам проверить свою жизнь. Все ли сферы моей жизни под властью Господа? И если Господь сегодня тебя обличал в той или иной сфере, это прекрасный момент сказать: «Господи, прости меня, что эта область жизни не была под Твоим контролем. Прости меня, что здесь я проявлял свои воли. Прости меня и помилуй. Господи, что повелишь мне делать? Я готов делать все, что Ты мне скажешь, потому что Ты мой Господь и Бог». Аминь. Склоним сердца и колени, помолимся.
1: Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Исаия Обличитель. Книга пророка Исаии начинается описанием действительной духовной жизни народа. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего. А Израиль не знает, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Одновременно Господь призывал народ обратить внимание на свое тяжелое положение, говоря: «Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах седают чужие, все опустело, как после разорения чужими. И осталась щерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город». 1.7.8. Такое состояние было во дни Ахаза, о котором написано следующее: «И предал его Господь Бог его в руки царя Сирии, и они поразили его, и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. Думеяне еще приходили, и многих побили в Иудее и взяли в плен. И филистимляне рассыпались по городам неизменного края и юга Иудеи». 2 Паралипоменон 28.5 и 17.18. Спокон веков, время от времени, Бог попускал на людей разные бедствия, чтобы смирить их, вразумить и приблизить к себе. В тесноте люди прислушиваются к Слову Божию. В первую очередь пророк обратился к религиозным людям. «К чему мне множество жертв ваших?» — говорит Господь. «Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячье ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». 1.11.15. Молящимся и постящимся, нарекающим, что Бог не обращает на них внимания, Господь через пророка так ответил: «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». 58.3.8. Бог требует религии живой веры и добрых дел, а не одних только внешних форм и церемоний. Князьям и судьям пророк возвестил определение Господне: «Князья, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищая сироты, и дело вдовы не доходит до них». 1.23. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьям его: «Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных?» — говорит Господь, Господь Саваоф. 3.14.15. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. 5 глава, с 22 по 23 стих. Не забыл пророк и политиков. Слушайте слово Господне, хульники и правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор. Когда все поражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. На это говорит Господь Бог. Союз со смертью рушится, и договор с преисподнею не устоит. Когда пойдет все поражающий бич, вы будете попраны. Бог через пророка открыл перед всеми тайные планы политиков, которые, с одной стороны, платили дань Ассирии, заключили союз со смертью, а с другой стороны, переходили на сторону Египта, с преисподнею заключили договор. 28, 14, 15 и 18 стих. Позже пророк назвал вещи по имени. «Горе вам, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израиля не взирают и Господу не прибегают». 31 глава, 1 стих. Пророк уверял, что Египет им не поможет, а Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. 31 глава, 5 стих. И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч истребит его. 31.8. Богачам пророк предвозвестил бедствие. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые без жителей. 5 глава с 8 по 9 стих. Искателем удовольствий было пророчество. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином, и цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его томиться жаждаю. 5 глава с 11 по 13 стих. О священниках и пророках Исаия печально отозвался. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. 28.7. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, немогущие лаять, бледящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. 56 глава, с 10 по 11 стих. Разумеется, такие не могли остерегать народ от греха и его последствий, потому что сами находились во власти порока. А это вело простой народ к вырождению, богоотступничеству и гибели. Отступникам и насмешникам предсказано. Всем же отступникам и грешникам погибель. И оставившие Господа истребятся. 1.28. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие, вервями, суетности и грех, как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. 5 глава с 18 по 21 стих. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для меня, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали. Говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне». 65 глава с 11 по 12 стих. Гад — это сирийское божество счастья, Амени — божество судьбы. Многие люди и в наши дни не доверяют Богу и не поклоняются Ему, а толкуют, что все зависит от счастья и судьбы, у которых не имеют никакого понятия. Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его, велел Господь пророку Исаии. Исаия 58 глава, 1 стих. И он делал это, не боясь того, что его могут за это ненавидеть, злословить и гнать. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Одна есть в мире красота. Не красота богов Эллады, и не влюбленная мечта, не гор тяжелые громады, и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.
3: Вера и жизнь.
4: Перемены. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым людьми», сказал Господь, подводя черту под жизнью допотопного мира. С этого времени в мире в целом и в жизни Ноя в частности начались кардинальные перемены. Всех дней жизни Ноя было 950 лет. Если втиснуть его жизнь в наши масштабы, то Ной вполне мог дожить до 95 лет. Следовательно, в наши 50 он получил откровение от Бога, 10 лет он строил ковчег и в 60 вошел в него. Желает ли человек перемен в последней трети своей жизни? Особенно, если эти перемены очень сильно меняют весь его привычный уклад. Подавляющее большинство наверняка ответит отрицательно. Но перемены пришли, и Ной со своим семейством вошел в ковчег. Почему-то мне думается, что они не очень хотели расставаться со своим домом, садом, участком земли. Все им было привычно, дорого и понятно. Теперь же их ждала неизвестность. Как оно все будет? Сколько дней или месяцев они проведут в ковчеге? Был ли он уютным? Достаточно ли там было света? Хоть ковчег и был огромных размеров, но все-таки это было замкнутое пространство. После переезда в новую квартиру проходит день, второй, шестой, и ничего не меняется. За бортом все так же светит солнце. Люди занимаются обычными делами, никто не беспокоится и не переживает. Возможно, кто-то из семейства Ноя говорит ему: «Как бы хотелось, чтобы все было как вчера. Может, не будет никакого потопа? Может, выйти нам и пойти домой жить? Ведь там не все так уж плохо». Но нет, возврата к прошлой жизни уже не будет. Теперь все будет совершенно иначе. По выходу из ковчега они не нашли ни города, ни улицы, ни своего дома. Теперь они стояли перед жертвенником, благодарили Господа и созерцали радугу. Знак завета Бога с людьми. Гефсиманский сад. Темнота окутала землю, ученики не в силах противостоять сладкой дреме, уснули. Невдалеке от них, склонившись на колени, взывает к Богу Иисус Христос. Напряжение нарастает. Христос знает, что наступят перемены. Его арестуют, он останется один, и в конце концов его прибьют ко кресту. Эти грядущие перемены приводят его в состояние, о котором он сам говорит: «Душа моя скорбит смертельно». Как хочется, чтобы все было как вчера. Любимые ученики, люди, проповедь Царства Небесного, исцеление, воскрешение. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Пот его как капли крови, как вчера, уже не будет. Будет гораздо лучше, но это потом. А сейчас надо идти навстречу Иуде, который ведет за собой воинов и толпу людей. Надо предстать перед Синедрионом, перед Пилатом, подвергнуться страшному бичеванию и взойти на крест. Перемены, страдания, скорби. Сколько их было в истории человеческой, в истории христианства? Часто они приходят внезапно, быстро, разрушая привычный уклад, унося как бурное всепоглощающее наводнение наше, как вчера. Нередко тяжелые перемены приходят так, что человеку приходится выбирать их по доброй воле, не соглашаясь на компромисс. Тяжелый это выбор. Знакомясь с героями повести и рассказов христианского писателя Виталия Полозова, поражаюсь, с какими жуткими переменами приходилось им сталкиваться. Как много крепких богобоязненных крестьян, попавших в разряд раскулаченных, вынуждены были оставить буквально все. Потом пошли целые депортированные народы, вынужденно покинувшие свои дома за 24 часа. Не счесть числа горю людскому, и оно все умножается и умножается. Нам, поколениям 50-х-70-х годов, казалось, что все глобальные катастрофы уже позади, что это далекая от нас история, и с нами ничего подобного не случится. Да, мы слегка знакомы с откровением Иоанна Богослова, но там так все аллегорично, непонятно, и казалось так далеко-далеко. Жизнь, комфорт, быт с годами улучшались, и ничто не предвещало больших потрясений. Но вот послышался топот коней апокалипсиса. Сначала чума 21 века накрыла всю землю. Потом всадник с мечом, которому дана власть взять мир с земли. Потом голод. И наступают в нашей жизни непрошенные перемены, тревога, слезы.
3: Вера и жизнь. Ответы на волнующий вопрос.
2: Почему Бог допускает зло и страдания? Этот вопрос волновал людей на протяжении столетий. Волнует он людей и сегодня. Мы задали его известным в христианском мире служителям. Вот что они ответили. Отвечает пастор Юрий Кириллович Сипко.
4: Лукавый вопрос. В нем косвенно предъявлена вина Богу за преступление человека. Бог запрещает убивать и ненавидеть. Человек и ненавидит, и убивает. Почему Бог допускает? Потому что любит человека. Бог сотворил человека свободным, и поэтому человек творит, что хочет. А Бог страдает от человеческого зла, но не вмешивается, ибо это территория человека, где Бог при сотворении дал ему право и свободу действовать по своему произволу.
2: Отвечает пастор Павел Давидюк.
4: Понимаю, что Бог всесильный. Он может все. Но исключительно по-человечески иногда думаю, что страдания являются единственным или самым действенным способом для Бога проговорить к людям так, чтобы его услышали. Кроме откровенного разговора с людьми, я верю, Бог через зло и страдания достигает десятков, сотен, а может и тысяч глобальных целей одновременно. Некоторые из этих целей для нас уже очевидны сейчас. Притом одно и то же событие для двух разных людей может иметь совершенно разное значение и разные последствия. Некоторые из них мы поймем очень скоро, другие будут открыты только в вечности.
2: Отвечает пастор Сергей Головин.
4: Как благой Творец может допустить существование зла и страданий в своем творении? Когда вопрошающий выражает сугубо теоретический интерес, в ответ всегда можно привести вполне обоснованные рассуждения. Материалов на эту тему хватает. Но чаще всего за этим, казалось бы, абстрактным вопросом скрывается глубокая личная трагедия, сдерживаемый в глубине сердца крик в небеса. «Почему это случилось со мной?» И в таком случае единственно правильный ответ – «не знаю». Ведь и Иов не знал причины своего страдания. Он думал, что Бог несправедливо вынес ему обвинительный вердикт, а апелляцию подать некому. Но Божий вердикт-то был не обвинительным, а оправдательным. И сказал Господь: «Нет такого, как он, на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Иов, глава 1, стих 8. Перед Иовом стоит выбор, что ему дороже, сам Бог или то, что он от Бога получает. И, в отличие от жены, праведник даже в этих условиях делает правильный вывод. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Друзья Иова тем более не знали причины того, что с ним произошло. Лучшее, что они могли сделать, они сделали изначально. Просто сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Глава 2, стих 13. А после пустились в абстрактные богословские рассуждения и все испортили. Не станем же уподобляться им, а просто будем рядом с теми, кому нужно сочувствие и сострадание. Будем вместе скорбеть, вместе плакать, вместе учиться благословлять имя Господне.
2: Отвечает пастор Василий Давидюк.
4: Почему Бог допускает зло и страдания? Я бы ответил на этот вопрос местом из книги «Плач Иеремии». «Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами Своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не из уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил». Плач Иеремии, глава 3, стихи с 33 по 43. Конечно, страдания воспринимаются по-разному, так как по-разному люди понимают Бога и относятся к Нему. Все, что существует, произошло из Бога и для Него. Это Его вселенная, и человек в том числе, с определенным ему временем жизни. И когда люди строят жизнь в противность Создателю, творят зло, Бог позволяет их же злу догнать их, чтобы люди вспомнили о Боге и прибегли к Нему. Страдание кого-то делает героем, кого-то еще большим злодеем. Кого-то Бог прославляет, а над кем-то производит суд. Иеремия ясно говорит, что люди сами подвигают перст Божий разрешить быть войне. Но и в самых ужасных обстоятельствах есть много чудес, восхищающих нас, много спасающихся для вечности, много милосердия и благородства. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Псалом 118, стих 71. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню». Псалом 118, стих 67. Люди ищут временного, а Бог – вечного блага для своего творения. Поэтому оценки происходящего бывают очень разными.
3: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: Хороший доход. Я проживаю в небольшом поселке Кузбасс. Моя мама – человек верующий, чего я до недавнего времени не могла сказать о себе. 3 месяца назад от вас пришла бандероль с книгами. Их заказала мама. Она у меня незрячая. Но сама, минуя меня, позвонила вам в Санкт-Петербург и заказала книги. А потом, когда получила, стала упрашивать меня читать книги вслух. Я в шутку сказала ей, что минута чтения будет стоить 50 рублей. Она согласилась. Таким образом, я ежедневно зарабатывала по 500 рублей. Получился хороший доход к моей небольшой зарплате. С мамой мы живем мирно, не ссоримся. И я, еще раз повторюсь, что деньги за чтение книги «Иисус – наша судьба» я брала как бы в шутку, но, конечно же, использовала их на себя. Ну а теперь перейду к основной сути моего письма. Через месяц совместного чтения и короткого обсуждения прочитанного я с мамой помолилась молитвой покаяния. Вот таким образом я стала такой же, как и она, человеком верующим в Иисуса Христа. Теперь мы молимся с ней и даже поем песни. Спасибо вам за то, что откликнулись на просьбу моей мамы прислать книги. Светлана. Это как лекарство. Мне 35 лет. В детстве моя тетя подписала меня на красочный журнал «Тропинка», не заметив, что он христианский. Мы другой веры. Получала я его несколько лет. Ждала каждый новый номер как подарок. Приходил журнал в аккуратной упаковке. Я любила читать все истории, стихи, запоминала имена авторов, особенно художников, не пропускала ни одного задания. Вы сделали мое детство другим, особенным. Журналы я собирала, но, к сожалению, не сохранила. Тогда была слишком мала, чтобы оценить их должным образом. Сейчас же я открыла архив в интернете, буду перечитывать журналы, вспоминая детство. Это как лекарство. Благодарю всю команду. Низкий поклон вам и всех благ. Амина. Спасибо, что вы есть. Здравствуйте, драгоценные работники редакции журнала «Вера и жизнь». Спасибо, что вы есть. Спасибо. Спасибо, что народ Божий, да и не только Божий, имеет чудесную возможность питать свой дух, читая ваши журналы. Материалы, которые вы публикуете на страницах журнала, воспринимаются с огромным интересом и восхищением. Всегда нахожу в журнале именно то, что меня волнует. Получаю ответы на многие вопросы. Бог все знает, что нам необходимо, и направляет вас. А вы так это преподносите, что только восторгаешься. Ведь мне так это нужно было. В журнале я нахожу то, что необходимо. И поддержка от Слова Бога через вас, и наставление. Дух пробуждается и парит. Я попросила вас повторно прислать мне второй и третий номер журнала. И вы прислали. Я в эти два журнала с такой радостью окунулась и за 3 дня прочла. Спасибо, спасибо, спасибо. Дух мой снова на высоте. Есть над чем задуматься. Гурьева Антонина, город Хабаровск. Спасибо за журнал. Здравствуйте, сотрудники журнала «Вера и жизнь». Слава Богу за возможность получить от вас очередной журнал. Честно сказать, очень обрадовался, что могу что-то новое почитать. А то у нас в библиотеке вся старая духовная литература. Низкий вам поклон за ваш труд на благо Иисуса Христа и просвещение нас, грешных. Прочитаю эти журналы и передам дальше. Пусть другие просвещаются, и через ваш журнал и ваш труд приходят к Господу. Глядишь, и меньше станет зла в этом грешном мире. Жду и дальше от вас журналы. Помощи всем вам на богоугодном деле от Господа нашего Иисуса Христа. Доброхотов Евгений. Деревня Карла Либкнехта. Отдаю и другим. Мир вам, работники журнала «Вера и жизнь». Получила ваши журналы. Слава Богу. Спасибо. В дальнейшем, с Божьей помощью, желаю получать журнал и дальше. Благодарение Ему за это. Аминь. Журналы у себя не оставляю, а по прочтению отдаю другим, чтобы люди, читая журнал, приходили к Богу. Да поможет в этом сам Бог. Беззубова Маргарита, город Тольятти.
3: Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96, стих 10. Христианский журнал «Вера и жизнь». Одиночество. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Колонка редактора.
4: Навсегда. Не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Иисус Христос. 3 года провели апостолы с Иисусом Христом. Для них Он был больше, чем учитель, больше, чем наставник и раввин. Ученики узнали в Нем посланного Богом Спасителя мира и властелина Вселенной. А тут Он говорит им, что уходит и что для них будет лучше, если Он уйдет. Нет, Этого им вместить не удавалось. Как это вдруг его не будет с ними? Как можно согласиться с его словами, что так для них будет лучше? Но пришло время, и исполнилось обещание Иисуса Христа. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Движимые силой живущего в них Духа Святого, апостолы переносили гонения, аресты, пытки, мученическую смерть. Никогда больше у них не возникало сомнений в его присутствии. Это присутствие освещало их тюремные камеры, вдохновляло на смелую проповедь, давало силу для свидетельства перед царями, вселяло радость от страданий за имя Его. Это присутствие подвигло их на посвящение жизни самому главному – служению миру, Евангелием Христовым. Тот, кто во Христе, никогда не одинок. Кто-то сказал, что человек с Богом всегда в большинстве. Апостол Павел об этом говорит так. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благостью своей, благословил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Галатам, глава 1, стихи 15 и 16. Да, у Павла никогда не было семьи. Он не радовался своим детям и не улыбался своим внучатам. Он с печалью говорил: «Все оставили меня». Но живущий в нем, как и во всех верующих, Христос был его утешением и силой, радостью и надеждой. Общение с Иисусом Христом Павел считал высшим призванием каждого христианина. Он пишет Коринфянам: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». 1 Коринфянам, глава 1, стих 9. В этом общении утешение нашей сердечной потребности, как Бог в самом начале сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Этой теме, уважаемый слушатель, мы и посвятили номер журнала. Благословений вам! Вальдемар Цорн.
3: Вера и жизнь.
4: Полезное одиночество. До своего обращения к Господу я какой-то период времени жил в общежитии один. Иногда на меня просто накатывалось чувство одиночества. В такие моменты я, как правило, включал телевизор и смотрел все подряд. Выбора в те времена практически не было, так как при Советском Союзе было всего несколько каналов, которые мало отличались друг от друга. Фактически это занятие переросло в зависимость и в пустую трату времени. К такому просмотру я нередко добавлял еще и спиртные напитки. Это не решало проблемы, но на короткое время заглушало чувство одиночества. Однако вскоре это чувство снова накатывало на меня с новой силой. После того, как я уверовал, меня также временами посещало чувство одиночества. Например, когда начались бомбардировки нашего города, мне пришлось вывести семью, а самому возвратиться обратно. Без родных мне было одиноко. Но теперь у меня был Бог. Я много общался с Ним через Его слово и молитву, и Он заполнил мое одиночество собой, своим присутствием. Я также начал служить людям, развозить нуждающимся продукты и рассказывать им Евангелие. Это служение было очень важным, так как тогда у нас не работал транспорт, почти не работали магазины, а в тех, что работали, практически не было продуктов. Таким образом, Бог наполнил мое одиночество настоящим смыслом. Я больше не страдал от этой проблемы так, как это было до моего обращения ко Христу. Итак, чувство одиночества может приводить нас как к греху, хотя само по себе одиночество не является грехом, так и к добрым плодам. Вопрос в том, каким образом мы решаем эту проблему. Одиночество можно определить как тревожное чувство отдаленности, оставленности, потерянности, отверженности. Одиночество – это духовная проблема, которая может перерасти также и в физическую. Одиночество не является для нас предназначением Божьим. Если неверующий человек страдает от одиночества, единственный истинный выход – покаяться и пригласить Иисуса в свою жизнь, в свое сердце, как Господа и Спасителя. Августин, один из самых известных богословов, писал: Ты, Господи, сотворил нас для себя, и наше сердце беспокойно до тех пор, пока оно не успокоится в Тебе. В Библии есть примеры, как дети Божьи переживали периоды одиночества. Давид пишет: «Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих, призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». Псалом 24, стихи с 15 по 18. Давид знает, что решить его проблемы может только Бог, только близкое общение с Ним. Давид твердо заявляет: «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22, стих 1. Апостол Павел пишет: «При первой моей защите никого не было со мной, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. И услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». 2 Тимофею, глава 4, стихи с 16 по 18. Павла в тяжелую минуту оставили все близкие и друзья. Что бы мы чувствовали и как бы действовали в подобной ситуации? И в этом критическом состоянии он не только не ропщет, но даже просит у Господа милости для них. Павел остался один, когда особенно нуждался в поддержке. И если бы он надеялся на людей, он был бы посрамлен. Но он надеялся на Господа. Библия много раз напоминает нам о том, что надеющийся на Господа не будет постыжен. И сам Господь укрепил Павла. Более того, Павел абсолютно уверен, что Господь и в будущем избавит его от всякого зла, и в том числе от серьезной духовной проблемы одиночества. Иисус говорит: «Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Господь обещает: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям, глава 13, стих 5. Фактически проблема одиночества не в том, что человек живет один. Знаю немало людей, которые живут одни, но они не одиноки. Они очень счастливые люди. Проблема одиночества в удаленности от Бога, недоверии Ему, Его обетованиям. И решить проблему одиночества можно только через тесное общение с Иисусом Христом. Автор Виктор Тантюра.
3: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
4: Немного из жизни. Литературная газета, орган Московской писательской организации, от 19 сентября 1980 года напечатала одну главу из новой повести Владимира Тендрякова «60 свечей». О чем же рассказывает писатель в этой главе? Учитель средней школы из села Карасино повествует от первого лица о неудачах воспитания своих дочерей. Дадим слово учителю Ячевину. «В прошлом году Вера преподнесла нам новенькое. Я давно уже с бессильным страхом ждал, что от жизни в барачной клетушке, от пьянства мужа и его побоев, она рано или поздно свихнется. Я боялся, что она сама начнет пить горькую. Нет, пить она не начала, а стала баптисткой. Дочь учителя, выросшая в сугубо атеистической семье, любившая когда-то книги, хорошо знавшая, что человек произошел от обезьяны, а не от Адама, и что души праведников не уносятся на небо. В Карасино было два дворца культуры и ни одной действующей церкви. Ту старую, что когда-то верно служила селу Карасино, закрыли еще в 30-м при торжественном сбрасывании колоколов. О баптистах же здесь прежде и слыхом не слыхали. Они тихо выплыли после войны. Их сначала просто не замечали, а потом принялись с ними бороться. Накрывали их моления, писали о них нелестно в газетах. По городу же гуляли разные слухи. Баптисты собираются и пляшут нагие. Нет, они от военной службы отказываются. Один из бывших баптистов, взявшись за ум, отрекся от своих, показывал себя во Дворце культуры, выступал против религии. В конце концов с баптистами смирились, разрешили им собираться открыто. Молись, если уж так приспичило, закон не запрещает. И жители деревни постепенно потеряли к ним интерес. Хотя для нормального карасинца баптист все равно оставался темной лошадкой. Если он и не пляшет нагишом на сборищах, то все равно живет не по-людски и думает не по-нашенски. Свихнувшийся. Вера, с ранней юности носившая на себе печать девического позора, жена горького пьяницы, поруганная и битая, кругом обездоленная, как нельзя больше подходила для жалости. «Люби ближнего своего, и Бог есть любовь». За горькие испытания, за стойкость в вере, возможно, и за грамотность, карасинские баптисты выбрали ее своей старшей, то есть пресвитером на их языке. А пресвитер не только глава, он еще и дипломатический представитель, эдакий аккредитованный постоянный посол от баптистов к местным властям. О вере узнали все. Узнали тогда и мы с женой. Новая пища для пересудов. Новый позор на мою седую голову. Впрочем, на этот раз меня больше жалели, чем осуждали. Та, которая однажды нравственно упала, уже никого не удивила своим вторичным падением. Все считали, к баптистам ушла морально неизлечимая особа, давно уже ничем не связанная с отцом. Я тоже не рассчитывал, что отцовские убеждения ей помогут, как не помогли ей и кулаки мужа. А муж ее, оказывается, был убежденным атеистом. В пьяном виде усиленно убеждал – Бога нет. Но у Веры сын, мой внук. Могу ли я спокойно наблюдать со стороны, как ребенка 6 лет делают святошей? Я давно мечтал вырвать его из грязи, из бедности, оградить от кулаков и матерной ругани пьяного отца. Но я не имел достаточно веских причин, чтобы с помощью закона отобрать себе внука. Пил и безобразничал отец. И то поди-ка еще докажи. А мать внешне вела себя безупречно. Нельзя наказывать ее лишением материнства. Теперь сама мать дает повод вбивать ребенку сказки о Боге, о райских кущах, о бесхитростном бессмертии души. Вбивать их сейчас тому, кто станет жить в те дни, когда начнутся полеты с планеты на планету, когда высокомыслящему человеку будут помогать им созданные мыслящие машины, когда, возможно, человек совершит наконец-то то, что извечно приписывалось лишь Господу Богу, из неживой природы сумеет создать уже не имитацию жизни, а саму жизнь». И в такой-то мир всечеловеческого могущества пустить эдакую ветхозаветную особь, поклоняющуюся Отцу, Сыну и Духу Святому, покорно считающему себя рабом Божьим, страшащемуся Божьей кары. Не значит ли это пустить в мир духовного урода? И этот урод – мой внук, сын веры. Этот маленький отрывок из повести говорит нам прежде всего о том, что Евангелие действенно и в Советской России, где атеизм поставлен на пьедестал как государственная религия. На примере дочери партийного учителя мы видим, как обращается к Богу молодежь. Атеистическая пропаганда бессильна остановить духовное пробуждение. Если такие рассказы печатаются в центральной газете, значит, такие как Вера, дочь учителя советской школы, ставшая пресвитером церкви баптистов, случай не единичный. Из журнала «Вера и жизнь», апрель 1981 года.
3: «Вера и жизнь». Поэзия.
2: Капризный старик.
4: «Входя будить меня с утра, кого ты видишь, медсестра? Старик капризный по привычке, еще живущий кое-как, полуслепой, полудурак, живущий в пору взять в кавычки. Не слышит, надрываться надо, изводит попусту харчи, бубнит все время, нет с ним сладу, ну сколько можно? Замолчи. Тарелку на пол опрокинул, где туфли, где носок второй? Последний гляньте-ка герой, слезай с кровати, чтоб ты сгинул. Сестра, взгляни в мои глаза, сумей увидеть то, что за этой немощью и болью, за жизнью прожитой большой, за пиджаком, побитым молью, за кожей дряблой, за душой, за гранью нынешнего дня. Попробуй разглядеть меня. Я мальчик, непоседа милый, веселый, озорной слегка. Мне страшно, мне лет 5 от силы, а карусель так высока. Но вот отец и мама рядом, я в них впиваюсь цепким взглядом. И хоть мой страх неистребим, я точно знаю, что любим. Вот мне 16, я горю, душою в облаках парю. Мечтаю, радуюсь, грущу, я молод, я любовь ищу. И вот он мой счастливый миг, мне 28, я жених, иду с любовью к алтарю. И вновь горю, горю, горю, мне 35, растет семья. У нас уже есть сыновья, свой дом, хозяйство и жена. Мне дочь вот-вот родить должна. А жизнь летит, летит вперед, мне 45, круговорот. И дети не по дням растут, игрушки, школа, институт. Все, упорхнули из гнезда и разлетелись кто куда. Замедлен бег небесных тел, наш дом уютный опустел. Но мы с любимую вдвоем ложимся вместе и встаем, она грустить мне не дает, и жизнь опять летит вперед. Теперь уже мне 60. Вновь дети в доме голосят, внучат веселый хоровод. О, как мы счастливы! Но вот померк внезапно солнце свет, моей любимой больше нет. У счастья тоже есть предел, я за неделю посидел. Осунулся, душой поник и ощутил, что я старик. Теперь живу я без затей, живу для внуков и детей. Мой мир со мной, но с каждым днем все меньше, меньше света в нем. Крест старости взвалив на плечи, бреду устало в никуда. Покрылось сердце коркой льда, и время боль мою не лечит. О, Господи! Как жизнь длинна, когда не радует она. Но с этим следует смириться. Ничто не вечно под луной. А ты, склонившись надо мной, открой глаза своей сестрица. Я не старик капризный, нет. Любимый муж, отец и дед, и мальчик маленький доселе, в сиянии солнечного дня, летящий вдаль на карусели. Попробуй разглядеть меня. И, может, обо мне скорбя, найдешь себя.
2: Когда этот старик умер в доме престарелых в маленьком австралийском городке, все считали, что он ушел из жизни, не оставив никакого ценного следа. Позже, когда медсестры разбирали его скудные пожитки, они обнаружили это стихотворение. Его смысл и содержание настолько впечатлили сотрудников, что копии поэмы быстро разошлись по всем работникам больницы. Одна медсестра взяла копию в Мельбурн. Единственное завещание старика с тех пор появлялось в рождественских журналах по всей стране, а также в журналах для психологов. И этот старик, который нищим ушел из жизни в забытом богом городке Австралии, поразил людей во всем мире глубиной своей души.
3: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
4: Кто помогал Аарону поддерживать руки Моисея во время войны израильтян с амаликитянами?
2: Ор.
4: Кто был первым судьей Израиля?
2: Гафаниил.
4: Как звали жену царя Саула?
2: Ахинаань.
4: Какие два псалма начинаются словами «Благослови, душа моя, Господа»?
2: Псалмы 102 и 103.
4: Из какой области Израиля люди не следовали за Иисусом до произнесения им Нагорной проповеди?
2: из Самарии.
4: Кто с радостью принял Иисуса в свой дом, чем вызвал ропот фарисеев?
2: Закхей.
4: Кому Иисус сказал: «Видевший меня, видел Отца»?
2: Филиппу.
4: Какими словами заканчивается стих из послания к римлянам? «Ибо все, водимые Духом Божьим,
2: сыны Божии».
4: Что делают другие члены тела Христова, если один из них страдает?
2: Страдают с ним.
4: Какими словами заканчиваются почти все послания апостола Павла?
2: Словами: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами».
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое

спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте segenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные. Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.

Евангелие от Матфея, глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова.
И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека, немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

Евангелие от Матфея, глава 10. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Виэльзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте,
говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее. И враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

0: твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.
1: Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Жду ли я? Наверное, конечно. Отчего же в сердце холодок, боязни и грусти бесконечной? Почему желанный тот ответ не дает душе отраду? Боже мой, ведь жизни лучше нет для меня, как быть с тобою рядом. Жду ли я от тебя с пути дорог, чтоб скорей твой лик узреть желанный? Ты прости меня, мой добрый Бог, но вопрос застал меня нежданно. Жду ли я? Я знаю, ты придешь. Мне ли в этом можно сомневаться? Совесть шепчет: только ты не ждешь, не желая в этом признаваться. Жду ли я тебя, как ждут родных? Искренно, желанно, с нетерпеньем, дни считая даже каждый миг, чтоб скорее приблизить то мгновенье. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Ожиданием встречи обгоняя, поджидая у путей дорог, ни на миг один не уставая. Жду ли я тебя, как ждут весенних дней средь снегов сыпучих и метелей, как средь мрака солнечных лучей, средь морозов мартовских капелей? Жду ли тебя, как ждут своих друзей, день разлуки годом измеряя, сохраняя им в душе своей лучших чувств негаснущее пламя? Жду ли тебя, о добрый мой Христос, чтобы выйти радостно навстречу? Жду ли тебя, как солнце среди грез, как утра в тревожный темный вечер? Жду ли так, чтоб видели вокруг радостное это ожидание, чтоб со мною вместе даже друг загорелся пламенным желанием? Чтобы радость эта разлилась на дела мои и нахождение, чтоб она в глазах моих жила, всем сказав о правде и спасении. Жду ли тебя с любовью такой, чтобы был душе всего дороже? Если вдруг не встречусь я с тобой, счастья дать уже никто не сможет. Нет, не так. Сознание твердит, и больней от этого и горче, кто же вдруг, кого-то полюбив, с ним скорее встретиться не хочет? Кто же это, искренно любя, вдруг забудет о его приходе? Значит, не любила я тебя, представляла это себе вроде. Может, жду прихода твоего, что другая участь так ужасна? Боже мой, мне больно от того, совесть меня судит не напрасно. Боже мой, мне больно от того, что тебе во много раз больнее, взявши тяжесть всех моих грехов, что за это от меня имеешь? И теперь, когда вот так врасплох, вдруг вопрос меня застал нежданно. Я хочу стоять у тех дорог, чтоб встречать отныне постоянно. Жду ли я тебя, мой добрый Бог? Пусть ответ сомнения не вселяет. Я стою у тех путей дорог, где друзей любимых ожидают.

ибо я Господь Бог твой. Держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Исайя 41:13. Звучит песня «Плыву в ладье».

Господь говорит: «Я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из вида». Псалом 31:8.

Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебиться ноге твоей, не уснет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Звучит песня «Косарей на лугу».

У каждого из нас своя дорога. Бывают и падения, и взлет. Но счастлив тот, кто говорит спасибо Богу за каждый день, в котором он живет. Звучит песня «Счастье на свете».

0: Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенний, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него — и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя, и, если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть, за страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.
1: Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек».

Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Звучит песня «Там за горизонтом».

научись видеть руку Божью в монотонности серых дней, когда кажется невозможным продвижение души твоей, когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек, не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: очах.
1: Ему я возразить тогда спешила вновь.
0: Ничем не заменить мне Божью любовь.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Юные пилигримы», читает Любовь Шпика.
3: Глава 5. Взгляд на крест.
4: «Ха-ха! Чудесный конец твоего прекрасного паломничества!» — воскликнул Джек, когда Марк, решив сказать правду, чего бы это ему ни стоило, закончил рассказ о своем происшествии с фермером.
3: «Конец!» — возразил Марк.
4: «Мое путешествие едва началось!» «Я бы сказал, что это путешествие задом наперед!» — рассмеялся Джек. «Ты начал ссоры и воровства! Интересно, к чему ты придешь в конце?»
3: Обычно Марк был очень вспыльчивым и не прощал обид. Всегда был готов отомстить кулаком или языком. Но в этот момент гордость его была подавлена. Он уже не был склонен к гневным ответам. Юный пилигрим был настороже. Первое падение научило его внимательности. Не отвечая на насмешку Джека и вообще не продолжая разговора, он повернулся к Энн и спросил, не может ли она дать ему иголку с ниткой.
4: «Зачем они тебе нужны?» — спросила Энн.
3: «Боюсь, что я плохо справлюсь с этой работой, но я решил все же попытаться залатать эти огромные дыры и придать моей одежде более приличный вид».
4: «А для чего тебе приличный вид?»
3: — спросила Мэгги, глядя на него сквозь нечесанные, немытые волосы, свисавшие на ее лоб.
4: «Мы получаем больше, когда выглядим оборванными».
3: «Завтра воскресенье», — просто ответил Марк, — «и я пойду в церковь».
4: «В церковь?»
3: — воскликнули все присутствующие в хижине с таким удивлением, как будто он сказал, что отправляется в тюрьму. Все остальные, кроме Энн, никогда в жизни не переступали порога церкви.
4: «С какой стати ты туда пойдешь?» — воскликнул Джек.
3: «Пойду, потому что считаю это правильным, и надеюсь, что это поможет мне на моем пути».
4: «А что ты будешь там делать?» — засмеялся Бен.
3: «Я буду слушать и молиться». Энн, рывшаяся в коробке, наполненной всякой всячиной, нашла сначала нитку, а потом иголку и протянула руку к Марку.
4: «Дай мне твою куртку, я починю ее сама», — сказала она.
3: «О, благодарю тебя, как ты добра!» — воскликнул он, раздеваясь довольно неожиданным предложением. Со стороны Энн это было совершенно необычно.
4: «Мне кажется, — сказала Мэгги, — что рубашка нуждается в починке гораздо больше, чем пиджак. Через дырку на плече я отчетливо вижу красную отметину».
3: «Замолчи и не болтай!» — нетерпеливо крикнула Энн. Дети молча переглянулись.
4: «Ты пойдешь в ближайшую церковь возле леса?» — спросил Энн.
3: «Нет», — ответил Марк. «У меня есть две причины пойти в Маршдейл, хотя до него 6 или 7 миль. Я не хотел бы идти туда, где меня знают. Судя по направлению, в котором ехал его экипаж, думаю, что там я услышу мистера Эверда».
4: «Услышишь кого?» — воскликнула Энн, равняя свою работу.
3: Кровь бросилась ей в лицо.
4: «Мистера Эверда, священника, который был так добр ко мне. Он наставник лорда Фонтонера».
3: «Лорд Фонтонер? Он что, живет здесь?» — спросила Энн, дрожа от волнения.
4: «Я точно не знаю, где он живет. Я думаю, что где-то далеко, так как экипаж оставался в гостинице. Матушка, ты когда-нибудь встречалась со священником?»
3: «Он приходил туда, где я работала», — ответила Энн с расстроенным видом.
4: «Мне кажется, что я слышала, как папка говорил о лорде Фонтонере», — сказала Мэгги.
3: «Нет, ты никогда не слышала», — резко оборвала ее Энн.
4: «Но я знаю, что говорил», — угрюмо пробормотала Мэгги.
3: «Если ты знаешь священника, то нам повезло», — сказал Бен.
4: «Мы рассказали о тебе хорошую историю, чтобы он дал нам денег. Только он слишком умный». И тут же догадался. Он даже хотел прийти к нам в гости.
3: «Только не приводите его сюда ни в коем случае!» — тревожно воскликнула Энн.
4: «Вы не представляете, какие несчастья вы принесете! Я ни за что не хочу видеть этого человека!»
3: «Судя по себе, могу себе представить, как она страдала», — подумал Марк.
4: «В самом взгляде этого человека отражается упрек.
3: ведь мы так отличаемся от него. На следующее утро, одеваясь в церковь, Марк с досадой заметил, что на спине мелом написано слово «Пилигрим». «Это проделки Джейка», — подумал он. «Я рад, что все можно легко исправить, но еще больше рад, что увидел это вовремя. Не стоит на него обращать внимание. Мне необходимо научиться терпеть». Отправляясь в долгий путь в церковь, Марк молча выслушивал насмешки и колкости детей. Он чувствовал раздражение и досаду, но молился о терпении. Сознание того, что он пытается поступать правильно, давало ему еще большую власть над своим характером. Он искренне обрадовался, когда до него перестали доноситься насмешливые слова и взрывы смеха. Вскоре, идя по солнечным зеленым полям, он даже стал испытывать удовольствие. Наконец показалась церковь Маршдейла. Это было старинное здание с низкой, увитой плющом башней и небольшим крыльцом перед входом. Оно стояло на церковном дворе, утопавшем в зелени деревьев. И большой дуб, стоявший здесь уже много веков, отбрасывал тень на расположенные под ним могилы. Под звон колокола, призывавшего на молитву, по узкой гравийной дорожке медленно двигался поток людей. Среди них старенькая вдова, опираясь на палку, возможно, в последний раз, переставляя свои слабые ноги, шла к месту, где она молилась с детства. Вот крепкого телосложения крестьянин в чистой рубахе ведет своего розово-щекого мальчика. Дальше, опираясь на руку мужа, идет мама, а перед ней стайка малышей. Марк остановился под деревом, не решаясь идти дальше, и наблюдал за людьми, входившими внутрь. Там же стояли еще несколько человек, возможно, ожидая начала службы, а может быть, просто бездельничая возле двери, в которую они не собирались входить. Они наблюдали за тем, как кто-то приближается. «Какой симпатичный мальчик! В нем без труда можно узнать лорда. Он долго здесь будет жить?» «Кажется, еще несколько недель. Я слышал, у него где-то есть огромное поместье, и он обычно живет там со своим дядей». Когда говоривший умолк, молодой лорд Фонтанер прошел мимо них и вдруг заметил Марка. Садя с тропинки, ведущей к двери, он мгновенно оказался рядом с бедным мальчиком. «Я надеюсь, ты пришел в церковь?» — участливо спросил он. Затем, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мистер Эверетт будет проповедовать. Ты не должен стоять снаружи». Марк кивнул и последовал за ним в церковь. Для усталого юноши звуки музыки были похожи на небесные. Множество голосов сливались в славословии Спасителю. Все это заставило его задуматься о гармонии небес. Грубые голоса, недобрые взгляды, ссоры, ложь, жестокие искушения — все казалось ему далеким от этого чудного места. Чувство покоя овладевало его душой, как затишье после бури. Притихший мальчик сидел в уединенном уголке церкви, никем не замеченный. Он, словно усталый пилигрим, остановился на жаркой пыльной дороге жизни, чтобы омыть свои израненные ноги в прохладном ручье и освежиться на обочине. Вскоре со Словом Божьим в руке на кафедру вошел мистер Эверетт. Марк устремил свои серьезные глаза на лицо проповедника и не отводил их в течение всей проповеди. Его внимание было глубоким и торжественным, как и подобает, когда человек слушает послание с небес. Тема его проповеди был грех народа Божьего в пустыне и средства, посредством которых милосердие спасало виновных и умирающих. Он описал эту сцену так живо, что Марку казалось, будто он видит израильский народ, расположившийся лагерем вокруг скинии в пустыне. Над скинией висел облачный столб, означавший присутствие Господа среди своего народа. Бог освободил их от рабства, спасал от врагов, наставлял их, кормил, благословлял превыше всех народов, и все же они восставали и роптали против Него. Снова и снова они нарушали Его закон, оскорбляли Его слугу и сомневались в Его любви. Наконец пришло давно заслуженное наказание. В лагерь были посланы ядовитые змеи, укус которых был смертельным. Несчастные грешники корчились, стонали и умирали от ядовитых укусов рептилий. «А разве такие змеи до сих пор не водятся среди нас? Разве грех не та ядовитая змея, которая поражает душу и доводит ее до страданий и смерти? Что разрушает тело и имя пьяницы, приносит бедность и позор к его двери? ядовитый змей греха, что губит убийцу и вора, ядовитый змей греха, что отравляет даже маленького ребенка, что наносит раны каждому рожденному в этом мире. Все тот же безжалостный, ядовитый змей греха. Затем священник начал рассказывать, как по Божьему повелению Моисей поднял на шест медного змея, и тот, кто с верой смотрел на этого змея, исцелялся от укуса и оставался жив. Он описал трепещущих матерей Израиля, поднимающих своих детей высоко, чтобы они посмотрели на прообраз спасения. Умирающие устремляли на него свои усталые, тускнеющие глаза и обнаруживали, что при этом жизнь возвращается. Разве сейчас не существует такого средства для человека, падающего под гнетом греха? Благодаря искупительной жертве такое средство было найдено. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Перед нами Спаситель, вознесенный на крест. Его чело увенчано шипами. Кровь течет из Его бока, из ран на Его пронзенных руках и ногах. Почему Он терпел муки и позор, грубые удары рук, которые Он сам создал, яростные насмешки губ, которым Он дал дыхание? Это было для того, чтобы искупить нас от греха и от смерти, для того, чтобы благословенный Иисус мог сказать: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Мы были приговорены к страданию, приговорены к смерти. Правосудие Божие произнесло страшные слова: «Душа, согрешившая, умрет». Вышел вперед тот, кто не знал греха, чтобы понести наказание за грех. Наш приговор изглажен его кровью. Меч правосудия поразил его, и теперь нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Их выкуп уплачен, их преступления прощены ради того, кто возлюбил и отдал себя за них. О, придите к Спасителю, утомленные и обремененные! Придите к Спасителю, обремененные грехом, не страшась боли и гнева святого Бога. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного. Марк вошел в эту церковь задумчивый и встревоженный, но покинул ее сердцем, переполненным радостью, как будто внезапный свет озарил тьму. Он почувствовал то же, что чувствовала калека, когда внезапно обрел силу. Он вскочил из пыли и пошел, шагая, прыгая и славя Бога. «Нет осуждения», — повторял он про себя, — «нет никакого осуждения кающемуся грешнику. Все смыто. Весь грех навеки изглажен кровью распятого Господа. О, теперь я могу понять слова Исаии: если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волны убелю. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Этот час был богат благословениями для юного пилигрима, и он шел домой легким шагом и с радостным сердцем, и ему доставляло удовольствие перечислять их. Он радовался свободному прощению грехов, которое теперь впервые полностью осознал. Радовался, что теперь может предстать перед Богом не в лохмотьях своих несовершенных дел, а в безупречной праведности своего Искупителя. Был бесконечно благодарен, что Господь запечатлел его для себя самого и дал ему сладкую уверенность в своем прощении и любви. О, кто может радоваться так, как радуется прощенный грешник? Глава 6. Бедный неприметный мальчик, голодный и усталый, возвращался домой. Там его наверняка ждала недобрая участь. Он знал, что едва ли найдет там необходимое для жизни, и все же он возвращался с чувствами, которым мог бы позавидовать любой монарх. Любовь Божья наполняла его сердце так, что солнце казалось ярче, а земля прекраснее. Марк был уверен, что Господь позаботится о нем, и что его печаль приведет к радости. Он думал о счастье человека, который раньше был одержимым, а потом сидел одетым и в здравом уме у ног Спасителя. Именно так сейчас отдыхал пилигрим. Там он положил свою ношу. Плод Духа, мир и радость, радость предвкушения небес. Любовь к Богу должна производить любовь к людям. Марк испытывал любовь к своим братьям. Его горячим желанием было сделать им что-то хорошее, чтобы они разделили счастье, которое испытывал он. Без чувства гнева он думал о грубых обитателях своего дома. В этот час, первый час радости за прощенный грех, в его сердце, казалось, не было места ни для чего, кроме любви и сострадания к тем, кто все еще был слеп. Приближаясь к своему дому, Марк проходил заросший чертополохом участок земли, принадлежавший фермеру Джойсу. Он был удивлен, обнаружив там Джека, Мэгги и Бена, деловито выдергивающих чертополох. Работали они с энергией, которую редко проявляли в чем-либо, кроме попрошайничества. «Пойдем работать с нами», — сказал Бен. «Сегодня здесь все должно быть расчищено». «Почему сегодня?» — спросил Марк. «Потому что фермер Джойс утром сказал нам, что когда все будет расчищено, он заплатит нам». «Но это можно сделать завтра». «Нет, ведь завтра ярмарка, и поэтому нам нужны деньги». «Я с удовольствием встану пораньше, чтобы помочь вам завтра. Но сегодня, Бен, нам не следует работать. Господь повелел нам соблюдать субботу в святости, и, повинуясь ему, мы никогда не проиграем». «Пилигрим пришел сюда проповедовать», — насмешливо воскликнула Мэгги. «Знаешь, что я скажу?» — сказал Джек, прервав на минуту свою работу. «Тебе лучше заняться своим делом и не заниматься нравоучениями. И вообще, какое ты к нам имеешь отношение?» «Какое я к вам имею отношение?» — воскликнул Марк. «Разве я не ваш брат, сын вашей матери? Разве я не готов и не хочу помочь вам и встать пораньше, даже если сильно устал?» На его бледном, измученном лице было такое светлое, доброе выражение, что даже Джек не мог обидеться. «Послушайте меня», — продолжал Марк. «Предположим, когда я шел сюда, то заметил под кустами спящего льва. Я знал, что он скоро проснется и будет рыскать в поисках своей добычи. Правильно ли я поступаю, если приду домой, запру дверь, чтобы лев не мог войти, и не скажу вам об опасности?» Мэгги испуганно посмотрела в сторону кустов, а Джек ответил. «Если бы ты это сделал, я сказал бы, что ты трус». «Что? Оставить нас на растерзание и не предупредить о появлении льва?» — воскликнул Бен. «Да, я был бы трусом и самым бесчувственным братом. Как я могу не сказать вам об опасности, когда лукавый, подобно рыкающему льву, подстерегает ваши драгоценные души? Пока вы делаете грех, вы в опасности. О, если бы вы обратились к Богу и были спасены!» «Бог не накажет таких бедных детей, как мы», — сказала Мэгги, — «только за то, что мы немного поработаем, ведь мы бедные». «Лукавый шепчет вам то же самое, что и Еве. Ты не умрешь. Она обнаружила, как и вы в этом убедитесь, что хотя Бог милостив, Он также справедлив и исполняет обещания». «У нас будет достаточно времени, чтобы побеспокоиться об этом», — ответил Бен. «Позаботься о себе и оставь нас в покое», — крикнул Джек. «Не тебе нас учить». Отвернувшись от Марка, он принялся за работу энергичнее, чем прежде. Медленным, усталым шагом Марк подошел к дому, молясь за тех, кто не хотел его слушать. «Только Бог может коснуться их сердец, а я не могу», — думал он. «Тот, кто помиловал меня, может сжалиться и над ними». Никогда еще в комнате не было так неприятно и неуютно, а на лице Энн не было такого мрачного и раздраженного выражения. «Матушка!» — весело воскликнул Марк. «Не найдется ли у тебя что-нибудь поесть? Я такой голодный после долгого пути». «Мы же давно пообедали». «А что, для меня ничего не осталось?» «Надо приходить вовремя, все съели». Уставший телом и уязвленной жестокостью, Марк очень нуждался в поддержке веры, чтобы не дать угаснуть своему духу. Он стал размышлять о своем Господе и о его страданиях на земле. «Мой Спаситель знал, что значит быть усталым и голодным. Он знал, что значит быть презираемым и отвергнутым. Если он пил чашу страданий, неужели я откажусь от нее? Если бы эти испытания не были для меня полезны, они не были бы посланы». Марк терпеливо уселся в углу комнаты и стал вспоминать проповедь, чтобы ободриться. Вскоре его внимание привлекли тяжелые вздохи Энн, как будто ей было больно. Когда она наклонилась и коснулась рукой своей лодыжки, он увидел страдальческую гримасу на ее лице. «Матушка, ты ушиблась?» — спросил он. «Да, сегодня утром я, кажется, растянула лодыжку. Ах, как она раздулась! — Как жаль! — воскликнул Марк, мгновенно вскакивая. — Ты должна поднять ногу и не опираться на нее. — Давай, — сказал он, усаживаясь к ее ногам. — Положи ее мне на колени, и я осторожно потру ее. — Теперь легче? В ответ Энн только вздохнула, но позволила ему продолжать, и он терпеливо сидел, потирая ее лодыжку своими тонкими пальцами. Мальчик едва сдерживался, чтобы не заснуть. — Очень приятно, — сказала она наконец. — Это больше, чем кто-либо другой сделал бы для своей матери. Они никогда даже не поинтересуются, как я себя чувствую. — Ты стоишь всех троих, Марк, — добавила она с горечью, — хотя у тебя мало причин проявлять ко мне доброту. — Подойди к тому шкафу, мне больно двигаться. Там ты найдешь остатки хлеба и сыра. Марк радостно повиновался, и никогда еще пир не был так восхитителен, как эта скромная трапеза. Никогда еще из уст бедного крестьянского мальчика не звучала такая благодарность. Глава 7. Беседка на холме. Несколько дней прошло без особых приключений. Марк делал для Энн все, чтобы избавить ее от напряжения, и с его помощью ее лодыжке стало лучше. Он старался поддерживать порядок в хижине и очищал от сорняков маленький садик, помня, что чистота — залог здоровья, и что если кто не хочет работать, то ты не ешь. Однажды утром Мэгги ворвалась в дом, где сидели Марк и Энн. «Он идет!» — задыхаясь, произнесла она. «Он идет, и уже у ворот!» «Кто?» — в один голос спросили Энн и Марк. «Священник!» «Мистер Эвард?» — в ужасе воскликнула Энн. «Да, он высокий мужчина в черном!» Женщина бросилась в заднюю комнату с быстротой, которой позволяла ей больная лодыжка. «Я буду сидеть тихо», — сказала она. «Если он спросит обо мне, скажи, что я только что шла на мельницу». «Наша мамка боится священника», — сказала Мэгги, когда в дверь негромко постучали. Марк радостно открыл своему благодетелю. «Доброе утро», — сказал мистер Эверт, переступая порог. «Я не забыл своего обещания, мой друг». «Надеюсь, я нашел для тебя место, мальчиком на побегушках у бокалейщика. Поскольку я сам временно живу в этих краях, то мало что знаю о твоем будущем хозяине, кроме того, что он держит приличную лавку. Он регулярно посещает церковь. А еще я слышал, что он обладает спокойным характером. Мистер Лоу, если ты ему понравишься, согласен предоставить тебе стол и ночлег. А если он увидит, что ты проворный и деятельный, то в конце года даст тебе небольшое жалование». «Я очень благодарен вам, сэр», — сказал Марк, и его глаза выражали гораздо больше, чем слова. «Я верю, что вы никогда не пожалеете о своей доброте». «Твоя мать дома?» — спросил мистер Эверт. Марк прикусил губу и не знал, что ответить, разрываясь между страхом сильно рассердить мать и нежеланием солгать своему благодетелю. «Она ушла на мельницу», — быстро сказала Мэгги. Но священник отвернулся от маленькой девочки, чьим словам он не доверял, и, заметив колебания Марка, повторил свой вопрос. «Она в доме, сэр», — сказал мальчик после небольшой паузы, а затем продолжил с болезненным усилием. Он не мог не понимать, что поведение Энн кажется грубым и неблагодарным тому, кому он больше всего на свете хотел угодить. «Но она не хочет видеть вас сегодня». «Ну, хорошо, что я видел тебя. Передай ей, что я договорился». Марк осмелился взглянуть на говорившего и с облегчением увидел, что лицо мистера Эверда не было сердитым. Этого нельзя было сказать об Энн, так как после ухода священника она снова вышла из своего укрытия. Лицо ее пылало от негодования, и в порыве неудержимой страсти она дважды ударила несопротивлявшегося мальчика. «Господь Иисус, я страдаю за тебя», — подумал Марк, и эта молитва сняла горечь испытания. Он был только благодарен за то, что ему удалось сказать правду и не свернуть с узкого пути. На следующий день Марк отправился к своему новому хозяину, который жил в соседнем городе. Он без труда разыскал лавку мистера Лоу. В укладе этого заведения было что-то уютное и привлекательное, что очень ободрило мальчика. Перед его взором, не привыкшим к такому порядку, стояли ряды блестящих коричневых банок, каждая из которых была аккуратно подписана. Белые сахарные батоны с ценами, выставленными в витрине, большие открытки с рекламой соусов и мыла и мешочками с изюмом, соблазнительно выстроившиеся перед глазами, говорили о несметном богатстве и изобилии. Марк принес записку, которую дал ему мистер Эверт. Войдя в лавку, он скромно положил ее на прилавок перед мистером Лоу. Лавочник был довольно пожилым человеком, с лысой головой и мягким выражением лица. Он медленно развернул записку, затем поверх своих очков посмотрел на Марка, прочитал ее содержание, затем снова оглядел мальчика. Сердце Марка учащенно забилось, он так боялся быть отвергнутым. «Итак», — произнес мистер Лоу медленным мягким голосом, словно взвешивая каждое произнесенное слово. «Ты и есть тот самый мальчик, который должен явиться сюда по рекомендации мистера Эверда. Он говорил, что ты плохо воспитан. Это плохо, очень плохо, но он надеется, что твои собственные принципы хорошие. Мистер Эверт – благочестивый человек, очень ревностный священник, и я рад помочь ему в делах милосердия, подобных этому. Если ты благочестив, то все в порядке, переживать не о чем. Я не потерплю возле себя того, кто не благочестив». Мистер Лоу выглядел так, словно ожидал ответа, что чрезвычайно озадачило Марка. Мальчик не думал о том, чтобы обратить благочестие к мирской выгоде или использовать религию для того, чтобы найти приличное место. Он стоял, неловко вертя в руках фуражку, и почувствовал огромное облегчение, когда вошел покупатель, и Лоу передал его продавцу. Редли, его помощник, был симпатичным, небольшого роста человеком, очень аккуратным и официальным в своих манерах, по крайней мере, в присутствии своего хозяина. Иногда в его глазах мелькал задорный огонек, заставлявший Марка, который был очень наблюдателен, заподозрить, что он скорее любит повеселиться, чем может показаться лавочнику, чопорному мистеру Лоу. Но в целом он вел себя, как и его хозяин, и даже заимствовал его язык и фразы. Поступив на честную службу к бакалейщику, Марк, казалось, вступил в сравнительно спокойную жизнь. Мистер Лоу не был жестоким, и Редли не запугивал мальчика на побегушках. Услужливые манеры Марка, его острый ум и готовность к труду сделали его любимцем и того, и другого. Жизнь, которой он теперь наслаждался, казалась ему роскошью. «Я взбирался на крутую гору», — думал он, — «и вот, наконец, достиг места отдыха. Какой добрый Господь, что так заботится о своих слугах!» Марк поначалу и не думал сомневаться в том, что его окружающие были Божьими слугами. Разве на прилавке не стояла копилка для миссионеров? Мистер Лоу всегда говорил о религии, был главным во всех добрых делах милосердия и почти постоянно посещал церковь. Но было несколько вещей, которые вскоре пошатнули уверенность мальчика. Он не мог не заметить, что его хозяин не стесняется хвалиться тем, что он делал. Вместо того, чтобы его левая рука не знала, что делает правая, он заботился о том, чтобы о них знал весь мир. Его манеры тоже менялись в зависимости от характера его клиентов. Со священниками или с теми, кого он считал религиозными, его голос становился мягче, а манеры — более кроткими. Марк невольно заподозрил, что он не совсем искренний. Мальчик упрекал себя за то, что осмелился осудить другого, когда тот был намного дольше в христианской жизни, чем он сам. Он подумал, что эта его собственная неопытность в религии заставила его усомниться в искренности Лоу. Так прошло несколько недель, но пилигрим не продвинулся ни на шаг вперед. «Не полезно для нас жить среди тех, кто говорит одно, а делает другое. Первая любовь Марка немного поостыла. К сожалению, в нас, слабых, немощных, смертных, так часто остывает этот пыл. Не было сильных искушений, чтобы разжечь пламя, не было тревожных страхов, которые могли бы привести его к престолу милосердия. Его молитвы были, может быть, более частными, но менее глубокими и искренними. Марк испытывал искушение соблюдать формальность и думал, что все должно быть правильно, потому что другие одобряли его. Христианин не должен думать, что он находится в опасности только тогда, когда живет с нерадивым или нечестивыми. Общество, называющих себя христианами, может оказаться не менее опасным, усыпляя его совесть. Он становится менее бдительным против внутренних врагов, менее способен отличить истинную веру в своем сердце от естественного желания угодить, и многие дети Божьи на земле нашли беседку более опасной, чем подъем в гору. Марк не делал ничего такого, чем мог бы упрекнуть себя, разве что никогда не искал случая повидаться с матерью. В воспоминаниях о доме не всплывало ничего, кроме побоев и ненависти. К этому времени мог вернуться Джон, беззаконный человек, который всегда обращался с ним с неестественной жестокостью. По правде говоря, Марк боялся снова приблизиться к этому месту. «Боюсь, что мой пилигрим падает в глазах моего читателя. Но я не рисую безгрешного образца совершенства. Если мы внимательно изучим наши собственные сердца, даже после того, как они были прощены Богом, в нашем собственном опыте что-то напомнит нам об этой главе жизни пилигрима». Марк немного сомневался в искренности религиозных убеждений своего хозяина. Это подозрение было усилено инцидентом, который произошел, когда он провел несколько недель под его крышей. Однажды ночью, после того, как лавка была закрыта и молитвы прочитаны, а Марк удалился в свою маленькую мансарду, ему показалось, что он слышит внизу какой-то шум. Он вышел из своей комнаты, чтобы прислушаться. Все было очень тихо. Только часы на лестнице, казалось, тикали вдвое громче, чем обычно. Затем снова послышался слабый звук, очевидно, доносившийся из магазина, и Марк задумался, что бы это могло быть в такой час. Он тихонько спустился по скрипучей лестнице, не желая тревожить хозяина, который чувствовал себя не очень хорошо, и ушел отдыхать раньше обычного. Марк подошел к двери, ведущей в лавку, и у него не оставалось никаких сомнений, что там что-то происходит. Дверь магазина была слегка приоткрыта, и через щель проникала узкая полоска света. Осторожно толкнув ее, чтобы расширить отверстие, Марк, к своему удивлению, внутри увидел Редли. «Кто там?» — настороженно воскликнул продавец. «О, Марк, это ты? Какое счастье, что ты пришел помочь мне! Я так хочу спать, но это необходимо сделать сегодня». «А что ты делаешь?» — с любопытством спросил Марк. «Как видишь, я смешиваю одно с другим», — ответил Редли, указывая на две кучки на прилавке, которые были похожи на кофе. «А для чего ты их смешиваешь?» «О, не задавай лишних вопросов, и я не буду придумывать тебе никаких историй», — сказал Редли, отбросив свои обычные формальные манеры. В глазах его были смеющиеся искорки, которые поразили мальчика. «Ты хочешь сказать, разве это возможно?» — воскликнул Марк, и лицо его вспыхнуло негодованием. — Ты смешиваешь цикорий с кофе, чтобы обмануть клиентов нашего хозяина? — Ты слишком зеленый, иначе бы знал, что это постоянно делается. — Это неправильно, — произнес Марк. — Продавать товар под другой этикеткой и получать за него другую цену. Мистер Лоу, конечно же, не знает, что ты делаешь. — Ах ты, простейший из простаков! Неужели ты думаешь, что я делаю это ради собственного развлечения, чтобы услужить моему благочестивому хозяину против его воли? Выходит, что ты делаешь это по его распоряжению? Ну, конечно. Я никогда бы не поверил, что он может быть виновен в таком, — воскликнул Марк. Он был потрясен и возмущен лицемерием Лоу, больше, чем открытым нечестием, свидетелем которого он когда-либо был. А ты, Редли, как твоя совесть позволяет тебе участвовать в этом? Моя совесть подчиняется моему хозяину. Я делаю только то, что он приказывает. Твоя совесть подчиняется твоему хозяину? О, нет, — воскликнул Марк. Тебе придется отвечать за себя перед Богом. Если я откажусь это делать, то мне придется оставить должность продавца. Лучше оставь эту должность, чем служение Богу. Знаешь что, молодой человек, — ответил Редли все так же добродушно, хотя и с некоторым презрением. Занимайся своим делом и не суйся в мое. Когда ты относишь товар покупателям, никто не спрашивает тебя, находится ли в пакете чай или листья крыжовника. Но как ты можешь стоять на коленях и возносить молитвы Всевышнему, когда знаешь, что... Вот что я тебе скажу, — пояснил Редли, как будто это была шутка. Религия моего хозяина и моя, как предметы в этой лавке, она смешана. Но какое это имеет значение? Она так же хорошо выглядит, как и у всех остальных. Она вполне нас устраивает. И я думаю, что мир любит, когда его принимают. Мы преуспеваем, выглядим прилично и процветаем. Что может быть лучше этого? Лучше умереть с голоду. Лучше всю жизнь карабкаться в гору, преодолевая трудности и испытания. Умирание с голоду мы оставим тебе, если тебе это нравится. Что же касается карабкания в гору, то только дураки делают это, если не могут найти более легкий путь. А теперь иди в свою постель и успокойся, мой мальчик, и предоставь мне и моей совести заниматься своими делами. Как в страшном сне Марк вернулся на чердак, разочарованный, огорченный и опечаленный. «Может ли благословение быть на этом доме?» — размышлял он. «Неужели Лоу когда-нибудь даже в этом мире сможет выиграть таким ужасным образом, прибегая к лицемерию и обману? Ох, я был слишком беспечным в этом месте. Я был сонным пилигримом. Слава Богу, что я проснулся не слишком поздно». Глава 8. Опасности, трудности и сомнения. Прошло много времени, прежде чем Марк смог заснуть, но проснулся он еще до рассвета. Он почувствовал тяжелое предчувствие, которое было для него в новинку, и встал, чтобы открыть окно. Небо было синим, каким оно бывает за час до рассвета. Редкие звезды, сиявшие в небе, бледнели. На улице было совершенно тихо, даже прохожих не было, и только где-то вдалеке нарушал тишину сонный крик петуха. «Я чувствую, что не могу отдохнуть», — подумал Марк. «Скоро взойдет солнце. Лучше я оденусь и выйду, чтобы перед работой побыть в тишине. В последнее время я мало следил за собой, слишком легко довольствовался тем малым знанием, которого достиг. Ах, а что, если я все время обманывал себя? Что, если я вообще никогда не входил в эти узкие врата?» Марк на время утратил уверенность, которая доставляла ему такую радость среди испытаний. Сунув за пазуху Библию, чтобы почитать внизу, Марк открыл дверь своего чердака. В тот же миг он ощутил сильный запах гари, а в следующее мгновение снизу поднялся клуб дыма. Марк торопливо сбегал по лестнице, с каждым шагом все больше убеждаясь в том, что дом его хозяина горит. Сначала он бросился в спальню Редли, потом разбудил служанку и, приказав ей открыть окно и громко позвать на помощь, поспешил в спальню мистера Лоу. Пробудившись от глубокого сна, едва понимая, что происходит, только со смутным сознанием, что это что-то ужасное, несчастный поднялся с постели. Марк тащил его из его комнаты, которая находилась непосредственно над местом пожара. В комнате было очень жарко и полно дыма. Помощь подоспела быстро. Крик «пожар» собрал всех соседей. Ведра с водой передавались из рук в руки, и вскоре по улице загрохотала пожарная телега. Раздавались крики и вопли, треск и рев бушующей стихии, удушливые плотные облака дыма, сквозь которые мало что можно было разглядеть. Языки яростного пламени, то мечущиеся вокруг дерева, то стремляющиеся вверх, окрашивали красным цветом черные пологи дыма. Удушливый жар, случайные проблески горящих стропил, которые раскалились в огне до красна, все это составляло картину, которую время никогда не могло стереть из памяти тех, кто ее видел. Обезумев от ужаса, волнения и горя, Лоу пробирался сквозь толпу, то подгоняя пожарных, то пытаясь помочь им, то останавливаясь, чтобы в беспомощном отчаянии наблюдать за гибелью своего имущества. Да, он мог смотреть на это с несчастным видом, ибо это собственность — все, что у него есть. Лицемер не собирал себе сокровища на небесах и теперь видел, как исчезает на глазах то, во что он ежедневно вкладывал свою душу. Еще до того, как высоко поднялось солнце, огонь был полностью потушен. Усилия пожарных предотвратили его распространение, но от дома остался только обугленный и почерневший скелет. Полы, стропила, окна — все было полностью разрушено, и от жилища Лоу не осталось ничего. Несчастному предложили приют в доме добросердечного соседа, и Марк отправился навестить его. Он нашел его в жалком состоянии, ум его был поражен несчастьем. Верный своему характеру, мистер Лоу говорил, что покоряется воле провидения, хотя его чрезмерное горе показывало, как мало он с этим соглашается. Он перемешивал свои причитания с различными текстами Писания, тем самым назидая своих соседей, но шокируя того, кто знал его лучше, чем они. Мальчика на побегушках он принял сердечно. «Одна из самых горьких сторон моего испытания, — сказал добросердечный, хотя и беспринципный человек, — состоит в том, что моя гибель оставляет тебя и бедного Редли на произвол судьбы. Я полагаю, что ты сразу же вернешься домой. Я думал сначала пойти к мистеру Эварду и спросить его совета. К сожалению, ты не сможешь этого сделать. Вчера этот замечательный священник должен был уехать из Мардейла в Йоркшир. Эта информация тяжелым ударом обрушилась на Марка, и по его лицу было видно, как сильно он это переживает. «Тогда я должен немедленно вернуться домой», — тихо сказал он. «Я понимаю твое нежелание, мой мальчик, быть обузой для твоих бедных родителей». Марк не был лицемером. Он не хотел похвалы за мотивы, которыми не руководствовался. «Я не об этом думал», — ответил он. «Ах, я понимаю», — сказал Лоу участливым тоном. «Ты лишаешься тех духовных преимуществ, которыми всегда пользовался, находясь под моей крышей». «Не совсем так», — ответил Марк, колеблясь и выглядя смущенным. Его нежелание возвращаться домой была какая-то смесь сожаления, хотя это и не было его главным чувством. Правда заключалась в том, что Марк боялся не столько бедности и неудобств дома Энн, хотя ему это не нравилось, сколько жестокости, которую ему, вероятно, придется вынести, если он вернется. На какое-то время, освободившись от ярма, он очень боялся, что ему придется нести его снова. Солдат, храбро сражавшийся на поле боя, если оставить его на некоторое время, пока его кровь не остынет, а раны не начнут заживать, находит гораздо большим испытанием мужества вернуться на свой пост, чем оставаться там, не покидая его. Но у Марка, казалось, не было другого выхода, и, дружески попрощавшись со своим бывшим хозяином, который, кем бы он ни был в глазах небес, всегда был добр к нему, он медленно пошел по улице. Мрачные грозные тучи над ним казались прообразом его мрачной судьбы и предвестниками грозы. Пока он шел, размышляя о трудностях своего положения, Марк обратил внимание на женщину, стоявшую у двери, в которую она только что постучала. Мальчик видел ее всего один раз, но при его хорошей памяти лицо ее ему запомнилось. Ведь самое важное событие в его жизни, его покаяние и обращение к Богу, было каким-то образом связано с нею. Это была та самая леди, которая уронила сумку с драгоценной Библией Марка. На совести мальчика часто лежало то, что его самое дорогое имущество не принадлежит ему. Если он когда-нибудь встретится с его законным владельцем, то честность обязывает его вернуть Библию. Отказаться от того, что было его жизнью, идти дальше в темноте, без света, который до сих пор был его единственным утешением, Марк не мог. Он стоял, колеблясь и споря про себя, пока леди не вошла в дом, и дверь за ней закрылась. «Она богата, она может купить много других», — прошептал ему на ухо искуситель. «Она наверняка уже давно восполнила свою потерю. Но ты, где ты найдешь другую? Вместе с Библией ты потеряешь всю свою религию и попадешь под искушение, которое обязательно встретишь». Было ли это недоверием к поддерживающей силе Бога? «Да и какой позор!» — продолжал искуситель. «Ведь ты должен будешь признаться, что взял и пользовался не своим». Несмотря на твою заботу, книга пострадала. Ее не стоит возвращать леди. Она может спросить тебя о других вещах в сумке, кошельке, деньгах, носовом платке с кружевами. Ты, конечно, не можешь предавать свою семью. На тебя будут смотреть, как на вора, возможно, даже накажут. Это были внушения лукавого, который хорошо умеет рисовать разные страхи. Но против всего этого звучали простые Божьи слова «Не кради». Скрывать от законного владельца то, что можно было бы вернуть, означало явное нарушение заповеди. После короткой внутренней молитвы о помощи, в которой он так нуждался, Марк тихо позвонил. Сердце его сжалось от неловкости. Измученному утренними переживаниями и неимоверно уставшему, ему хотелось просто сесть и заплакать. Марк смутился, когда служанка открыла дверь и спросила, что ему нужно. Придя в себя, он спросил, можно ли ему поговорить с дамой, которая только что вошла в дом. Он сказал, что у него есть кое-что, что она потеряла, и слуга без лишних слов провела его в гостиную. Мальчик увидел седовласого пожилого джентльмена и леди. Она только что открыла пианино и села играть. Ее лицо выглядело таким нежным и приятным, что Марк немного успокоился, хотя ему очень не хотелось расставаться со своим сокровищем. «Что тебе нужно, мой мальчик?» — — спросила леди, не вставая с места и не отрывая пальцев от беззвучных клавиш инструмента. Из-за пазухи Марк вытащил Библию. «Я думаю, что это ваша Библия, сударыня», — произнес он. «Моя давно потерянная Библия!» Поднимаясь, воскликнула дама с радостным выражением лица. «О, я никогда не думала, что вижу ее снова! Где ты ее нашел?» «Рядом с калиткой, где вы уронили ее, когда шли в церковь». «Она была в моей сумке с другими вещами. У тебя есть еще что-нибудь?» «У меня больше ничего нет», — ответил Марк, чувствуя, что краснеет. «Как тебя зовут?»

сердце Марка стало быстро стучать. Он даже не знал, почему. Но у него появилась надежда. После нескольких минут разговора, который он не мог расслышать, мистер Сирл, как звали джентльмена, сказал вслух. «Как тебе угодно, дорогая. Мы, конечно, искали такого мальчика. Мы могли бы взять его с собой в Йоркшир. Это было бы замечательно». «Не хочешь ли ты?» — спросила Эллен, глядя на Марка своими добрыми глазами. «Стать членом нашей семьи и сопровождать нас в Сильвермир. У тебя была бы нетрудная работа и место довольно приличное. Мы живем всего в 2 милях от замка Фонтанер». С еще большей радостью, вызванной его отчаянием, Марк с готовностью принял это предложение. Однако, помня о прошлых сожалениях и желая быть более верным своему долгу в будущем, он добавил, что сначала должен получить согласие своей матери. «Ты совершенно прав, мой мальчик», — ласково поддержал его мистер Сирл. «Пусть ничто и никогда не встанет между тобой и твоим долгом перед родителями. Ее воля, после Божьей, должна быть твоим законом. Ты никогда не сможешь сделать для нее слишком много». «Но ты должен подождать до завтра», — сказала Эллен. «Смотри, тяжелые тучи словно разорвались. Видишь, как идет дождь?» «Бедный мальчик выглядит совсем изнемогшим», — обратилась она к отцу. «Он мог бы сегодня занять эту маленькую комнатку». На этом и порешили. И уставший, благодарный мальчик снова обрел покой. Он с удовольствием поел предложенную ему пищу. В ту ночь он спал глубоким, безмятежным сном, а утром проснулся бодрым и радостным. Трудности, которых он так боялся, растаяли перед ним, как снег после дождя. Правильное решение принесло свое вознаграждение.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Германии 2 часа.
1: Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля.